0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Тук-тук, не Ваську.
1: Торг-торг.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

время устало ждать. Твой путь среди звезд искать. Ведь ждет тебя ад и рай.

для нас час икс настанет, и на седьмом небе гроза грянет вовсю. Как прогремит гром, мы закроем все окна, захлопнем двери и как тени к огню. Первый из нас песни затянет, да такую, словно стрела во мгле, вспышка в ночи. Второй с плеча рубить станет, третий вино достанет, ну, четвертый.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи южи? Как отмотать время назад? Капли холодом жгут лицо,

я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грусть. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат.

говоришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

— это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

вместе не играя в рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с «Город Москва», 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

пережитком прошлого, возьми бутылку полусладкого вина. Танцуй и пой, мы сами ведь творцы хорошего. Не жди, что кто-то из толпы, столь громко именуемый друзьями, протянет руку.

смеяться любит только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что нету голода вокруг, и смех детей ты слышишь звонкий, и хлопья пепла не целуют твоих губ, и запах пороха не разрывает легких. Поэтому живи и улыбайся, и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорее с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

0: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка хорошая.
1: Счастлив лишь тот, кто понимает, что без любви невозможен полет.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Марк Наумович Бернес, величайший актер, советский шансонье, благодаря которому сложился золотой фонд советской песенной классики, лауреат Сталинской премии первой степени 1951 года. Народный артист РСФСР. Песен он исполнил за свою жизнь не так, чтобы много, около 80, но все они были гигантскими, огромными, в то же время тихими и скромными. Но в этом-то и была их сила и мощь. «Напиши мне, мама, в Египет». Марк Бернес.

Мне бы лучше в Сибирь путевку, но учти, когда выйдет срок, вдруг

Вот такие дела были в Советском Союзе египетские. Из песен даже узнавали, чё к чему. Марк Наумович снялся более чем в 40 фильмов. Образы героев Великой Отечественной войны такие же, как и его песни, спокойные, но с геройским стержнем где-то внутри. Родился он 8 октября 1911 года в Нежине Черниговской губернии. В 17 году с семьей переехал в Харьков. По окончанию 7-летней школы в 1928 году начал свою самостоятельную жизнь с расклейщика афиш. Работал зазывалой, живой афишей. Начал посещать занятия в театральном техникуме, одновременно поступив статистом в Харьковский театр Муссурий. Там и сыграл первую роль, заменив заболевшего актера. В 17-летнем возрасте переехал в Москву, где стал работать тоже статистом в малом и большом театрах. В 30-33 году играл небольшие роли в Московском драматическом театре, а с 1935 года стал сниматься в кино. А после фильма «Два бойца», где он с поразительной задушевностью спел «Темную ночь», стал любимым артистом всего Союза, всей России. «Темная ночь», Марк Бернес.

постель пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня спасет.

смертном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: со мной ничего не случится.
1: В 1950-60-х годах Марк Бернес создал в кино сложные характеры людей с нелегкой судьбой, таких как Умара Магомед в фильме «Далеко от Москвы», Чубук «Школа мужества». В этот период появились такие песни, как «Если бы парни всей земли», «Я люблю тебя, жизнь», «Москвичи». Ну и тут нашлись злопыхатели. В 58-м году началась травля Бернеса. Начали, так сказать, искоренять пошлостью в музыке. Ну а как же, статья вышла, «Звезда на Волге», нарушение правил дорожного движения, как сегодня принято говорить, заказные статьи черного пиара. Но это было написано в «Правде» и в «Комсомольской правде». Все, 3 года сиди без работы, иди разгружай вагоны. Но ничего, народная любовь вернулась к Марку Наумовичу. Польша, Югославия, Чехословакия, Румыния, Болгария, Англия. Появились и новые песни «Хотят ли русские войны?», «Я работаю волшебником», «С чего начиналась Родина?» и «Журавли». Последняя запись Марка Бернеса с одного дубля. 16 августа 1969 года, на 58-м году жизни, Марк Наумович Бернес скончался от рака легких. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, участок номер 7. Любимый город.
2: Знаешь, мне самой не хочется ехать.

Зеленый сад, веселый взгляд, любимый город, другу улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.

Сквозь ионы смотрю в наше прошлое. Черенкова эффект твоим обликом разливается ночью на площади. Я готов стоять первым на линии, заливать тут пожары последствия, но закрыты все авиалинии. Ты моя персона.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

Итак, друзья, добрый вечер, 21.00 на моих зеленых системных. Сегодня второй вторник после первого, хотел сказать. Какой сегодня? Второй четный вторник. Нет, получается. Короче, в жопу. Сегодня у нас очередной через вторник. Вот так вот. Прошло две недели, а это значит, что очередная неформатная бомбардировка в эфире. И сегодня у нас очередная подборочка от компании «Бомба Питер». Вот, хочу сразу же всем рассказать, что нончо, мы начинаем... А, мы же забыли самое главное. Так, сорян. Самое-то главное мы и забыли.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Ну вот, теперь все правильно, теперь все законно, отзвучала отбивочка. С вами диджей Зухер. Вот, общаться будем следующим образом. Для тех, кто у нас первый раз в гостях, во-первых, у нас есть WhatsApp плюс 7 902 75 00 59. Можете писать туда. Во-вторых, у нас есть ВКонтакт. Кому там удобно общаться, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Но потому как ВКонтакт сильно тупит в последнее время, мы завели еще одну такую штуку, как Дискорд. Вот, кто не знает, что это такое, заходите во ВКонтакт, и там в теме есть ссылочка на тот самый Дискорд. И последнее время у нас все в Дискорде и присутствуют. Вот, хочу сразу же поприветствовать Антоху, Стрелу Морфея в обеих ипостасях. Привет, ребята, Камоныч, здравствуй, дружище. Серега Ставроград здесь, царица Дашенька у нас нарисовалась, приветище тебе, вот, и, собственно, пока все. Дашка меня спрашивала, какую ссылку размещать на общение, вы же, говорит, ушли из контакта. Ну, как бы, друзья, те, кого гнушает Дискорд, пишите, конечно же, в комментариях к теме во ВКонтакте. ВКонтакт, по-моему, есть сейчас у всех, но все-таки удобнее в Дискорде, во-первых, потому что все тусят именно там, а во-вторых, потому что там ничего не глючит, ничего не виснет, и все комментарии идут в общей массе, друг за дружкой. Так, вот пишет мне Антоха, что микрофон мой не слышно ни хрена. Как же так? Как же так? Ну, давай попробую прибавить, хотя, по идее, я думаю, должно быть все хорошо. Вот Камоныч пишет, хорошо слышно. Ну, на всякий случай, нет, у меня так перегруз прет, у меня вот прям лампочки моргают. Не, Антоха, это, наверное, что-то у тебя с этим, с твоим воспроизводящим устройством. Вот, итак, друзья, начнем, что ли? Давайте начнем с победителей прошлой программы. Битва была, битва хотелось, конечно, жаркой битвы, но сильно жарко не получилось. Получилось, как всегда. Тем не менее, победителями прошлой программы у нас будет группа «Октябрьский проспект» и группа «Крис». И забираю я в ништяки группу «Инестезия». Вот так вот. Три трека победителя у нас. Они попадают в постоянную ротацию неформатного радио с понедельника. С понедельника все попадут туда. Вот. Единственное, загрузите обязательно свои треки на сайт неформатного радио, если их там нет еще. Если они уже там есть, напишите. Ну, короче, в записи будет подробная инструкция. В записи этой программы будет инструкция для победителей прошлой программы. А так, в принципе, она не меняется, она одна и та же. Можете в любую программу тыкнуть, уже прошедшую, и там посмотреть, как все надо правильно сделать. А итак, друзья, победители прошлой программы. Три трека подряд поехали. Ставим нон-стопом. Ну, а мы, собственно, нон-стопом. Вот Натаха нарисовалась. Приветище тебе, Натаха. Нон-стопом слушаем и уже потом переходим к основной части программы, к новой десятке. Да, теперь у нас десятки будут от Бомбы Питера, не дюжины, а десяточки. Итак, поехали. Поехали.

А итак, друзья, миксанул я, Малёха, перемотал, что-то у нас прям тройка победителей получалась мега... Мега спокойные победители. Ну да ничего, это не хорошо, это вернее хорошо, это неплохо, потому что в общем потоке всей музыки они сольются прям таким хорошим, качественным набором. Итак, вижу, что у нас Стрела Морфея разделились не только шизофренически, но и в принципе территориально. Пока Стрела у нас репетирует, Морфей тут подслухивает неформатку, филонит. Филонит, короче. Вот, ну и, собственно, начнем. Друзья, а что тянуть-то уже? Сейчас я обновлю страничку во ВКонтакте. Замечательно, там никого нету. Я все равно это буду делать, потому что если хоть кто-нибудь не сможет пользоваться Дискордом, то пишите, конечно же, в комментариях ко ВКонтакту. Но пока я вижу, что все собрались тут, все уже тут в Дискорде. Приветствую вновь прибывших. Ну и, собственно, поехали. Первый трек у нас сегодня из города Питер. Так, сейчас я открою сопроводиловки. Где-то мне Дашка же накидала все это добро, все это хозяйство. Вот. Итак, первый трек у нас из города Питер. Группа называется Simba Vibration. Ну, наверное, я не знаю. Мой албанский ужасен, поэтому я читаю, как учился до 4 класса средней школы, а потом мои познания в языках закончились. Вот, читаю, цитирую. Это танцы африканского солнца и энергия позитивных вибраций. В исполнении группы можно услышать такие музыкальные направления, как сукус, афро-румба, регги и танцевальный глубоко трогательный афробит. Вот из этих всех слов, которые я сейчас прочитал, я, наверное, более-менее знаю только слово регги. Вот. Музыка Симбы — результат взаимодействия разных культур внутри самой позитивной и космополитичной группы из Петербурга. Ну вот, собственно, сопроводиловку зачитал, ставим, слушаем. Друзья, не стесняйтесь, если вы слышите свой трек в эфире, кидайте ссылочки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие мероприятия во ВКонтакт, в Дискорд. То есть везде, где все это смогут люди прочитать, увидеть. В принципе, для этого все и делаем. Это не возбраняется, это приветствуется. Серега, привет тебе из Жлобина. Вижу, Катюха у нас нарисовалась. Приветище тебе. Так, и... Вот пишет, всем привет с революционных улиц Франции. Что происходит? Да все хорошо, все здорово. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Simba Vibration, и трек называется Ио. Я не знаю, кто придумал мне подсунуть такое, чтобы я читал. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, вот Дашка написала, что это бывший вокалист Марк Шайдер Канст, если шо. Если что, слушай, ну мне что Марк Шайдер Канст, что вот это ее. Ну, вообще, конечно, наверное, весело. Наверное, весело, если живьем. Но вот как-то в записи вообще меня не цапнуло. Ну, как бы это только мое мнение. Давайте я уже буду читать, что там нам народ пишет. Вот, ну, во-первых... Так, «Стрела Морфея» вот пишут, это афробит. Вот мне тоже было интересно послушать, что такое афробит. Видимо, мы так этого и не услышим. Дашка скинула нам в Дискорд ссылочку на группу. Даш, если не сложно, повтори его ВКонтакте, потому что не все у нас в Дискорде висят. Вот у нас, вижу, Светланка Вайвот нарисовалась во ВКонтакте. Приветище тебе, приветище в славный город Орел. Пишет: всем привет, это же Ламбада. Это же Бубльгум. Нет, это... Ты знаешь, вот если бы в свое время, когда Ламбада стала так популярна в Советском Союзе, она в Советском Союзе стала популярна, если бы она звучала вот так, то, наверное, ее бы запретили везде. Так, Серый пишет: крутить фонарики полчаса. Серый, я не знаю, к чему ты это, ну... Надеюсь, ты понял, что ты написал. Так, далее. Так. Вот Катюха пишет: я просто проспала, мы вообще победили или нет, слушали ли нас уже. Уже слушали, до самого, до города, до Парижа должен был долететь трек группы Крис Истории. Вот, шли письмо. Нашли письмо модераторам. Ну, завтра увидишь, все будет выложено, запись сегодняшней программы. Будут инструкции там написаны. Или зайди в любую в прошлую программу неформатной бомбардировки. Там внизу всегда написано, что куда и слать победителям, которые победили. Потому что я-то знаю, а те, кто размещают, не знают. Поэтому шли им все. Так, далее. Далее. Так, что вот Антоха пишет: не мое, но вызывает улыбку. Родик написал: песня «Сплошная красота», сколько глубокой трансцендентной философии. Идеалити. Ну, по поводу философии не знаю. Не знаю. Так, далее. Далее. Вот, Катюха написала: песня нравится, будто они карельского шамана заставили регги петь. Хорошо. Я, знаешь, что подумал? Вот если бы они заставили... Если бы какой-нибудь карельский шаман дошел до того состояния, чтобы вот так вот петь, то революция произошла бы не только в Париже, но и, наверное, по всему миру всполыхнули бы революции, взорвались бы вулканы, начались наводнения, потому что в таком состоянии этот шаман бы нашаманил, я чувствую. «Стрела Морфея» пишут, не знаю кто, Морфея или Стрела, пишут: вот атмосферно, конечно, по укурке зайдет, а под алкашку не очень. Хотя достаточно веселенькая композиция, жаль, и мой албанский хромает. Но я думаю, что это грустная песня о любви рабыни Изауры к Дону Леонсио, о неразделенной страсти и неравенстве сословий. Ну и слегка чукотские мотивы вспомнились». Это песня африканского чукчи, который гнался за моржом по льдине, но подскользнулся и упал. Вот. В общем, все умерли. Так, ну и все. Ну и все. Камоныч вот пишет: фонарики, полчаса, олдскулы свело аж. Вот, я так понимаю, два человека в эфирных чатах понимают, о чем идет речь. Я не понимаю, поэтому объясните мне бестолковому. Так, Кас открещивается. Я, говорит, не Серый, я просто Кас. Слушайте, ребят, вы настолько все зашифрованные, что я в вас начал путаться. Вот, ну пусть будет Кас. Ладно, едем дальше. Далее у нас группа, которая уже была у нас в какой-то из программ, не буду утверждать, что в бомбардировке, но где-то была, потому что название... Так, во-первых, давайте я симбу эту грохну, дабы мне не путаться. Группа Ван Клифт, тоже же Питер,
тоже же Питер, и читаю сопроводиловку. Ван Клифт образована в 2016 году. Драйв, позитив и мощная энергетика — три кита, на которых стоит коллектив. Шоу с подтанцовкой, яркими костюмами и светящимися ботинками стали неотъемлемой частью образа Клифтов. Светящимися ботинками. Ох, ладно. Трек называется «Нежный сон». Я представляю, подтанцовка, мощная энергетика, светящиеся ботинки, песня «Нежный сон». Поехали, ставим, слушаем. Ван Клифт, город Питер. Но вы не стесняйтесь, комментируйте.

А как красиво рефягу сперли, а? Как они красиво ее сперли, вмуровали, понимаешь, в свою песню, в нежный сон, светящими ботинками втоптали чужой риф в свое произведение. Молодцы! Молодцы! Так, ладно, начинаю читать комментарии. Пишет вот мне Кас, говорит, посмотри Тарвлабнор Петрович Пуздой в Википедии, там и про фонарики поймешь. Ну вот я просто это выговорить даже не могу. Если я это посмотрю, я чувствую, что меня не выкатит вообще сегодня никуда. Так, далее. Родик вот пишет, молодежь умеет открывать заново то, что мы успели забыть. Да, да. Вот пишет, хорошо звучат, наверное, но не вкатило, не хватает чего-то. Катюха пишет, бочка банально шокопец, сорян. Ну, не знаю, я, ты знаешь, я не раскладывал на бочки примочки. Понимаешь, я вот как в начале вот этот риф услышал, чужой. Причем, ну... услышав его, понятно, что он, ну, он как бы настолько известен, что такие вещи нельзя вставлять в свои вещи, да? Я помню, как я парился, когда я был уверен, что я у кого-то спер басовую партию, причем задавал этот вопрос многократно в эфире, и люди слушали и говорят, да нет, нифига ты ее не спер, и все равно меня этот червячок гложет, а тут прям так вот на тебе, и прям такую штуку известную впихать, ну да ладно. Так, «Стрела Морфея» пишет, неплохая вещь, но не заходит. Мои субъективные пристрастия дают о себе знать. «Незнайка» пишет, кошмар, кошмар, кошмар. Кстати, а чё так мало в голосовом канале висит народу? Вы, если поставили себе Discord на компик, ткните мышкой, там вот есть такая надпись слева, голосовые каналы. И вот как только вы его ткнете, вы там появитесь, и вы сможете слышать, потому что я во время того, как звучат песни в эфире, я с эфиром матерюсь громко, и кто хочет это слышать, туда подключайтесь, будете слышать. Так, далее. Далее, что там? Так, ну что у меня? Дайте мне прокрутить наверх. Вот. Ставроград Серега пишет. Вообще очень редко новый музыкальный звук появляется в роке. Все так стильно, так сказать. Ждешь-ждешь, а может слова какие-нибудь зацепят, и опять обломище. Ну, может вокал самобытный или хотя бы с фишкой своей. Нет, все стильно, как в морге. Не могу больше ждать от рока только. От рока только не могу больше ждать. А чё ты ждёшь от рока только? Я не могу понять. Серёг, ну мы с тобой два старпёра. Как бы, понимаешь, вот для молодежи это... Ты знаешь, я знаешь, чем, на чем себя ловлю? Я себя ловлю на том, что я говорю для молодежи. Для молодежи все, что мы хорошо забыли, это что-то новенькое. Вот, поэтому они думают, что они оригинальны. Так, нот всего 7, пишет Стрела Морфея. Да при чем тут ноты-то, господи? Ну, я же говорю про известные рифы, которые... Ну, нельзя такие вещи вставлять... Нельзя такие вещи вставлять в свои песни, потому что это звучит прям вот, ну совсем как бы неправильно. Так, Светланка пишет, не тронул трек, но слышно, что ребята стараются. Стараются. Ну и, собственно, все, комментариев больше нет. Ребят, вот честно, вот после вот этого рифа, ну, я перестал создавать для себя впечатление, потому что у меня все мои адреналиновые окончания брызнули в эмоции, и как бы я перестал вообще различать музыку, поэтому, честно скажу, не слушал. Буду выкладывать, когда запись, обязательно послушаю и сделаю какие-то для себя выводы. Пока ни да, ни нет, сказать честно не могу. Вот, собственно, что народ написал, прочитал, едем дальше. Далее у нас группа «Вертеп». Так, где у меня... Вот, Катюха подключилась. Молодец, молодец. Вас уже трое вместе со мной. Буду материться за эфирами, а вы будете слушать. Так, где у меня сопроводиловка? Вот же она, группа «Вертеп». И, как ни странно, тоже СПБ. Итак,
Читаю сопроводилку. «Снег» — это не только название трека, но и недавно вышедшего альбома. Это третий совместный альбом популярного питерского режиссера и писателя Романа Смирнова и гитариста групп ДДТ «Разные люди» полковник-однополчане Андрея Худова-Васильева. Сконцентрирован на сложных рефлексиях современного городского интеллигента с постсоветским абстинентом от реальной действительности. Вы серьезно? Вы вообще поняли, что написали-то? Какой ужас. Вот, ну да ладно. Итак, ставим, слушаем, друзья, группа «Вертеп», город Питер, трек называется «Снег». Если группа «Вертеп» нас слушает, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие мероприятия во ВКонтакте, в Дискорд и вообще где везде нас слышно. Поехали. Поехали.

Ночью снег пришел неслышно, не роняя тень. Будет ясным

и невольно поверишь в чудеса. Вот ложатся на ладони небеса.

снег пришел, как вдохновенье неспроста. Белый свет в одно мгновенье с чистого листа постоял у ограды и следы замело. Значит, значит, надо писать, надо.

будет чистым новый день. И невольно поверишь в чудеса,

Итак, друзья, 21:43 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Не буду. Так, мне надо новую говорилку придумать. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И, конечно же, все уже давно перебрались в Discord, чего желаю и тем, кто еще не перебрался. Дискорд у нас, канал также называется «Неформатная», ссылочка во ВКонтакте в группе есть, добавляйтесь туда. Только что у нас отзвучал вертеп со своим снегом, и за эфиром я повторюсь, наверное, когда вот пошла гитареха ситаристая такая, прям приятная, я еще сперва так засомневался, думаю, а может там и ситар даже подыграть, но нет. Один гитареха был. И очень я боялся, что вот все испортится. Очень я боялся, и это произошло. Но на самом деле не плачевно. Очень много. Тут беда звукаря, который сводил. Ребят, если. А, ну как если? Вы уже отпечатали это на пластинке. Раз мне прислала вас Бомба Питер, значит, вы уже присутствуете на пластинке. Очень много бубнежа в этом треке. То есть все здорово, но вот звукарь это дело не прочухал и перегрузил очень вокал низкими частотами. Я очень люблю низкие частоты, но там прям вот перегружено. Ну, не знаю, может, это только у меня так звучало, но вот как-то всю картинку это подпортило. А так вполне себе даже зачетно. Так, ну и читаю комментарии, начнем мы с ВКонтакта. Светланка пишет: вертеп хорош, но скучновато почему-то, может, подуставшая я, подуставшая, это песню надо, тебе надо уже песню в Орле запускать, новую, подуставшая я. Так, Ставроград Серега пишет: новизны ощущений, конечно же, ждем-с. Далее. Вот в Питере вот новизны ощущений, конечно же, ждем-с. Далее. Вот в Питере вообще с Россией говорить разучились.

делают такое же предположение ДДТ и БГ, Фитка. Да нет, ну что вы тоже. Антоха пишет, не зашло. Камоныч пишет, а вот мне нравится, и слова играют смыслы, и музыка без вывертов с подворотами, просто сурово сразу в мозг. Сразу. А чем мы, кстати, сегодня без флешмобов? Камоныч, ты сегодня у нас с сиськой сидишь или без сиськи? Так, что там далее у нас? Катюха вот пишет, Суханов и БГ, и ДДТ. Отличный тембр, новый забирающий голос. Это здорово. Жаль, петь не умеет, но когда это кого останавливал? Катюх, я тебе открою страшную тайну. В нашей роковой тусовке, да, скажем так, наверное, на 98% музыканты все безголосые. И это действительно никого не останавливает. Так, «Стрела Морфея» пишет, интересная композиция, но так и не смог отделаться от визуализации БГ и Шевчука. Хотя и весьма любопытная вещица. Я лично не очень хорошо воспринимаю попытки скопировать кого-то. Мое субъективное мнение, не претендую на истину. Вот. Далее, вот Питер все же весьма своеобразен в подборке. Антоха спрашивает, а может есть смысл во ВКонтакте сделать беседу? Так она там есть, Антох, ну что ты тоже, ты с нами уже больше года. Ты должен знать, что во ВКонтакте мы тему обязательно делаем. И вот как раз Кас пишет туда, и Светланка Вайвот пишет туда, как бы я оттуда тоже читаю. Так что кто пользуется ВКонтактом, милости просим, я страничку обновляю и все-таки читаю. Так, и... Ну, давай. У меня, когда всплывают оповещения из Дискорда, у меня он перестает реагировать. Вот, «Стрела Морфея» начала флешмоб, они со стопочкой. Ну, это я так понимаю, Морфей, да, потому что «Стрела» на репетиции, Светка отдувается за всю эту шизоидную группу. Вот, а он тут за всех нижегородских алкашей бухает. Так, ладно, что там у нас? Камоныч пишет, я сегодня с совой. Ну и молодец. Ладно, все, больше комментариев по треку нет. Я, в принципе, все сказал, зачитал. Едем дальше. Едем дальше. И далее у нас группа, которая была у нас уже... Уже она была у нас в бомбардировках. Уже они мне два раза нравились. И я Дашке говорил, Дашка, вот давайте сегодня у нас третий заход на Миджи. И если третий раз Миджи будут такие же, как это сказать, инфантильные, вот, то больше мы их брать не будем. Вот так вот. Я прям честно скажу, два прошлых трека мне понравились. Но принципиально, прям вот если третий раз будет все то же самое, как и в предыдущие два, больше я эту группу никогда не буду брать в эфиры. Итак, читаю сопроводиловку. Город Миджи и, о боже, как давно не было групп из этого города. У нас сегодня Санкт-Петербург. Творческий путь группы Миджи начался в самом конце лихих 90-х. Артур Курников, лидер Миджи, пишет следующее. Мы выросли в эпоху, когда брутальность была способом выразить себя. Еще будучи питерским студентом, я выступал со своими песнями на разных вечеринках во дворе и в подъездах, завоевывая популярность и авторитет единомышленников. Вот, собственно, ставим, слушаем. Группа Миджи, трек называется «Я еду домой», город Питер. Вы не стесняйтесь, пишите, комментируйте. Собственно, для этого все и делаем. Поехали!

0: А итак, друзья, 21:54 на моих зеленых системных. Я поматерился за эфиром. Вот. Ну, не буду все повторять, но часть я все-таки этого скажу. А итак, только что отзвучала группа Миджи, город Питер. Я еду домой. И вот честно скажу, мне понравилась песня. Вот я прям с самого начала начал ножкой притаптывать. Хорошо все это прям звучит, но блин, вот я так подозреваю, что ребята опять просто забьют на эфир и скажут: нет, нам оно не надо. Так, Кас пишет: сначала вроде торкнуло, а потом пошла какая-то параллель в голове, зона малява, жизнь прошла, слеза пошла, домой. Ну не знаю, что-то так вдруг. Так, Серега Ставроград пишет песню мужика, возвращающегося с мальчишника. Он в жутком абстинентном синдроме, а дома ждет медик с капельницей. Ждет. Вот что мне навеяло песнюга в купе с подачей и ритмом колес поездовых. Далее. Родик вот пишет: хорошая песня, кстати, в чате буквами затолкался и не рассказал про песню. Вот, и не рассказал. Что-то вообще прям комментариев мало по песняге. Никто ничего не захотел писать. Незнайка вот что-то царапает, вижу. Видимо, длинную депешу, потому что прям долго царапает, уже минуты две. Ну, подождем. Так, ну и тут как, собственно, у нас продолжился флешмоб. Родик скинул свою сову Камоныча. Слушай, ну сова у тебя какая-то депрессивная на самом деле. И я думаю, она не переживет двух выстрелов в упор из дробовика. Советую ее одеть в броник и на глаза одеть черные очки. Вот, ну и, конечно же, Родику завидую. У него вот прям литруха коньяка стоит. Но это для тех, кто не присутствует в Дискорде, я рассказываю. Так, Илюха Денисов написал. А, бывший... Вот правильно, Илюха, вот так вот. Потому что, ну ненавижу я вот эти незнайки, вот КАС у нас шифруется. Ну, что это? Ну, Илюха, он и есть Илюха. Так, пишет: это настроение у меня такое, или все группы сегодня звучат как другие такие же группы, кроме афробита. Такое ощущение, что есть несколько стандартов групп, и ими жонглируют сплин пилот бутусов. Но такое бывает. Вот пишет: на неформате звучит чистый формат. Илюх, я тебе... Ну, давай начнем с того, что неформатным радио называется не потому, что тут что-то прям супер особенное играет. Нет, просто здесь форматов нет. Здесь мы в одном эфире, в одном плейлисте можем совместить и русский рок, и откровенную попсу, и металлистов. И все это вполне себе хорошо звучит, потому что, как бы, ну, людей много, вкусы разные. А если бы здесь звучал один унылый рок, то, наверное, бы это стало невозможно слушать уже через неделю. А так вот уже 15 лет, как понимаешь, и хорошо, и заходит людям. Поэтому неформатное. Вот, по поводу стандартов, да, соглашусь, очень много штампов. Очень много штампов в последнее время. Но как бы без них, наверное, тоже никак, потому что все равно кто-то на что-то ориентируется. Очень мало стало самобытности, но все-таки и среди этих штампов иногда попадаются такие вещи, что прям ах. И когда для себя открываешь что-то такое, что прям ах, чувствуешь себя не эпически гордым за то, что вот ты это нашел и донес до людей, и люди слушают, и им тоже нравится. Поэтому я считаю, что ковыряться в навозе, чтобы найти золотую бусину, это всегда хорошо и полезно. Ну, по крайней мере, для тех, кто вокруг. Вот, ну и, собственно, все. Так, вот Родик предлагает стримить Новый год. Ты знаешь, я считаю, что в Новый год надо не стримить. Вот в Новый год, друзья, надо абстрагироваться от всего, от работы, от друзей. Вот надо его просто провести дома с теми, с кем его хочется провести. И не отвлекаться на всякие разные вещи. Меня много раз подбивали: а давайте эфиры делать на Новый год. Ну зачем? Нет, я считаю, Новый год — это единственный праздник, который я уважаю. Действительно, на самом деле я отмечаю только Новый год. И свою днюху иногда отмечаю, иногда сильно отмечаю. А все остальное я как бы не признаю, все остальное не праздники. Я считаю, что вот в Новый год надо быть вместе с близкими и не заниматься такой фигней, как стримы, хренимы, какие-то социальные сети. Надо смотреть в глаза близкому тебе человеку, будь то жена, будь то любовница, будь то лучший друг, там, я не знаю, родители, кто угодно, но в любом случае это должны быть близкие тебе люди и ни на что не отвлекаться. Вот. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас неизвестный композитор. Так, сейчас я открою сопроводиловку. Вот. Вот, наконец-то, у нас не Питер. Написано следующее. Неизвестный композитор. Теперь Москва, а родом из Архангельска. Вот так вот. Архангел-Огородец. Итак, читаю сопроводиловку. Архангельская группа в самом деле без всякой фиги в кармане берет музыку у народа, поскольку играет фолк-рок. Правда, ее репертуар состоит не то чтобы из подлинно народных мелодий, а скорее из собственных вариаций на эти самые мелодии. Однако источники слышны отчетливо, да и формы вполне понятные. Всякие околорилы, околоджиги и околобарыни. Инструментарий тоже естественный для подобной музыки. Флейта, скрипка, аккордеон и, конечно, бас и барабаны. Очень живая, обаятельная группа, молодая, но уже успевшая и на гастроли поездить, в том числе в Питер и в Норвегию, тонко, разнообразно и элегантно. Во как! Я даже весь текст выдавил из себя. Вот когда текст можно читать, то его можно и читать. Когда его несложно читать. А итак, ставим, слушаем, неизвестный композитор. И, по-моему, я даже вам сейчас кину ссылочку. Вот, кстати, по прошлой песне Светланка написала: песня хорошая, но может быть и лучше. Желаю группе раскрыть до конца свой потенциал. Это было в адрес Миджи написано. Итак, ставим, слушаем. Неизвестный композитор, Москва, Архангельск. Трек называется «Телега». Ну, а вы пишите, не стесняйтесь, комментируйте. А я сейчас поищу, по-моему, у меня даже ссылочка на них будет. Поехали.
1: Дорогие друзья, вас приветствует наш штаб. Мы еще не ушли в небо, но я думаю, это вполне себе скоро.

А вот так вот. 22.05 на наших зеленых системных. Ребят, вы заметили, какой замечательный вокал был, да? Ну, ну просто шедевральный, неповторимый. А Илюха молодец. Вот, я все ждал, когда петь-то начнут. Когда уже начнут петь? А так, давайте, пока вы пишете свои комментарии, я зачитаю, как это называется... Рацуху, нет, информуху, информуху. Итак, 9 декабря в клубе The Place, это Москва, это Питер, маршала Говорова 47, будет концерт как раз вот этой группы «Неизвестный композитор». И кого курила вот эта музыка, прям вот обязательно сходите. Кстати, такие вещи живьем слушать, вот я вам честно скажу, замечательно. Замечательно, потому что оно все прям живенько звучит, оно прям все красивенько звучит. Обязательно сходите, если будет возможность. Вот. Так, ну и, собственно, перехожу к комментариям. Так, где там? Вот, нашел. Камоныч пишет, вот скрипки доставляют душевно. Антоха спрашивает, а где текст? А где текст? А вот, вот же, я только что текст зачитал. Вот, а так, говорит, ничего. Илюха вот скинул ссылочку на мероприятие в Дискорд. Илюх, повтори во ВКонтакт еще на всякий случай в наш эфирный чат. Там... тоже народ будет заглядывать, заходить, потому что Бомба Питер тоже кидает ссылки, а они кидают именно на ВКонтакт. Ну, мы так договорились, потому что кому удобнее все-таки во ВКонтакте, они там найдут. Кто не найдет, тот тут. Так, вот, Светланка пишет, позитивная вещь, однако. Далее, Стрела Морфей пишет, любопытное начало, легкие еврейские мотивы, 7.40, это точно ли это фолк или просто вступление чуть затянутое? Вот удивили, так удивили, сейчас спляшу, скрипка хороша, я всегда говорю. Родик пишет, под эту музыку вспоминаю свою тетю из Одессы, когда она закармливала свежей копченой рыбкой, красота. Красота. Вот, ну и, собственно, так, вот, пишет, вокал неподражаем, тоже понравилось, да, Родик? Здорово пели ребята, здорово. Вот я считаю, что это самое ценное, когда люди умеют так петь. Так, Даблин пишет, у меня вообще ничего не слышно. Вот, Хэттерс Литл Биг, а до этого Бригорович. Катюха, ты перечисляешь то, что тебе навеяло. Ну, может быть. У Камоныча... вот. Вообще звук... Даблин пишет, у меня вообще звука нет. Как так? Как так? То есть нас все слышат, а ты не слышишь. Странно. Ну, наверное, такое тоже иногда бывает. Но это из-за грибов. Я думаю, это все... Ты знаешь, вот сейчас на той неделе пошли грибы в лесу. Вот их если собирать и жрать, то слух пропадает. Ладно, едем дальше. Далее у нас... тут целый прям комплект. Сейчас я попробую, открою. Открою я... А, ну вот здесь вот проще написано. Зарицкая и Саманта. Зарицкая и Саманта. Детская шоу-группа Саманта. О как! Вот видите, это не форматное радио. С 4 октября 1986 года композитором Евгении Зарицкой. Это первый в городе авторский детский музыкальный театр. Театр, в котором живут и мюзикл, и опера, и песня. Вот, трек называется, соответственно... У меня вот она очень длинная, я не могу увидеть, как она называется. Сказочная... А, вот, сказочная колыбельная. Ставим, слушаем. Собственно, я так подозреваю, сейчас будет эйфорично. Я, наверное, перекурю. А вы пишите, не стесняйтесь. Поехали.

0: Где-то на краю болота у черничного куста по ночам скучает кто-то, чуть похожий на енота и немного на крота.
1: Над пустой своей норою он не спит ночной порою и мечтает в темноте угостить тебя со мною той черниченкой одною, что осталось на кусте.
2: Но ночами спим мы с вами, спим с черничными губами, спим, наевшись пирогами, выпив ягодный компот. Ждет напрасно нас ночами молчаливый и печальный то ли крот, то ли енот.
3: Ой, я прям вот про ягодный компот и про губы черничные, то ли крот, то ли енот. Не, на самом деле, наверное, здорово. Ну, как, когда тебе 10 лет, и ты слушаешь это с неиспорченным мировоззрением, наверное, это здорово. Но учитывая... Но приблизительно публику, которая сейчас прослушала этот трек, то, наверное, ну, это очень жестокий контраст был после всего того, что звучало до. Вот. И ладно, я читаю комментарии. Так, что у нас тут написали? Во-первых, так, вот Катюха написала: очень здорово. Очень здорово, вроде миленько, но готишно, страшненько. Обожаю такое. Так, Серега Ставроград пишет: а вдруг будет развитие в металл? Вот бы были люли. Ну вот, не хватает, наверное, да. Так, Камоныч, вот с такими исполнителями даже покурить некогда, круто, вот очень хорошо поют. Родик требует ссылку. Требует ссылку на коллектив. Но это к Дашке все. Я не знаю, где Дашка. Она... Вот меня поражает. Она каждый раз предупреждает музыкантов. Типа: ребята, слушайте, будет эфир. Ваш трек будет звучать. Ну, музыканты. Ну, вот если бы я знал, что завтра меня крутят по радио, я бы что сделал? Я бы приготовился. Собрал бы все возможные ссылки, информацию про себя, про ближайшие концерты и швырял бы это. Швырял бы это в эфирные чаты, чтобы люди видели, чтобы могли перейти увидеть. Нет же, понимаете? У нас как не эфир от Бомбы Питер, так музыканты какие-то прям вот чуть теплые. Вот сегодня только Илюха порадовал. Молодец. Вот единственный человек, который приготовился, который накидал, я тут же зачитал. Как минимум, я сейчас просто ради интереса обновлю страничку. Мне интересно статистику поглядеть, сколько в онлайне. 16 433 человека услышали, что в Питере будет концерт 9 числа. Вот, еще скажу, что 6 числа будет в Москве концерт у группы «Неизвестный композитор». Вот. А вот все остальные как-то прям как будто не для них это делается, как будто вот ну нафиг не надо. Ну не надо, так не надо. Я не знаю. Это извините, это у меня такой этот... Да заманался я. Ну, прям непонятно мне, что за отношение такое. Ладно. Антоха вот пишет: неплохо, песня к Новому году, однако... Далее, вот Катюха пишет: я влюбилась в крота, то мощно. Стрела Морфея пишет: прикольно, и Зухер после этого называет алкашами нас. Но направление-то сказочное, но вот даже и сказать не знаю что. Так я же вот только что все это дело рассказал. Это же, если бы мы-то слушаем испорченными мозгами, пропитые рок-н-ролльщики. Мы пропитые, прокуренные, испорченные, с обезображенным мозгом. Мы слушали этот детский текст, эту детскую сказку и пририсовали себе картинки в голове в меру своей испорченности. Ну, согласитесь. А если слушать это мозгом детским, неиспорченным, то, конечно же, это звучит здорово. Я считаю, что как бы проект имеет место быть. Ну, конечно же, не на неформатке. Конечно же. Но, кстати, скоро У нас стартует проект «Неформатные дети». Вот. И вот там как раз вот эти все коллективы очень бы даже, я думаю, хорошо бы разместились. Вот, ладно. Светланка пишет, был долгий перерыв, и Илья не в курсе, что были еще эфиры. Да как бы каждую неделю и эфирим, и в миксере мы с Коляновной, и каждые две недели бомбардировка, никуда мы не девались. Вот все мы туточки, никуда вообще не пропадаем. Вот, ну и собственно все. Собственно все я зачитал. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас «Омуты и верфи». Тоже ребята были уже у нас в какой-то из программ, потому что название я точно помню. Город Великий Новгород, не Нижний. И читаю я сопроводиловку. А итак, «Омуты и верфи» — хорошая, глубокая поэзия с неизменной ноткой обреченности. Перед глазами возникают различные художественные образы, удивительные по своей легкости и насыщенности. Прекрасные романтические стихотворения дополняются замечательной музыкой, отличной от большинства того, что мы можем слушать по медийным каналам. Вот опять, тут четыре предложения. Ни грамма смысла. Песня, обладающая своим особенным звучанием и настроением. Впрочем, лучше один раз услышать. Давайте будем один раз слушать. Группа «Омуты и верфи», «Верфи», «Великий Новгород». Трек называется «Бесконечная осень». Поехали. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте. Группа «Омуты и верфи», если нас сейчас слушает, кидает ссылочки на свои группы, на свои концерты ближайшие и во ВКонтакт, и в Дискорд, и везде, где только нас найдет. Поехали!

rich. Итак, друзья, 22-22-22, вот такое красивое время на моих зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. Мой WhatsApp 902-75-00-59, кому удобнее общаться во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Кому удобнее общаться в WhatsApp, пишите в WhatsApp, но рекомендую всем подключаться к Дискорду, потому что там у нас идет все прям... как по маслу, ничего не тупит, ничего не тормозит, и в основном весь народ там у нас висит. Вот. И только что у нас отзвучали «Омуты и верфи». Сейчас я давайте, наверное, начну прям с ВКонтакта. Так, Светланка пишет, напомнила Бориса Гребенщикова, но это мое мнение. Да ладно. Ты знаешь, не, ну если сравнивать с Борисом Гребенщиковым, то это скорее не Борис Гребенщиков, а когда Гребенщиков с Васильевым перепевали песню «Звездочёта» из фильма, по-моему, про «Красную шапочку». Вот туда похоже. Ну, вот тут можно, да, как-то сравнить, а так, ну, нет. Так, Кас пишет, дайте вечерний неформат, злиться уже начинаю, музыка к кинофильмам уже не надоть. Ну, тут я ничего не могу сделать, сборник на бомбардировку собираю не я, собирает компания «Бомба Питер». Вот, мы только озвучиваем. Так, теперь захожу в Дискорд, смотрю, что тут нам народ понаписал. Катюха пишет, а песня-то... Это к прошлой песне. Это к прошлой песне. Вот Родик пишет, или я романтик, или эта песня красивая. Аж ниндзи с луком напали, даже не в уши, а в душу. Крепкая лирика и музыка. Родик, ты много отхлебнул из той литровой коньячной бутылки. Предлагаю тебе половину перелить в резиновую грелку, отправить мне в Тулу. Потому что мне бухнуть нечего. Так, Катюха пишет, достойно. Антон пишет, похоже на «Ласты Коломбо», миленько, но не мое. Сейчас Натаха тебя, Антоха, бас-гитарой по голове стукнет. Я так чувствую, прям приедет. Приедет, размахнется и вмажет. Так, Серега пишет, эфир «Скрипалей». Ну, не уважаю скрипачки что-то. Особо на месте соло-партии. Это фоновый инструмент. Вот. Морфей пишет, жил я в Питере несколько лет. Понимаю их выбор. Как бы я хотел выпить с тем, кто делает подборку для диска. Наверное, мне бы расширили тогда сознание. Слушай, я тебе... Вот у нас в Дискорде царица Дашенька, а во ВКонтакте Дарья Шакшина. Вот я тебе могу посоветовать с ней бухнуть. Не знаю, насколько она тебе сознание расширит, но длительный запой я тебе обещаю. Потому что у них такого материала прям уйма массовая. Ладно, все что ли? Нет больше комментариев? Ну и замечательно. Видите, начали все засыпать. Омуты и верфи не появились, ссылки не кинули. Едем дальше. Далее у нас группа проката. Они тоже у нас когда-то были в какой-то из программ, не помню в каких. Начинаю читать. Вот, кстати, Дашка, вот опять твой косяк. Ребята у нас пермяки. Город Пермь. Они у них уже сейчас... 28 часов 26 минут, скорее всего. Итак, читаю проката. Классический квартет с неоднозначным стилем исполнения своих нелепых сочинений. Это музыка, это эмоции, это стих. И самое главное, песня, слово далеко забытое, но наше. Вот, ставим, слушаем. Пермяки, город проката. Трек называется «Зима». Ну, собственно, зимой «Зима, поехали».

А итак, друзья, 22-29 на моих зеленых системных. Наконец-то хоть какая-то движуха началась. Прям подборочка сегодня, скажем так, совсем снотворящая, сноустраивающая. Так, обновляю ВКонтакте, смотрю, что там у нас есть ли нет, там ничего. Залезаем в Дискорд. Вот в Ставроград Серега написал: «Великая тайна сопроводиловки — это творение собственно исполнителей. Кто работал с лейблами, тот согласится». Катюха пишет: «А прикольно, Москва, петушки». Антоха пишет: «Неплохо». Родик написал: «А очень даже интересно, слушаются ребята, брейки доставляют». Серега пишет: «Ну хоть раз цеплять начало, нра». Так, далее. Далее Даблин пишет: «Неплохой вокал». Стрела Морфей пишет: «На фоне происходящего это полный же скач, просто рубило». Да это прям вот, я не знаю, это прям мясо было. Вот. За весь сегодняшний эфир это прям мясное мясо было. Так, вот, забойная песенка, что-то напомнило по ритму, крематорий. Про нафига уральский парень занимается тайчи. Ну ты прям все в кучу собрал. Во-первых, это не крематорий, а Шахрин Вовка с чайфами. Это я про тайчи. Вот, крематорием тут вообще не пахнет. И если уж с чем-то сравнивать, то, наверное, больше это похоже на чувака с гармошкой, вот, который про трактористов поет. Вот что-то вот, может быть, туда бы еще и можно было бы сравнивать, а так, в принципе, вполне себе самостоятельно. Так, ну и, собственно, все, больше комментариев не вижу. Вот вижу, что-то Даблин и царапает. Если быстро нацарапает, то даже успею прочитать. Но что-то он прям там поэму пишет, поэму. Вот, ладно, давайте буду... А, я говорю, Дублин, а не Даблин. Ту тикетс туда, блин, куда, блин, да? Туда, блин. Так, ну я читаю, как меня в школе учили. Даблин, он и есть Даблин. Ну и писал бы по-русски, что ты Дубин. Я понял, все, Дубин, Даблин. Ну, старенький уже, зрение подводит. Пиши по-русски, буду читать правильно, а то Дубин. И вот пойми ты, Дубин или Даблин. Ладно, туда, блин, куда, блин? Ансамбля без ансамбля. На встречу солнца дали у нас наши орловские давние друзья. Светланка слушает, я знаю. И вот этот сейчас прозвучит трек, на который они прям долго, как это называется, держали всех в тонусе, что вот-вот выйдет клип. Выйдет, вот-вот, и каждый день я почти в ленте встречал, что а вот вам 3 кадра из клипа, а вот вам еще 2 кадра из клипа, а вот скоро будет клип. И, собственно, сам момент, когда клип вышел, я как-то его и просрал. Я так устал от этих вот 2-3 кадров из клипа, который скоро будет, что, собственно, сам клип-то я и просрал. Свет, извини, но правда не видел. Поэтому я сейчас хотя бы послушаю эту песню. Хотя бы. Причем не ты мне напрямую прислала, не на неформатку загрузила, а мне бомба Питер, ажно, вот Орел от меня в 180 километрах, а Питер в 800. И вот из Орла до меня добралась твоя песня, которую я сейчас наконец-то послушаю, зная тебя уже хреново тучу лет. Вот. Итак, группа «Навстречу солнцу», город Орел. Трек называется «Готовы услужить». Поехали!

0: Итак, друзья, забыл нажать кнопку, разговариваю с вами, треплюсь. Вот, а кнопочку-то и не нажал. Вот, Свет, ну я сейчас, я не знаю, я сейчас скажу, ты, наверное, обидишься на меня, потому что я сейчас буду ругаться. Ну, на самом деле, как, не ругаться, а это скорее даже не в твой камень, не в твой огород камень, а в огород звукорежиссера, который свой... Ну, хотя, может быть, я ошибаюсь. Ну, короче, я рассказываю свои ощущения. Вот я слышу, что аранжировка... насыщенная, прям вот там всего много, все есть. И слышно, что прям все стараются, и музыканты, и вокалистка, но очень сухо звучит. Вот я не знаю, это только у меня так или у всех так? Вот я не знаю, то ли это беда трека, который ко мне пришел, то ли это беда колонок, то ли это у всех так прозвучало. Но вот на мое личное мнение... При всем том богатстве, да, боеприпасов, войны не получилось. Очень сухое звучание. Я именно про качество работы звукорежиссера. Я сейчас не говорю про то, как играли, про то, как пели. Именно вот про звук. Про звук. Вот мне что-то не хватило, честно скажу. Вот если в пла... А, ну, это уже на пластинке, я так понял, да, и уже и клип вышел. Ну, это, опять же, сугубо мое мнение. Я не знаю, можете соглашаться, можете не соглашаться, но вот как-то для меня было очень сухо. Прям вот сухо. Так, что пишет народ? Что пишет народ? Вот Кас пишет, чем-то напомнило Плуты. В целом нормально, но задору чуть не хватило. Чуть не хватило задору. Вот, опять же, это вот именно... Именно работа звукорежиссера, потому что спето-то было все нормально, а вот в звуке это все не выделено. Так, Стрела Морфея пишет, я проснулся, и я сегодня злобный хейтер, похоже, аранжировка понравилась, текст забавный, подача хорошая, в принципе, Качева, молодцы. Катюха пишет, вокал, если гротескный хотят, то надо еще поработать. А то не вдупляется сначала. Так, Антоха пишет, неплохо. Далее, Родик написал, этот трек на сэмплы можно забирать для дэнса или рэпчины. Серега Ставроград пишет, басок манит. Драйвушечки, вы наши долгожданные. Так, Дубин пишет, ритмичное, согласен, но не все равно не пойдет, если только на старую школу. Так, что тут еще у нас? Вот Серега пишет, звучало как надо, звучало как надо. Я потерял. А, вот, антуражно, как с живого. Ну, не знаю, может, это у меня что-то вот в колонках не айс, но вот для меня очень сухо было, вот честно. Я не знаю, с чем это связано. Вот прям такое ощущение, что объема не хватает в треке. Вот как будто включили все моно в одно ухо, без всяких эквалайзеров. Прям вот чисто-чистый плоский звук. Ну, не знаю. Не знаю, может, трек так, вот такой получился. Может, у меня колонки так стали хреново работать именно сейчас. Но сказал, как есть. Я думаю, Светка не обидится, потому что, в принципе, за что меня и не любят, я всегда говорю то, что думаю. Может быть, я где-то и не прав, но, по крайней мере, свое мнение я говорю. Так, Дубин пишет, мне голос вокалистки нравится. А мне голос вокалистки нравится. И вот Антоха пишет, гитар на низких частотах не хватило, на мой взгляд. Звук, звук. Так, далее. Вот, вот Светланка пишет, мы уже приступили к записи нового альбома, постараемся учесть. Но на самом деле, знаешь, я всегда всем музыкантам говорю, ребят, ну мы же как бы все одно дело делаем. Вы со своей стороны музыку делаете, мы со своей стороны музыку доносим. Ну вот записали один трек, ну киньте вы его на неформатку-то, ну давайте прогоним по людям, пусть послушают. И вы почитаете комментарии, и как бы все на место встанет. А как правило, у нас же тут народ-то уже ушами-то избалованный. И в принципе-то все, в кого ни плюнь, сцуко профессионалы. И авось что-то умное скажем. Поэтому как бы начали писать альбом, записали первый трек, ну скиньте его. Скиньте его на радио, давайте погоняем, пусть народ мнение скажет, и вы посмотрите. А уже прислушиваться или не прислушиваться, это как бы ваше дело, но, по крайней мере, вы услышите взгляд со стороны. Потому что, когда что-то делаешь, когда сильно увлечен, на некоторые вещи просто не обращаешь внимания, потому что увлечен процессом. И сам процесс, он, как правило, частенько вешает такие шоры, ну, в данном случае не на глаза, а на уши, и какие-то нюансы могут быть не учтены. Вот, ну, собственно, все. Все сказал, никого обидеть не хотел. Свет, вот говорю все от чистого сердца, как есть. Вот как думаю, так и говорю. Едем дальше. Далее у нас группа «Свод». Что-то у нас «Свод» зачастил. У нас в прошлом, в прошлой бомбардировке был «Свод». В этой бомбардировке у нас «Свод». Ну, пусть будет. Так. Так, вот, город Питер, ранее Красноярск, рок-группа, играющая песни, тематически близкие в музыкальном плане к сибирскому фолк-року, в текстах к русскому раннехристианскому мистицизму и славянской мифологии. Группа основана в 2006 году в городе Красноярске. Собственно, ставим, слушаем, трек называется «Мужик», группа «Свод», город А что там у нас? Что там у нас? Питер. Город Питер. Поехали, собственно.
1: Путь и надежда чужим пресечется. Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном.

А итак, друзья, 22:47 отзвучала финальная песня сегодняшней программы. Да, теперь у нас по 10 треков, не по 12, поэтому успеваем, пока народ не попадал с устатку. Мне кажется, десяточка это оптимально. Вот, кстати, забыл, я же забыл сказать, друзья, вот все, кто меня сейчас слышит, почему? У нас же многотысячная группа, да, и там была положена тема такая, что, друзья, Зухер безвозвратно просрал свой канал YouTube. Вернее, не свой, а канал Неформатного радио. Завели новый. Друзья, кто еще не подписался, подпишитесь, пожалуйста, потому что там пока не наберется определенное количество подписчиков, мы не можем бахнуть туда короткий адрес. Ну и вообще, в принципе. И на этот крик, в течение суток с многотысячного канала подписались аж на 21 человек. Это несказанно радует. Вот, чтобы вам там всем так вот аукалось, тем, кто еще не подписался, это ж так сложно, ё-моё. Вот, ну да ладно. Вернемся мы все-таки к группе «Свод», трек «Мужик» называется, и читаю комментарии, вот Антоха написал «Неплохо», Дубин написал «Смысл хороший, мне нравится». Далее, Светланка пишет «Звук хороший, песня не в моем вкусе, но пойдет на свою, найдет свою аудиторию». Далее. Стрела Морфея пишут: хорошая заявка, интересная задумка, весьма привлекает. Легкий налет романтизма, подача хорошая, уважаю сибиряков и природу. Красивая картинка визуализировалась. А на этой оптимистической ноте надо спать ложиться, дабы впечатление не портить. Стрела выползла с репточки. Всем спокойной, приятной ночи. Спасибо за эфир. Хоть от бомбы он порой весьма неоднозначный. Питерцы, они своеобразные. Ну да. Но тем не менее, друзья, по крайней мере, у нас мы прорабатываем целый пласт музыки, которую, ну, по своей воле мы бы вряд ли когда поставили бы и послушали, а так мы ознакомились. Я считаю, слушать надо все и иногда освобождать свой мозг от стереотипов. Понятно, что мы любим что-то определенное, но слушать что-то другое тоже иногда надо, и «Бомба Питер» нам в этом вполне себе хорошо помогает. Все, друзья, завтра. Завтра у нас эфира не будет. Не будет завтра программы «Миксер», потому что завтра с Коляновной мы пускаемся во все тяжкие. Годовщина у нас завтра. Буду дарить свисток, буду целовать в десны и вообще. Вот, это что касаемо программы «Миксер». Завтра ее не ждите, но голосовалка за прошлую неделю завтра закончится. Поэтому, кто еще не наголосовался, идите голосуйте. По поводу записи сегодняшней программы, она появится или сегодня ночью, что вряд ли, или послезавтра в течение дня, потому что, еще раз скажу, завтра мы не работаем. Вот, будет голосовалка, ставьте галочки за все треки, которые понравились. Собственно, победителя узнаем через 2 недели. Следующая бомбардировка у нас через вторник. Далее. Далее что? Далее все, друзья. Всем счастливо. Не грустите. В четверг обязательно включайтесь. Будет у нас какой-нибудь гость у Сереги Ставрограда. Не написал он, кто будет, и уже свалил из Дискорда. Спать пошел. Не знаю, кто будет, но кто-нибудь обязательно будет. А после меня хоть трава не расти будет, или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо, всем пока.

Дашка, пока, Камоныч, пока, Дубин, нет, не будет еще одной песенки, все, харе, сейчас я выключусь, и там будет целое ведро всяких хороших и разных песен, вот, и не отключайся. Все, ребят, всем счастливо, не болейте, услышимся через неделю. Пока.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Creedence Clearwater Revival – это одна из моих любимейших групп. Расскажу их свою-ка историю. У моего папы был катушечный магнитофон «Романтик 3». И, как он сам и говорил, купил запись Creedence с рук у гума за трешник. Да, это была бобина, катушка. И я реально заслушивал ее до дыр. Пленка рвалась. Мы с мамой склеивали ее жидкостью для снятия лака с ногтей. И эта катушка, правда, в укороченном состоянии дожила до сегодняшнего времени. Как я потом выяснил, это был альбом 1970 года «Cosmic Factory». Да, вот это самый настоящий рок. Кто не знает, что такое рок, так вот это оно и есть. Рок классический, американский, южный рок. Печаль. Hey, baby, jump over here.

Creedence под разными названиями известна с 1959 года. А только с 1967 года они стали называть себя как Creedence Clearwater Revival. Более 120 миллионов копий. Об этом говорит их качество музыки. И каждый год продается более 2 миллионов пластинок. 14 синглов побывали в первые 20-ки Billboard. 7 из них были вторыми. В 1993 году Creedence были внесены в зал славы рок-н-ролла.

Джон Фогерти, гитара. Дук Клиффорд, барабаны. Стью Кук, фортепиано. В пригороде Сан-Франциско втроем собрались и начали выступать на местных ярмарках и кабаках. Иногда у них пел Том Фогерти, это старший брат Джона. Он был на 4 года старше и уже поездил с концертами по югу США. В тех же местах они и начали давать концерты. При этом записывали демо-пленки и рассылали в разные лейблы и студии. И это продолжалось до тех пор, пока в 66-м году Джона и Дуга не загребли в армию. К лету 67-го года участникам группы пришлось сделать труднейший выбор. Стью продал машину, подаренную ему отцом. На пару с Дугом сняли небольшой домик, где группа могла отдыхать и репетировать. Все вчетвером приняли жесточайший режим экономии. Выплачивались те долги, за которыми кредиторы приходили вооруженными. Ну, а потом все началось.

0: «Золотая коллекция» униформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: А итак, друзья, добрый вечер. С вами ехидный конь диджей Зухер, и с вами программа 5+1.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
0: Ну и чего, давай ты тогда пока здоровайся, а я буду расставлять эфирные статусы и т.д. и т.п.
1: Отлично. Итак, дорогие друзья, у нас сегодня программа не совсем обычная, потому что впервые за всю историю существования 5+1 на неформатном радио наш сегодняшний эфир будет полностью посвящен исполнителям, которые исполняют свои композиции в стиле панк, а также в разных ответвлениях и проявлениях панк-рока.
0: Вот ну, у нас уже нарисовался Женек. Женек. Женек, ты откуда? Ну-ка расскажи. Это 4909, у которого номер, Раськин.
1: Итак, друзья, для тех, кто к нам приснился только что, кто нас слышит сегодня впервые, немного расскажу о том, что же такое 5+1. 5+1 — это еженедельная программа. Туда попадают группы со всех концов нашей необъятной родины, а также из ближнего и дальнего зарубежья. И вот эти группы слушаются в среду с 9 до 11, потом в течение недели проходит голосование, ну и, соответственно, группа, которая набирает большинство голосов, автоматически попадает в прямую ротацию на неформатном радио, и эта песня данного коллектива, который одержит победу, звучит на неформатном радио завидным постоянством, где-то раз в сутки.
0: Вот, Женек у нас, оказывается, с родины Юльки, вот, из группы Кихот. Кстати, Женька, ну-ка, расскажи мне о Юлькиной судьбе, потому что что-то давно она на связь не выходила. Как там, что там, я слышал, что Кихот развалился. Ну-ка, опровергни или подтверди. Вот, ладно, конечно, ты продолжай.
1: Ну, да, я продолжаю, но я просто тебе скажу, что, возможно, Женек и не знает о том, потому что группы не все друг друга знают, а панки, они с рокерами как-то не всегда дружат.
0: А может, возможно, он просто слушатель, откуда ты знаешь?
1: Ну, мне так кажется, все-таки не просто слушатели, потому что у нас сегодня музыкант? Как раз группа из Владимира, да, представлена.
0: Думаешь, музыкант?
1: Да, я думаю.
0: Да, вот пишет, развалился Кихот. Вот.
1: И, коли уж у нас зашла речь о городах, сегодня у нас довольно-таки обширная география. Все коллективы представляют нашу необъятную родину, Россию. Значит, будут у нас группы из Москвы, из Санкт-Петербурга.
0: А Израиля будет сегодня?
1: Нет? Израиль сегодня заявку не прислал.
0: Вот,
1: мой любимый город Новосиб. Новосибу привет. У них сейчас уже давно за полночь. Ну, как давно? Недавно, уже 7 минут как за полночь. Ну, а также Владимир и, конечно, Тулу, куда же без нее. Ну что, в принципе, мы, как всегда, начнем программу с победителей.
0: Привет, Дашка.
1: Дашке привет в Москву. Ну и, собственно говоря, у нас сегодня не один победитель, аж целых два. Поскольку эфир у нас был
0: чё
1: прошлый,
0: писать-то будем в чате?
1: Очень
0: кстати,
1: объемный.
0: Кстати, мы с тобой, знаешь, что мы кота в мешке не выдернули.
1: А кота в мешке не будет, Андрюша, к сожалению, не нашел ни одного панк-коллектива.
0: Он мне прислал.
1: Прислал? Нет, мы потом с ним договорились, что кота в мешке не будет.
0: А, ну и тогда ладно.
1: Вот, два победителя у нас, потому что перед отъездом на фестиваль Мото Мало Ярославец 2013 мы по просьбе организаторов включили в программу 5 треков победителей голосования слушателей по СНГ. И вот как раз у нас...
0: А ты расскажешь, что ты делал на фестивале?
1: Нет, не расскажу, и ты не рассказывай.
0: А я уже рассказал.
1: Ну так вот.
0: Я вчера всем рассказал.
1: Так вот, друзья, интересно, что голоса распределились таким образом, что победили у нас два коллектива. Один коллектив, который отбирали мы, ну точнее я отбирал на 5+1, и второй коллектив, который мы не отбирали, который нам прислали организаторы Мото Малого Ярославца.
0: Я вот пишу в эфирный чат: сегодня панки, я больше не знаю, что написать.
1: А вот. Больше ничего и не пиши.
0: Я сейчас просто фотку какую-нибудь ищу. Я, наверное, с Малого Ярославца
1: фотку прилеплю.
0: Давай,
1: конечно.
0: У меня там был шикарный голодный коняшка. Вот, ну ты говори, мы тебя все равно не слушаем.
1: Ну а что говорить, в принципе, я уже практически все сказал. Ну и небольшой совет музыкантам и поклонникам их, которые нас сейчас слышат. Ребята, не стесняйтесь общаться, комментировать то, что происходит у нас в нашей студии, комментировать треки, ну и, соответственно, хвалить, ругать и делиться мнениями. А то у нас бытует такая практика среди музыкантов, что они слушают только себя любимых и комментируют их.
0: Это только в Туле так. Вот я заметил, что все, кто не тульские ребята, они молодцы, они слушают и комментят, и хвалят, и ругают, и не стесняются. А вот тульские все бычкаря включают и сидят, мы крутые, типа, и все. Вот.
1: Вот. Ну, Захар, пока ищешь, еще скажи, как с нами общаться.
0: Да я уже нашел, вот же она.
1: Ну, какой же это панк? Это не панк.
0: Это голодный панк на фестивале. Вот, панк, гламурный панк, я его называю, ехидный конь. Вот, с тарелкой макарон, который я там персонально. Я там был в роли кока. Вот, Андрюха пишет, был обрыв. Андрюх, скорее всего, обрыв был у тебя, потому что у нас вот как шло, так все и идет.
1: Ну и надеюсь, что не будет никаких у нас обрывов во время эфира.
0: Да, я думаю, сегодня все будет хорошо. Вот, не только в Туле, пишет Женек. Слушай, Жень, ну, ты знаешь, ну, по крайней мере, вот, ну, не порть мое впечатление об иногородних музыкантах. Вот, скажем так. Итак, как с нами связываться? 96-4-7-5, наша Аська. Неформатная Mail.ru мессенджер от службы внешней... Да, слушай, правда, был, видимо, обрыв. Смотрю, у меня на Квипе статус поменялся. Видимо, да, видимо, был обрыв. Вот, ну и кому удобнее общаться с нами во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь. И, в принципе, тему завели, уже можете в комментах там общаться. Вот, ну и что, победители прошлой программы.
1: Итак, победители прошлой программы. Очень рад, что первое место заняла группа «Истерика», наши земляки из Северо-Задонска. И второе место, как я и предполагал, заняла санкт-петербургская команда «Субмарина» с треком «Убила». Ну, действительно достойные коллективы и действительно рад тому, что они победили.
0: А мы их, наверное, нон-стопчиком сейчас включим.
1: Да, ну давай нон-стопчиком включим. Что... Вы пока слушайте. К панку они не имеют никакого отношения. Первый коллектив, он ближе к гранжу и ближе, ну, да, скорее всего, это...
0: Да разберутся сейчас они, поехали.
1: Ну ладно, слушаем.
0: «Истерика» и «Субмарина».

Привет, Андрюха, привет, Женька, привет, Дашка, привет, Андрюха, Димка, Юсочка, Андрей Михайлович и т.д. и т.п. Вот, я так оптом всем привет раздал.

0: А итак, это было были два победителя в предыдущей программе 5 плюс 1. Последняя у нас была группа...
1: Субмарина.
0: Субмарина, я все забывал. Отдыхали, перешагивали через тела и отрывались как могли. Вот, так, Андрюха пишет второй обрыв. Второй обрыв. Он у нас присутствует. Начинается какая-то хрень нездоровая. Когда приходит конюшка, у нас идет обрыв. Это у нашего коняшки аура нездоровая. Вот я когда эфирю без него, у нас ничего не обрывается, все нормально. Вот, как только приходит коняшка, сразу обрыв. Он прям сразу же. И если сегодня мы сделаем... Если мы сегодня побьем рекорд прошлой программы 5 плюс 1, в прошлый раз нас 16 раз вырубало, вот, то будет вообще весь седьмой. Ладно, Андрюх, хорош нас шугать. Давайте, как нас сейчас слышно, напишите, рвет, не рвет, блюем, не блюем. Вот, и начнем объявлять. Бля, Андрюха, пизду тебя, хватит считать. Я уже вот просто закрываю твою эту. Нервы, понимаешь, подстегиваешь. Вот. Итак, 21.21, наше зеленое системное время, наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru туда тоже можно писать, вот, ну и кому удобнее общаться в чате, заходим туда, находим эфирный чат Зухера во ВКонтакте и пишем, тему завели, комментов пока еще нету.
1: Даже странно.
0: Но может висит быть, 3 лайка.
1: Может быть из...
0: Итак, делаем... 138-ю попытку. Андрюха вот пишет: считаю в уме. Считаю в уме. Считай, Андрюха, в уме. Не нервируй нас. Не нервируй. Вот. Ну, я надеюсь, что сейчас этот глюк пройдет.
1: Я тоже на это очень надеюсь, потому что группы сегодня очень интересные, и хотелось бы, конечно, их услышать. Тем более нас очень многие сейчас слушают. Надеюсь, что слушатели не разбежались.
0: Ну, вообще такая хрень, вот у меня второй раз, наверное, всего за историю вот этой студии. Потому что такое было периодически, когда я сидел на говнолинке, когда я жил в славном городе Алексине. Вот, в Туле у меня такая хрень уже за 3 года второй раз всего. Вот, так что вы, друзья, счастливчик. Нет, да, я, наверное, счастливчик все-таки. Я победил. Мне в лотерею достался хуевый интернет. Ну, давай, Мэдбэнд.
1: Итак, группа Мэдбэнд, город Москва. Композиция «Ты его любила». Группа очень интересная. Коллективу уже почти 10 лет. Образовались они зимой 2004 года. И за это время коллектив успешно отыграл практически со всеми представителями русского панк-рока и ска-рока, а также с коллективами из Австрии, Белоруссии, Германии, Испании, Польши, Словакии и Чехии. Частенько они гостят в Европе со своими турами. В частности, у них был очень интересный тур по Испании. Записали они 4 альбома. Ну и, собственно говоря, группа, чем еще примечательна, тем, что мы с ними разделим сцену уже в конце этой недели, 6 июля в Липецке на международном фестивале Липецк, Мотолипец 2013. Мы туда едем с группой «Ехидный конь», и ребят, надеюсь, услышу вживую. Мне они в записях очень понравились. Долго говорить не буду, чтобы не было обрывов. Говорят уже, читай быстрее, да, чтобы не было обрыва. Итак, композиция «Ты его любила» от группы Мэдбэнд. И у нас частенько мы вспоминаем пидорасов, да, это как раз песня про пидорасов.
0: Вот. Про моего провайдера.
1: Ну, наверное, про моих работодателей бывших.
0: Вот, любишь ты выбирать песни про пидорасов. Ладно, едем, ставим, слушаем. Откуда они у нас?
1: Москва.
0: Москва, Мэдбэнд, «Ты его любила», поехали.

0: Да, финал. У меня тоже тёлка есть. Она мне орёт по первому только моему знаку. Вот, итак, друзья, это у нас был Мэтт Бэнд. Вот, пишут нам тут уже: пиздец панки, у коняшки на Малояре походу мозг протух.
1: Ну давай, я отвечу.
0: Он вспотел, он не протух.
1: Захар, давай я отвечу. Кузьме, дело все в том, что у нас в этой программе исконный панк будет только в конце от культовой тульской команды «Тварь». А все остальные,
0: а
1: друзья...
0: А что ты считаешь исконным панком? То есть ты еще и панков делишь на категории.
1: А вот услышишь и поймешь. Ну, сейчас хочу сказать то, что у нас появилось в последнее время очень много коллективов, которые, ну, называют себя панками, а на самом деле играют либо ска, хотя это тоже, ну, ответвление от панка, да, либо панк-регей, либо панк-шансон, либо какие-то другие, значит так, стили с приставкой панк. И вот интересно было бы услышать ваше мнение по поводу данного творчества, данных стилей. Вот.
0: А мы без обрывов 6 минут, можете меня поздравить. То ли возымел действие звонок провайдеру, то ли я не знаю чего, но пока нас вроде
1: не рвет. Не сглазь, фу-фу-фу.
0: Вот, но для меня, скорее всего, эта команда точно не панковская. Это точно не... Ну, это легкий такой рокер, рокобили, я не знаю, как это правильно назвать. Но это не панк.
1: Ну, из тех трех треков,
0: ну,
1: которые...
0: Ну, вот это я могу слушать, скажем так. То есть, вот, грубо говоря, почему коняшка шугался делать чисто панковский эфир, потому что я там всех буду критиковать вообще поголовно. Потому что, ну, меня это направление, скажем так, напрягает, потому что слишком много шлака в этой музыке, вот. Не вообще конкретно в направлении, а развелось музыкантов, которые играют в основном шлак, вот, и называют себя панками. И я за это недолюбливаю это направление. Но иногда случаются и там самородки. Вот.
1: Ну, то есть, если применительно к этой песне говорить, у тебя скорее голос за, чем против, да?
0: Не за, не против. Это вот, я тебе говорю, это что-то такое, ну, обычный легкий рок, это не панки. И плохого ничего не скажу. И хорошего ничего не скажу, но обычная песня. Обычная песня, совершенно.
1: Ну и на этом спасибо, Захар. И на этом спасибо. Ну, а хотел бы еще оживить немного эфир, задать вопрос. Коли нам в эфирный чат ВКонтакте еще ничего не написали.
0: Вообще никто не
1: вообще
0: хочет.
1: Вообще никто не пишет, да.
0: Ну, наверное, Андрюха только считает обрывы наши.
1: Наверное, просто все напугались, наши постоянные слушатели, что будет сегодня панк, и поэтому нас принципиально не слушают. Хотя зря. Хотел вопрос задать слушателям, кто нас слышит. Вот скажите мне, пожалуйста, как на ваш взгляд, кому нас на ваш взгляд лучше? И кем быть лучше? Пидорасом по жизни или пидорасом по ориентации? То есть вот есть люди, которых называют пидорасы, потому что они, ну, на самом деле по жизни пидорасы.
0: Вот, понимаешь, человек, чтобы ответить на этот вопрос, он должен на себя примерить обе личины. Вот, я считаю, что вообще пидорасом не нужно быть ни в жизни, ни в ориентации.
1: Ну, правильный ответ, ну кто же лучше? Потому что, ну, я объясню, в чем дело. Я не могу получить зарплату свою, законно выстроенную, уже на протяжении 2 месяцев. Причем люди постоянно, каждый день мне обещают, да, вышлем, и ничего не высылают. Вот. Ну и как вот назвать такого человека?
0: Вот, Женек написал: нормальная песня, клевая песня. Но, друзья, не факт, что мое мнение и ваше мнение совпадут, да, то есть я не претендую на какую-то там официозную критическую личность, просто я говорю то, что я думаю. Вот. Ладно, кто у нас там следующий?
1: Итак, следующий наш участник, я их специально поставил ближе к началу, потому что ребята из Новосиба, у них там уже далеко за полночь, и хотелось бы, чтобы они побыстрее послушали, ну и уже легли спать, наверное.
0: У
1: да,
0: них
1: если...
0: сейчас 2 часа ночи.
1: Нет, не 2 часа ночи у них сейчас. У них сейчас 1 час, у них плюс 3 в Новосибе.
0: А, плюс 3, а почему плюс 5, я считаю?
1: Ну, не знаю. Итак, наш участник из славного города Новосибирск, где я провел, наверное, лучший год своей жизни пока что. Очень славный там народ и очень красивый город. Ну и музыка у них там тоже замечательная. Так вот, группа называется «Чубака и штурмовики». Композиция «Пиратская». Что о них можно сказать? Они также играют ска-панк, это зажигательная очень банда, ну и они играют не только ска-панк, но также еще ответвление, ну там есть элементы регей, фанка, альтернатива рока. И
0: ска-шансон.
1: Ска-шансон, возможно, ска-поп. Тоже, да. Заканчивая латиной и
0: фолк-элементами,
1: да.
0: Это хорошая крупнокалиберная, как это называется, разно... Талантная группа.
1: Да, да, да. Причем ребята, я так понял, относительно молодые еще. А в 2013 году группа успела записать дебютный альбом «Пиратский» и синглом «Hungry Birds». Вот. Ну а сейчас мы ставим в эфир...
0: Голодные птички.
1: Да. Ставим в эфир композицию «Пиратская». Кстати, сегодня у нас Владимир Владимирович подписал наконец-то закон о борьбе с пиратством. Не знаю, плохо это или хорошо, но песенка придется в тему.
0: Вот у нас интернет рвет.
1: Ну, может быть.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Тут вот Кузьма подкалывает, может, из-за коняшки и ведюха не сводится ваша. Слушай, ну, может быть. Вообще, Тула – это город, где очень широко распространяются всякие ауры. Вот, и они хорошо действуют на аппаратуру. То есть у нас пришли шаман с Кузьмой, поиграли, у меня сгорела мать. Вот, сводил ихнюю ведюху 4 раза. Первый раз у меня не сохранилось, второй раз у меня сгорел винчестер, третий раз я все перегнал, у меня сгорела ведюха, четвертый раз вот загнал на комп, теперь жду, когда оклемаюсь после Малояра и займусь. Вот. Так, обе группы радуют качеством записи, все грамотно и четко, обязательно посмотрю в интернете их живые концерты. Вот смотри, видишь, у нас, кстати, вот на неформатке на сайте развернулась тема, почему люди не ходят на концерты. Вот смотри, Женек из Владимира пишет: обязательно посмотрю в инете их живые концерты. Блять, в инете живые концерты. Друзья, ходите на концерты живьем. Берите друзей, берите подруг, тащите всех туда. Потому что на самом деле мы теряем целую культуру. Вот, вашим нехождением на концерты закрываются клубы, потому что они становятся нерентабельны, ребятам становится негде играть, и в итоге скоро мы все будем просто сидеть, тупо смотреть порнуху в интернете и слушать айфон. Вот так.
1: Но я все-таки, Захар, немного с тобой не соглашусь. Не часто, наверное, во Владимир приезжает Чубакка и Штурмовики или Мэтт Бэнд, да?
0: Нет, я глобально говорю. Я говорю глобально везде. По всем городам, и не именно про Чубакку. Я говорю, вообще, ходите на концерты, друзья. Это нужно, это развитие, это способ посмотреть, а что делают другие.
1: Ну, я с тобой в этом отношении согласен полностью.
0: Сравнить себя с кем-то, да, что-то увидеть новое. Ведь стараются, в конце концов.
1: Полностью соглашусь. И вот Женя еще написал о том, что панк — это состояние души и несет с собой протест в любой форме. Я с ним полностью согласен.
0: Так.
1: Ну что, твое мнение?
0: Мое мнение, знаешь, мне что напомнили? Есть молдавская группа такая. Вот они в подобном стиле играют. Но это тоже не панк. Я вообще очень переживал, когда коняшка сказал, что будет панк-эфир. Я думаю, ну пиздец, все, будет какая-то жопа, какие-то немыслимые сиповатые парни с иракезами. Вот, а вроде все пока еще пристойно. Вот, вопрос коняшки, гип-хоп намечается? Взял бы хоть куда-нибудь поиграть. Свет истины.
1: Я сейчас обязательно скажу по этому поводу. Дело в том, что сейчас мы фестивалим очень активно. И у нас будет 6 числа концерт в Липецке. 20 числа мы отмечаем 18-летие группы «Хидный конь» в Ирландце. А вот когда уже 20 числа отыграем, тогда мы замутим, наверное, сам себе и гип-хоп. Ну, естественно, свет истины будет в числе участников. Это я гарантирую на 100%. Но это будет ориентировочно где-то в первых числах августа.
0: Вот у нас, смотри, Димка пишет из группы «Юрок». Аура, говорит, воскресенье было охрененно. Приехали в Венёв выступать. Погода была крутая, даже искупались. Пока дошли до сцены, тучи, потом гроза вся. Короче, должны были выйти на сцену в 16, вышли в 19. И вместо 20 песен играли 5. А, Дим, я тебе расскажу, это еще ничего. На самом деле, на Малоярославце в четверг должна была запуститься малая сцена в 7 вечера. А она запустилась только в 11:30. То есть, представляешь, такие группы, как 7Б, вот, они не выступили. Очень большая часть молодых музыкантов не выступила. И, кстати, музыканты в очередной раз обиделись на Малоярославец. Вот нераскрученные музыканты, совершенно обычные, совершенно наши пацаны, вот, они очередной раз обиделись на Малоярославец. Вот, половина сказали, что больше туда не приедут. Хотя, хрен его знает. Ну, вот, как со стороны зрителя, мне там было хорошо. Мне там понравилось.
1: Ну да, и ты забыл сказать, Захар, что в воскресенье вообще весь блок выпал.
0: А в воскресенье вообще никто не играл, да. Но не по вине организаторов, просто все забили. А потом тоже ливанул дождь, и народ начал разбегаться с фестиваля. Вот, ладно, давай следующий. Кто
1: там
0: у нас?
1: Итак, следующий коллектив из Санкт-Петербурга. Называется он «Территория отчуждения». Это андерграунд.
0: Забыл спросить.
1: Да.
0: Забыл спросить. Кузя. Подыграй мне на басу. Все, продолжай.
1: Итак, «Территория отчуждения» — это андерграунд панк-блюз-фолк-компания «Рок-бродяг». Проект появился не в Питере, он появился в городе Белгород. И потом, как это часто водится, ребята перебрались играть в Санкт-Петербург. Играют они постсоветский некоммерческий русский рок с элементами панка, ну и также там стилей тоже очень много намешано. Значит, что характерно для этого коллектива? Это духовный анархизм, эксперименты с классическими стилями, стилизация и смешение. Ну и очень широкий диапазон, как я уже говорил. Это и социальный рок, и панк, и лирика, и рок-н-ролл, и блюз, и регги, и фолк, и психоделия. То есть очень богатая палитра музыкальная, и песни у них действительно очень интересны. Что еще хочу сказать? Два вокала. Главный вокал мужской, одиозный и не как бы такой экзальтированный, грубоватый такой, хрипатый вокал. И, с другой стороны, дополняет его очень хорошо нежный женский бэк-вокал. Тексты очень откровенные, ну и наверняка эта группа смотрится очень интересно вживую, на живых выступлениях. К сожалению, ни разу не видел, но дай бог увижу. Вот, композиция данной группы называется «Мэри Поппинс». Правда, не понял почему, потому что про Мэри Поппинс в этой песне вообще ни слова, даже полслова там нет. Но, еще раз повторюсь...
0: А это из разряда «Прыгну с балкона с зонтиком».
1: Ну, может быть, может быть. Итак, очень интересный, на мой взгляд, коллектив, очень серьезный, очень взрослый и... Композиция у них тоже, мне кажется, очень приятная и запоминающаяся. Итак, «Территория отчуждения», город Санкт-Петербург, композиция «Мэри Поппинс».
0: Поехали.

0: А итак, друзья, 21.51 на моих зеленых системных. С вами Ехидный Конь, с вами диджей Зухер, наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки «Неформатная Mail.ru». Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь, тема заведена. Вот, ну и в комментах отписываемся. Сегодня что-то как-то тухленько. Смотри, сколько тут всего!
1: Да ёпрасоты, а ты...
0: Ёпрасоты! Тут, оказывается, уже народ пишет, а мы сидим, блин, как два барана. Сейчас я обновлю страничку. Тут, оказывается, уже понаписано всего, что... Тут коняшка расстроился. Вот, смотрите, у нас тут Тимур есть, Андрюха висит в чате, Серега пишет опять с каналом Траблы. Да, вот какая-то хрень у нас. Так, Кузьма у нас тут, Маринка. Народу-то дохерища.
1: Это мой косяк, Захар.
0: Это не мой косяк. Это косяк, она же обычно показывается сразу. Это, видимо, когда интернет глюкнул. Вот, и отключился браузер.
1: Ну, теперь я спокоен, а то что-то даже как бы это...
0: Вот, Вика нарисовалась, видишь, панки, хой, попсу долой. Приезжали они тут ко мне на днях.
1: Так, ну вот, Димка пишет, что его вшторила эта песенка. Захар, а тебе как?
0: Да нормально, шумненько так, бодренько, но не скучно, по крайней мере. Ну, мне сложно обсуждать такие композиции, потому что они не мое. Поэтому я сегодня буду так это просто говорить, меня вшторило или не вшторило. Я критиковать такое не имею права.
1: Ну, хорошо, друзья. Теперь, когда мы видим эфирный чат, не стесняйтесь писать комментарии по поводу услышанных песен.
0: И Владимир здесь, Алинка, вон у нас. Смотрите, сколько у нас тут народу. Все у нас запиписично, все тут.
1: Ну, отлично. И тьфу-тьфу-тьфу, обрывов уже давно у нас
0: не было. И обрывов, да, уже нету. Думаю, звонок провайдеру возымел свое действие. Но завтра еще к нам придет инженер, мы его с мылом на вазелине. Вот, ну
1: итак,
0: поехали.
1: Идем дальше. К сожалению, следующая группа о себе практически ничего не написала. Просто они выложили песню, текст и аккорды. Но я хочу сказать так, что эта группа меня действительно вшторила не по-детски. И именно услышав композицию этой группы, я решил сделать панк-эфир. Группа называется «Включай микрофон», они тоже из Питера. И ребята совсем недавно охрененно отожгли на фестивале «Окна открой» в Питере. То есть там было такое шоу от поклонников, там жгли фейера, там был расколбас полный, и ребята проводят свои концерты очень и очень на высоком уровне. Вот кого назвал бы настоящими панками, да? Пусть этот панк, ну, опять же, с примесью ска, с примесью каких-то вот рок-н-ролльных мотивов, да? Но, тем не менее, это именно протест, это именно борьба с системой, и это, ну, звучит очень хорошо. Сейчас, после такого превью, поставим и песенку, включаем микрофон, Санкт-Петербург, композиция называется «Подарю революцию». Обязательно послушайте, обязательно пишите, как вам эта песня. То что, ну, мне эта песня понравилась очень и очень.
0: Куда они денутся-то? Послушают. Мы же ее сейчас включим. Вот, поехали. «Включай микрофон», называется группа «Подарю революцию» песня. И откуда они у нас?
1: Санкт-Петербург.
0: Санкт-Петербург, поперли.

0: Ну вот это уже ближе, больше похоже на панковую. Мне вот это вот даже понравилось. Даже я чуть-чуть поприскакивал на стуле. Хорошо. Вот, друзья, наконец-то мы увидели комменты в чате. Вы когда видите, что мы забили на чат, это не значит, что мы на него забили. Вот, это значит, что у нас просто прекратил он обновляться. Вот, вы нам тогда Ваську пишите там, пишите Зухер, ну-ка, блин, бегом в эфирный чат. Вот, спрашивают, жив ли Малоярославец, ты знаешь, нет, Артурчик, там все потонуло в грязище. И в воскресенье там даже не играли. То есть, вот в субботу, как Кипелов отыграл, потом эти заморские приезжали, кто они там, лорди, да?
1: Лорди приезжали, да.
0: Лорди приехали, на них даже не стали. Я не стал, мы уехали на середине Кипелова. Вот, у Кипелова, когда там оставалось две песни, в конце мы собрались и поехали, дабы не попасть в пробку, потому что весь фест собирался. Вот я думаю, в воскресенье остались только те, кто не успели проспаться, вот, и кто был за рулем. Так.
1: Ну что, комментарии зачитаем от слушателей. Давай, начну с Аськи. Димка нам пишет: весело, задорно, чем-то Ляпис напоминает, вокалисту респект.
0: Ляпис вообще ничем
1: ну
0: не
1: да,
0: напоминает.
1: Ну да, мне тоже абсолютно
0: напоминал Ляписа. Абсолютно своеобразная группа. Не знаю, что там, где вы там Ляписа услышали. Хорошее музло, мне понравилось. Вот такой редкий хороший панк.
1: Ну и тут писали, что это больше похоже на панк в эфирном нашем чате ВКонтакте. Действительно соглашусь.
0: Так, ну давай я сейчас наверх чуть-чуть пролистаю. Так, здесь. Не, по треку ничего не написали. Все вот пишут про Малояр. Спрашивают, передал ли привет Кипелову. Ты знаешь, Артур, там беда была в следующем. Там, когда приехали вот эти мега-звезды, то есть начиная с Короля и Шута, уже не пускали даже музыкантов к сцене. То есть, видимо, Костя Кинчев и Кипелов очень боялись. Но Кипелов, сука, всех достал, потому что с утра, вот представляете, утро, суббота, 60 тысяч пьяных, неопохмеленных людей, и Кипелов начинает чекаться на всю-то дурную мощь этой акустики, и что он там только не пел, и ой, то не вечер. Вот, короче, жопа полная, я Кипелова возненавидел этим утром. Вот, ну а вечером так послушали нормально, задорненько. Ну, коняшка говорит, что разочаровался.
1: Ну, я бы не сказал, что разочаровался, просто разочаровался в новых песнях Кипелова. Старые-то прошли на ура, а вот новые мне не понравились.
0: «Я свободен» там не было. Вот, он, кстати... Он не пел вообще песни на чеке свои. Он пел какую-то хуйню. Вот, и там вся толпа скандировала: «Валера, уйди! Болит голова!» Вот, реально беда была с этими чеками. Скандировала: «Валера, уйди! Болит голова!» Вот, реально беда была с этими чеками. Вот, ну а потом как-то все ожили.

0: об этой группе. Группа очень интересная, очень своеобразная и очень-очень много там нецензурщины.
1: То есть... английского языка выучили только артикли.
0: Ну да. Так вот, очень много нецензурщины в творчестве данной группы, так что если сейчас нас слушают несовершеннолетние дети и беременные женщины, просьба от мониторов минут на 5 отойти.
1: Так вот. Да, они уже давно сбежали, Зухер в эфире, и сразу все дети ушли. Нет, дети прильнули, учатся, они обогащают свой словарный запас. Нас очень часто ругают за то, что я периодически матерюсь в эфире. Друзья, ну ничего с этим не поделаешь, я всегда буду это делать, поэтому... Не обижайтесь, вот кого это коробит, просто выключайте нахер неформатку и больше сюда не приходите.
0: Итак, все-таки о группе расскажу. Относительно молодая команда, в декабре 2010 года она образовалась, причем очень интересной профессии людей, которые организовали эту банду. Почвовед, два журналиста и учитель труда. Так вот, они образовали распиздяйский коллектив Z-Warog, ну и после этого к ним присоединился специальный корреспондент ГТРК.
1: Почвовед... Учитель русского языка, а нет.
0: Учитель труда.
1: Учитель труда.
0: И два журналиста.
1: Два журналиста.
0: Да. Ну что, ребята, первый концерт свой отыграли.
1: Я просто вот представляю, что бы они могли замутить вместе. Я пытаюсь что-то в голове, картину представить. Ну давай,
0: ну, продолжай. Сейчас услышишь, что они замутили вместе. Так вот, первый концерт свой дали ребята через полгода на открытии байк-сезона в городе Суздаль. Ну и за время существования ребята успели поиграть со многими известными панк-коллективами, такими как Кожный олень, Лампа, Пасы, Шесть пяток, Ландыши и другие. Сейчас, в данный момент...
1: Кстати, оленя надо позвать.
0: Кого? Олень приезжает в Тулу.
1: Да?
0: Да, в Долину Икс.
1: Вот, приезжали.
0: Приезжает.
1: А, приезжает. Вот, надо будет сходить к нему.
0: Ну что, продолжаем дальше. Так вот, ребята сейчас работают над созданием дебютного альбома. И свой стиль они определяют как раздолбайский панк-регей-шансон. В принципе, соглашусь. Действительно, это очень близко мне, потому что сами мы тоже играем панк-шансон. Непосредственно, что хочу сказать по поводу песни, которая прозвучит. Песня называется «Никому не верю». Записали ребята песню зимой 2012 года. Одна из самых грустных песен коллектива. И эта песня о разочаровавшемся в людях человеке, который все еще хочет поверить и пытается убедить себя в этом. Ну, все могут этот трек интерпретировать по-разному, каждый в нем что-то свое найдет, но это песня о человеке в неудачный период жизни. Вот, собственно говоря, что хотел сказать.
1: Ну и поехали.
0: Поехали! Z-Warog из города Владимир, сырнички, никому не верю.
1: Сырнички, журналисты, гробокопатель и учитель труда. А, нет, почвовед.
0: Ну, почти.
1: Это некрофилы, короче. Вот, поехали. Поехали.

0: песенка одинокого самсобойщика. Вот, но зачетная песняга. Мне понравилось. Панком тут вообще не пахнет. Это обычный рок, наверное.
1: Даже ну, роком я бы это не назвал.
0: Вот, единственное, знаешь, что напрягает? Неоправданное количество мата.
1: Ты думаешь, оно неоправданное?
0: Оно неоправданное, абсолютно. То есть оно там раз-два в песне, это нормально звучит. Но когда, блин, ну, ухо вянет, честно. Но песня хорошая. Музыка хорошая, все хорошо.
1: Ну вот и слушай.
0: Ну вот только мат, ну, напряг. Да.
1: Слушателям тоже понравилось.
0: Слишком много.
1: Леша Брызгалину привет. Понравилась ему песня, пишет, отличная песенка. Сережа пишет, прикольная песенка, цепляет. Артуру напомнила Линду. Ну, не знаю.
0: Линду.
1: Линда
0: здесь, по-моему. Неопохмеленная.
1: Да, да, да.
0: Неопохмеленная Линда. Она же не поет, она сипит. Вот, а тут даже чувствуется, что девочка петь умеет. Вот, но мне понравилось, честно, хорошо. Вот единственное такое вот претензия к мату, наверное, и все. Не потому, что он есть, а потому, что его много там. Ну, может, я не прав, дед. Ну-ка, друзья, напишите мне. Вот вас за ухо резануло, только честно скажите. Такое количество. То есть не то, что он там вообще есть, а просто такое количество. Вот, ладно. Что там у нас? Что там у нас в Ваське? Ваське... Вот пишет, только то ли у меня так слышно, вроде мониторы хорошие, вокал плохо
1: слышно. Нет, это по поводу включай микрофон.
0: А, это включай микрофон, это уже прошлого века запись. Ладно, закрываю пока Аську. Вот, пишет Андрюха, песняга ничего, мат не в тему.
1: Так, Артур написал, матюки даже вне падежа.
0: Вне, да. Вот, честно, резануло, пишет. Ну вот, значит, я схожусь с большинством в мнении. Вот. Так, Женек пишет, это задумка группы. Ну, может быть, но я же не говорю, что все плохо, я говорю, что он режет ухо.
1: Режет, ну, кому-то режет, что... кому-то нет, мнения разделились.
0: Ну, вот если бы это была, допустим, ну, давайте гипотетически, да? Вот если я эту песню включил случайно, если это не программа 5 плюс 1, я просто ее где-то нарыл, включил. Я услышал, не надо пиздеть 18 раз подряд, и выключил. Все. Я думаю, так же поступит, ну, процентов 40 населения точно.
1: Ну, а повернем ситуацию другим боком. Представь, что человек случайно нарыл неформатное радио. Включил, а тут Зухер матерится. Он послушал, раз матернулся, два матернулся, а на 15 раз взял и выключил.
0: Ну и хорошо. Но я в таком количестве не матерюсь. А если человека напрягает адекватное количество мата, то есть я матерюсь, я общаюсь, я по радио говорю точно так же, как в жизни. То есть ничего не скрывая, не приукрашая, не преувеличивая. Соответственно, этот человек, ну, значит, ему со мной все равно будет неинтересно, если его это зацепит. Поэтому я считаю, это естественный отбор. А вот тут перебор.
1: Ну, Захар, вот мне было бы даже интересно в этом контексте посмотреть на твою реакцию от нашей новой песни. Мы сейчас ее усиленно готовим. Я думаю, 20 числа на день рождения группы мы ее сыграем. Благодаря Олегу Сметанину эта песня появилась на его стихи «Асексуал». Так вот, там мата тоже очень много. Посмотрим, будет ли резать тебе это уши. Потому что мат там, на мой взгляд, оправданный.
0: А я его услышу прямо вот 20 числа только?
1: Ну да, раньше ты не услышишь.
0: Ну, значит, меня твои фанаты поколотят, потому что я выйду на сцену и начну на тебя орать.
1: Ну, начнем с того, что на сцену мои фанаты тебя даже и не подпустят.
0: Вот, смотри, тебе пишут. Я бы выключил сразу, а вот коняшка и не согласен. Зухер матерится потешно и слушается прикольно. Вот. Я клоун.
1: Подождите, а разве здесь слушалось неприкольно, разве?
0: Тут
1: мне понравилось.
0: Нет, тут напрягало. Тут именно было очень много неоправданного. Вот Дашка пишет, Захар не сильно матерится. В песне намного больше мата. То есть тут фэш, вот просто если взять 1 квадратный сантиметр звука, да, то вот у меня на квадратный сантиметр приходится там, я не знаю, 0,3 миллиметра, а у них весь квадратный сантиметр занят матом. То есть весь забор исписан словом хуй. Вот, и уже все равно, что там лежат дрова, понимаешь, просто абсолютно. Вот, так что, ну...
1: Ладно, но тем не менее...
0: Песня хорошая,
1: песня зачетная.
0: Напрягло много мата, вот, и все.
1: Ладно.
0: Едем дальше,
1: и у нас 5 закончилось, осталось плюс 1. И плюс 1 у нас участник очень и очень интересный, очень и очень замечательный. Культовая для Тулы группа «Тварь». Чем она культовая, чем она интересна? Да тем, что эти ребята вообще, наверное, самая старейшая группа тульская, которая до сих пор жива, до сих пор играет на концертах.
0: Ну, они такие усохшие, Кощей бессмертный.
1: Нет. Видел бы ты фронтмена этой группы, какой он усохший, какой он Кощей. Он там такая шайба 2 на 2.
0: Подожди, ну а на гроб-фесте кто пел? Это же они были?
1: Это были они, но тут объясню, в чем дело. Вокалист данной группы, Денис Калуч, он уже давно уехал на ПМЖ в Испанию. И пришлось брать бразды правления в данной группе Майку Фогелеву, гитаристу данной группы, который там, ну, собственно говоря, был на бэк-вокале.
0: Ну, поэтому... вот он Кощей. Причем такой трехметровый Кощей, там не скажешь, что усох.
1: Ну, ладно, расскажу про эту группу. Данная команда появилась еще в Советском Союзе и действительно гремела. Гремела и не только в Туле, но и в других городах. Это было время, когда быть панком не было мейнстримом. Это сейчас панком быть относительно безопасно и даже модно в каких-то местах, да? А тогда это были другие времена. Ребята, вот лучше рассказывал с Майком, как они ездили в Москву на тусовки панковские, да? Как они там махались люберами. И, ну, действительно, как бы это было опасно для здоровья, быть панком. Но ребята были смелые, ребятам было на все абсолютно посрать. И вся тематика творчество группы «Тварь», она действительно на это завязана. На протест против системы, на анархию.
0: Смотри, вот Андрюха, молодец, хорошее придумал. Вырос сын баскетболиста, тварь, блин. Вот, отправь Кощеюшке эту шутку, пусть посмотрит.
1: Вот, ну и, собственно говоря, сейчас, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, группа «Твари» уже, ну, скажем так, без луча. Без луча она играет. И Дениска, если нас сейчас в Испании слышно, ему огромный привет передаю. Приезжай в Тулу, если выберешься как-нибудь, сходи на панк-концерты. У нас просто была такая ситуация. Дениска в начале 90-х по ситуации, ну, вынужден был очень долгое время отсутствовать в Туле. Очень-очень долгое время, да? И когда он только смог вернуться в Тулу, он туда вернулся. И первая реакция была какая? Дениска пошел сразу же, конечно, на рок-концерт. В известный в Туле... рок-клуб «Революшн», единственный на тот момент времени. И вот он подходит к этому «Революшну», оттуда вылетает. Абсолютно.
0: Мишаня, мы тут протянули твой усохший тут трехметровый рост.
1: Ну так вот, я все-таки...
0: Пишет, я все вижу.
1: Я все-таки про Дениска-то расскажу. Дениска вернулся в Тулу, пошел в «Революшн», и что он увидел первым? Он увидел, как в жопенюху пьяная туша вылетает из развала, и с криком «Панки хой!» бросается в огромную грязевую лужу, начинает там барахтаться. Денис посмотрел и сказал: «Да, панк-рок в Туле не умер, он жив». Ну, если кто не знает, эта туша была как раз Анатолий Павлович Прокопец, лидер группы «Деникин Спирт». Панк действительно в Туле не умер, я надеюсь. Вот. Ну и, собственно говоря, всем панкам, которые нас сегодня слышат, и всем музыкантам, которые нас сегодня тоже слышали, которые играют...
0: Расскажи, как ты выныривал из палатки. Что там туша в луже? Вот.
1: Ладно,
0: на фестивале периодически из палатки высовывалось тело и орало: «Макарошка!» Залезала обратно и дальше храпела, воронка кверху. Вот, я не знаю, чего конь хотел этим доказать. Видимо, его тоже Валера Кипелов достал с утра.
1: Ну что, ладно. Итак, композиция группы «Тварь» называется «На выше жопы». И вот таким он был панк в те времена, таким панк и остался. Группе «Тварь» огромные приветы. С ними зажжем обязательно 20 числа в Ирландце на моем дне рождения, на дне рождения моей группы.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Видать, Мишаня давно не был на Олимпийских играх. Прыгают они выше жопы. Причем гораздо, гораздо выше жопы прыгают. Вот. И чего там у нас? 22-18. А, вот, смотри, пишет Женька, спасибо за крик. Я один из авторов песни «Творог». Примерно так же люди ходят на концерт. Половина из них возвращаются, но уже с друзьями. Ну,
1: замечательно.
0: Замечательно.
1: А я другого, кстати, как бы ответа не ожидал. Действительно, группа такая вот за «Творог», на которую стоит приходить еще, еще и еще. Лично я бы с удовольствием сходил на них.
0: И смотри, вот у нас, мы же так и не выяснили, да? Будет у нас сегодня кот в мешке или не будет? Короче, котейка, ой, котейка, коняшка, у меня зверинец этот путается в голове постоянно, конь, кот, кот завтра придет, вот, коняшка с Андрюха решили, что кота в мешке не будет, но потом пришел Андрюха и говорит: Зухер, а все-таки поставь, без конкурса. Вот, поставим.
1: А давай, может быть, даже и в конкурсе поставим. Почему бы нет-то?
0: А давай в конкурсе.
1: Давай в конкурсе, ну только давай сначала комментарии зачитаем, да?
0: Давай, ты читай комментарии, я пока найду. Ты найдешь, где их зачитать?
1: Нет, не найду.
0: Вот, тогда жди, дружище. Сейчас я вот быстренько запихаю в плейлист песенку. Вот, давай читать комментарии. Так, вот, о, ну, много гласных. Серега в школе учился до третьего класса.
1: Артурчик пишет интересный комментарий.
0: Монстры панк движения, мощь, напор, звук в норме, соляк металл, панк металл. Хой-хой-хой. Так, буду голосовать за них. Доставь пофиг. А, ну это уже про Ломоносова, да?
1: Ну да, я просто еще что хочу добавить, что в записи этой композиции, она записана была относительно все-таки недавно, принимали участие, на мой взгляд, лучшие музыканты Тулы, ну помимо Дениса и помимо Майка, помимо Луча и помимо Майка, там принимали участие один из лучших гитаристов Тулы Володя Шляков, басист Андрюха Максимов и барабанщик Володька Токарев. То есть это, несмотря на то, что очень взрослые люди, очень взрослые, да, но тем не менее мастерство, как говорится, не пропьешь, это чувствуется. То есть, когда даже вот приезжал Абортмозг к нам в Тулу, да, мы выступали, то есть мы, Абортмозга, тварь, то есть даже там с Андрюхой, басист Абортмозга, там мерил, пытался мериться пиской, но не получилось у него это. Я про что? Про то, что у всех ассоциации такие с панком, да, панк это говно, музыканты там лохи, да, да ни хрена подобного. Бывают такие панк-команды, которые действительно очень приятно слушать и очень мастеровитые. Тварь это, ну, я считаю, доказывает.
0: Ну, я вот про это и говорю, что развелось много как это называется, людей, которые делают поделки, потом выходят на улицу, орут: мы панки. Вот, а в итоге послушаешь, ну там шлак.
1: Ну
0: вот.
1: Да, то есть они панками называют себя только потому, что играть не умеют.
0: Ну, может быть, это оправдание такое. Хотя в 21 веке, по-моему, уже ты себя как ни назови, а работать приходится. Вот, ладно.
1: Тут Женька спрашивает, пиписька меньше оказалась. Ну, судя по всему, да, наверное, так.
0: Ну, да. А что, наши тульские, они не только оружием славны, но и девушки их тоже любят. Ладно. Дальше у нас план Ломоносова. Бегом, откуда группа? Ты вообще в курсе?
1: Нет, не в курсе.
0: Вот и я не в курсе. Андрюха, ты когда скидываешь мне треки, ты хоть скидывай что-нибудь. Вот есть у нас такая группа ВКонтакте, «Кругом свои». Они нам каждую программу 5+1 присылают кота в мешке. Андрюх, так ты вместе с котом присылай еще и описание на этого кота. Короче, это будет неопознанный звучащий объект. План Ломоносова, трек «Бегом», откуда не знаю, кто не знаю, с чем едят не знаю, но решили мы в голосовалку все-таки впихаем.
1: Не, ну название-то оно действительно очень известное. То есть я про эту группу слышал до этого. То есть название само, сами песни не слышим, но
0: ну
1: название
0: и
1: слышим.
0: Давай сейчас мы их заслушаем. Поперли.

0: А, итак, вот смотри, нам тут в эфирном чате раскрыли глаза. Вот, оказывается, в плане Ломоносова играет Лобанов из «Интернов». Вот, вот оно как бывает-то, оказывается. Вот, Алинка рассекретилась, что девочка из Творога, из спецкорга ТРК, это у нас Алинка Дикторовна. Я все думаю, откуда такое отчество у человека. Вот, все понятно с вами, девушка, все с вами понятно. Вот, но мне нравится Лобанов в кино, как вокалист. Ну, вот сейчас я просто, когда услышал, я не могу сопоставить образ. И, ну, наверное, да. Это Лобанов пел, ты понял?
1: Угу.
0: А ты вообще смотрел «Интерны»?
1: Конечно, смотрел.
0: Вот. Значит, знаешь, о чем разговор. Ну и что, добавляем их в голосовалку.
1: Ну, я думаю,
0: пусть,
1: да.
0: Пусть Лобанов тоже у нас получится. Давай мы его подпишем. Лобанов.
1: Надо кинуть ему обязательно ссылку на эфир, чтобы он за себя проголосовал.
0: Но мы его соберем из нарванных кусочков. Вот, поет, а не играет, пишет Андрюха. Ну, я понял, что он поет. Вот, по саунду YouTube пишут у нас. Так, Ваську никто ничего не написал. Все висят у нас в чате, по ходу дела. Так, по песне, короче, не написал никто ничего. Ну, тебе как?
1: Ну, в целом неплохо, в целом неплохо. Ну, «Тварь» мне больше понравилась.
0: «Тварь» тебе больше понравилась? Вот. Ну, потому что... Мишаня со скальпелем выглядит страшнее. Вот кого надо было в «Интерны» звать.
1: Ну, наверное, страшнее он выглядел для либеров, когда они с Лучом там ездили на разборке в лохматые 80-е, 90-е. Там действительно было жестко, лучше рассказывал.
0: Ну и чего? Очередная программа 5 плюс 1 подошла к концу. Сейчас мы перейдем буквально через 5 минуточек в режим обычного эфира, где можно заказывать песни, передавать приветы, посылать нахер начальство, признаваться в любви. Короче, все, что вы не можете сделать лично, можете заказать это нам. Вот, ну, соответственно, мы будем стараться это все исполнить. Давайте я сейчас поставлю... Вот, кстати, я вчера под занавес поставил вам медяшку, скинул Диму Венчиков свежий, прям горячий трек. Они вчера его в 10 вечера записали. И сегодня... И вчера же мне его скинули, но никто мне так и не ответил. Очень он хотел услышать ваше мнение, друзья, поэтому это не в конкурс. Это я сейчас сделаю му...

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Pearl Jam. Одна из четырех ключевых групп основателей музыкального движа гранж. Группа быстро стала известной благодаря своему первому альбому «Ten» 91 года. За свое 30-летнее существование Pearl Jam выпустили 11 студийных альбомов, 2 мини-альбома и 8 концертников. На сегодняшний день по всему миру продано более 90 миллионов копий. Pearl Jam пережили и превзошли многих своих современников по альтернативному цеху и считаются одной из самых влиятельных групп десятилетия. 7 апреля 2017 года Pearl Jam были включены в зал славы рок-н-ролла. Заценим вещь с последнего альбома Pearl Jam Super Blood Wolf Moon.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали! Поехали!

20 лет я называл тебя весною, а в 24 была ты летом, а в 35 ты превратилась в осень, зимой была ты. В 48, в 15 лет я называл тебя фиалкой, а в 24 была ромашкой, а в 35 я называл мимозой, а в 48 была

15 лет я называл тебя невестой, а в 24 была женою, а в 35 я называл подругой, а в 48 безмозглой дурой. В 15 лет мы целовались где попало, а в 24 нигде попало, а в 35 чуть-чуть и то по пьяни, а в 48 со

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

Ночь растворилась, и утро стучится в окно. Надо же, как скоротечно течение ночи. Пусть быстротечно.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск, трек называется «Небо край», поехали!

Газетки сердечечком, как купюрка в груди шелестит. О бумажного человечика из дырявой салфетки душа. В глазках алчность, как мышка запеченная, и картонная пробка в ушах. В глазках алчность, как мышка запеченная, и картонная пробка в ушах. Чтобы видел он только блестящее, чтобы слух отбирал только лесть, чтобы все вокруг рядом стоящие напевали хвалебную песнь. У бумажного человечика пауки в голове рвутся красть, чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть. Чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть. У бумажного человечика гнутся ножки от тяги такой, но его столь непрочный бумажного человечика гнутся ножки от тяги такой, но его столь непрочные плечики рабски тянут сей.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: После ухода из Сепультуры Макс Кавалера организовывает свою группу Soulfly и для записи альбома приглашал, наверное, всех своих друзей и коллег. И альбом получился охренительным. Там принимали участие музыканты Fear Factory, Fred Desert из Limp Bizkit, Чино Морено из Deftones, Эрик из Cypress Hill. Альбом достиг 79-го места в чарте Billboard. Полет души завел Макса в Сибирь, в Омск, к родственникам жены. Там он набрался вдохновения, и второй альбом, выпущенный в 2000 году, достиг 32-го места в Билборде. А в Англии был вообще 11-м. Примитив, с него и послушаем чего-нибудь. А в этом году выйдет уже 12-й альбом Soulfly. Жду с нетерпением.

0: урежьте тушь!
1: Участники сборника «Грани».
2: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали! Поехали!

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Участники сборника «Грани».
2: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали. Поехали.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз,

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой.

и видеть свет. Можно искать вброд в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

Барабаны молчат, только стрелки черные стучат и стучат. Но как же так случилось, мышь моя мышь, что я еще не сплю, и ты еще не спишь? Всю жизнь играли, а все присвоили.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край, а трек называется «Рыжая». Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

0: Включаем диктофончик.
1: А, проходите. А, ну, здравствуйте. Оп, здравствуйте. А, присаживайтесь. А вот здесь. Ну что ж, давайте рассказывайте про все как есть. А, простите, сегодня вы Кутузов или Наполеон? А то с утра тут ваши братья было уже с миллион.

Я у тебя не первый. Вижу, убелен сединой. Лечить меня ты будешь, но соври хоть, от болезни какой. Лукавая улыбка на лице и глазки, как рентгены, аж жуть. Ты можешь выключить свой диктофон, я ничего не скажу.

все понятно. Марья Ивановна, в палате номер 6, там, где два новичка, ну, которых неделю назад нам привезли, вот, они играют в доктора и пациента. Да. Один якобы с диктофоном в руке пирожок держит, а второй хитроумным прикидывается. Понимаешь, волком смотрит, прищурился и бормочет себе что-то под нос. Так вот, Марья Ивановна, дозу можете не увеличивать. Они уже конкретно.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Крафтворк. Электростанция. Немцы из Дюссельдорфа. В 1968 году выпускники консерватории Флориан Шнайдер и Ральф Хютер решили поиграть мюзики. А на чем играть-то? На пылесосах. Не, на электронных пылесосах. И вплоть до 1974 года играли авангард, крауд-рок. Там звездочка упала, там птичка сиранула, не знаю. И вот с приходом только Вольфганга Флюра и Карла Бартоса понеслось. Первый коллектив, который использовал только электронику. Ни грамма, ни миллиметра аналога, все в цифре. Даже голос пропускался через авокодер. Считается, что Крафтворк – родоначальники техно. Так что ребята – это люди, которые, можно сказать, изобрели современную электронную музыку, играя ее живьем в 8 рук, на первых синтезаторах. Слушаем Numbers с альбома Computer World 81 года. I see the

0: Uno, due, tre, quattro.
1: Uno, due, tre, quattro.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: и все слушают неформатное радио. В эфире программа 5+1.
1: А итак, друзья, здравствуйте.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Нарисовались мы тут все. Я смотрю, в эфирном чате уже кипиш. Начался полнейший. Народ спрашивает, где народ. Коняшка очень долго. Он сегодня первый раз самостоятельно заводил тему в эфирном чате. Поэтому получилось у нас долго. Так, кстати, давайте-ка мы быстренько все репостнем себе тему этого чата на свои морды страничек. Вот, и начнем. И начнем, пожалуй, да? Так, я репост сделал. Давайте еще, наверное, в неформатку закинем. Вот, чтобы уже вот вообще все было замечательно. Итак, привет, Саня, привет, Анжелка, привет, Вепринцев. Я тебя по фамилии, дабы не перепутать с другим Саньком. Вот, Славик здесь. Здорово, дружище. Вот, и коняшка меня обрадовал, что сегодня Егорка бы отпраздновал бы юбилей.
2: Ну да.
1: Но, видимо, не получилось.
2: Видимо, не получилось.
1: Где-то что-то не доглядел.
2: Мы этой темы еще коснемся сегодня в нашем эфире. Как, ну, скажем так, хорошая новость, да, 50 лет человеку это возраст, это срок. Так и плохо, ну, сами понимаете, почему. И не порадовали меня, конечно, тульские музыканты, тульские организаторы. Помнишь, Захар, в свое время мы делали фестиваль памяти Егора Летова?
1: Мы делали, вот... да, а вот другие не сделали.
2: Да, а вот на 50 лет Егорке и так ничего никто и не замутил. Стыдно, ребята.
1: Ну да ладно, тебе надо было мне напомнить, я бы, может, что-нибудь бы и замутил бы, а теперь уже поздняк метаться. Вот, ну да ладно, уже пролетели, так прилетели, хер ли там попишешь.
2: Ну да. Вот, и я предлагаю, коли уж такой повод у нас действительно довольно-таки серьезный, начнем мы сегодняшний эфир
1: не с победителей, а с композиции
2: Егора Летова, да. Вот, пока за это время проверим победителей на честность, на вшивость, как говорится, да, не было ли накруток, и если их не было, объявим победителей. Если они были, соответственно, ну, объявим другого победителя. Так что еще, конкурсанты наши дорогие, немного потерпите, когда Егор Летов у нас в эфире отзвучит, сразу мы тогда и перейдем к победителю нашего следующего эфира.
1: Ну и поехали.
2: Поехали.

0: Ай-яй-яй-яй-яй! Ой, друзья, здравствуйте! Добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. Вы слушаете неформатное радио. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Вот, и очередная программа 5 плюс 1. Я чё ржал-то? Я смотрю в чате сообщения. Вот, тут выяснили, кто самый главный анархист. Написали, это коник. Вот, и тут же Фома написал, главного анархиста не знаю, вот главный анонист уже тут. Я вот подумал, что неужели я? А потом внизу пошло пояснение, что из МКС, из московской конской студии. Вот. Так что все нормально. Справедливость восстановилась, вот так вот.
1: Ну, кто бы говорил, Фоминс на самом деле, Фоминс или Фоминс, у кого песни-то про анонистов есть? У меня их в репертуаре нет, вот у тебя-то есть, так что...
0: А он, ты знаешь, он, видимо, про себя и сказал, а народ почему-то подумал на тебя. Ну да ладно.
1: Ладно, друзья.
0: Видать, сложилось такое.
1: Кстати, дорогие друзья, у кого еще не налито, я советую всем обновить бокальчики, налить чего-нибудь там алкогольного, либо крепкоалкогольного, либо слабоалкогольного. У меня, в частности, вот уже налит огромный бокал кофе с коньяком, пропорция 1:2. Вот. И помянем еще Егор Кулетова.
0: Ой, коник. А что же мне-то делать? Мне бухать нельзя.
1: Ну, а ты крепкого-крепкого чая себе сделай.
0: Да, тоже нельзя.
1: Ай, блин.
0: Выпью
1: тяжела,
0: крепкой
1: тяжела
0: воды.
1: Тяжела твоя участь.
0: Выпью крепкой воды тогда.
1: Ладно, ну что, налили. Небольшая пауза, сейчас.
0: Вот вы слышите, он стул отодвинул, он даже встал. Коняшка прочувствовал торжественность момента. Но давайте, пока он будет бухать, я буду что-то бубнить в микрофон.
1: Скажи про победителей, в конце концов.
0: Про победителей, в конце концов. Да, давайте я, во-первых, Ваське поставлю уже эфирный статус, потому как у меня теперь новая система, у меня новая Аська. Вот, у меня сейчас пришлось прям срочно настраивать эфирную программу, потому что я же молодец. Я все снес к херам собачьим. Вот, и так вышло, что мне пришлось восстанавливать вообще все. Вот, итак, друзья, наша Аська 96-4-7-5. Вот, кто пользуется mail-агентом, можете писать в неформатное mail.ru. Так, как оно правильно? HTTP, да? Вот так вот. Вот, а кому удобнее пользоваться ВКонтактом, находите эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот мне неудобно, коняшка сломал мою микрофонную стойку, просто буквально об колено, и мне приходится одним пальцем печатать статус Ваське, вторым пальцем держать микрофон, третьим пальцем ковыряться в носу, жутко неудобно, жутко.
1: Ладно, Захар, ты пока статус расставляй, пиши все, делай, а я скажу про победителей. Так вот, дорогие друзья, была у нас жестокая рубка за ротацию в голосовании по итогам предыдущей программы. И в этой жесткой рубке участвовали две команды. Это команда Асферикс и команда Фарш. Долгое время лидировала команда Фарш, но на флажке их обошли ребята из Асферикса. И даже вот в обсуждениях голосовалки было высказано предположение, ну, сомнения какие-то, да, что как такое может быть, за полчаса там больше 40 голосов было отдано за Асферикс. Так вот, я хочу сказать следующее. Проверка была проведена, накруток никаких обнаружено не было, и, ну, соответственно, могу поздравить группу Асферикс с попаданием в ротацию «Неформатное радио», их трека «Тень». И скажу еще следующее. Друзья мои, 40 голосов за 30 минут – это вполне реально. У нас бывало и больше, и, в принципе, здесь ничего странного и подозрительного нет. Тем более, учитывая то, что корпоративная спайка у металлистов действительно радует. Всегда они друг друга поддерживают. Ребята из Асферикса очень активно вели пропагандистскую работу среди и своих поклонников, и среди своих друзей. И было очень много репостов, было очень много борьбы. И заслуженно вполне ребята победили. Теперь же, что касается команды «Фарш». Мне эта группа тоже безумно понравилась. И группа сама, и их песня про жену музыканта. Вот. Ребята, не расстраивайтесь, у вас был дебют на неформатном радио, вас услышало почти 20 тысяч человек, которые до этого не были знакомы с вашим творчеством, и учитывая то, что, во-первых, мне ваше творчество нравится, во-вторых, за вас очень многие люди проголосовали, мы обязательно дадим вам второй шанс. То есть где-то, может быть, месяц или полтора месяца пройдет, я вас обязательно приглашу на программу 5+1 с новым треком, и я надеюсь, что тогда вам улыбнется удача. То есть, ребята, вы большие молодцы и тоже вполне достойны ротации. Но так как у нас победитель один, поэтому сегодня побеждает группа «Асферикс».
0: Вот, а мне народ пишет, что я с кирпичом почему-то вишу, и не знаю, человек Изольда ко мне... Николай Лапшин два раза почему-то стукнулся. Не знаю, у меня стоит, что я онлайн, все нормально. Вот. Фомин, здорово, длинный друг. Здорово тебе.
1: Вот, длинный и габаритный.
0: Длинный, габаритный и любимый. Я тут, блин, запутался совсем в этих... В кнопочках запутался. Давайте, наверное, поставим уже победителей, да? Это будет «Асферикс». Откуда они у нас?
1: Москва.
0: Вот, москвачи. Слушаем, они победили.
1: Да, кстати, друзья, и не забывайте о том, что для того, чтобы попасть вам в ротацию, осталось совсем немногое сделать. Вам нужно записать голосовой джингл на вашу композицию. Это можно сделать не обязательно на студии, либо на компьютер, либо на обычный диктофон.
0: Да, только, друзья, пожалуйста, присылайте в формате MP3 или WAV. Вот потому что мне некоторые умельцы присылают в каких-то немыслимых телефонных форматах. Вот, вы уже сделаете хотя бы половины работы за меня,
1: чтобы
0: не приходилось искать кодеки куда-то, пережимать все это.
1: Да, чтобы потом не отвечать по 10 раз на один и тот же вопрос, сразу озвучу, что в джингле обычно содержится. Ну, там ничего сложного, просто говорить, мы такие-то, такие-то, группа оттуда-то, оттуда, с композицией такой-то, такой-то, слушайте нас на неформатном радио, и будет вам всем счастье. Ну, что-то типа того, в произвольной форме. И как только ваш джингл будет прислан Захару, соответственно, сразу же Захар прикрепит его к вашему треку, и трек попадет в папку «Ротация». Будет постоянно звучать на форматном радио. Еще раз вас с победой поздравляю.
0: Поехали уже.
1: Поехали,
0: «Асферикс». Да.

0: В эфире программа 5+1.
1: А итак, друзья, шикарный, по-моему, трек. Вполне достойно победил. Прям вот мне очень нравится. Очень мне нравится. А итак, что там у нас? 21.18 на моих зеленых системных. Нарисовался у нас Крафт, смотрю. Вот, замутил новый номер Аси, но пока не могу. Ладно, Сашка, настроишь, все нормально будет. Так, друзья, мало того, что у меня новая программа для Аськи, у меня вообще случилось много бед за конец лета. Во-первых, у меня новый телефонный аппарат, потому что я смутно помню, как в кого-то кидался своим любимым телефонным аппаратом. Короче, куда-то он улетел в неизвестном направлении, в чью-то голову. Поэтому все мои друзья, у кого есть мой номер телефона, сейчас прям наберите мне смс-ку «я такой-то» и отправьте мне на номер, чтобы я восстановил вас в своих контактных данных. Вот. Во-вторых, у меня погорел 2-терабайтный винчестер, и там осталась вся моя жизнь. Хохол, у меня к тебе просьба, вот то, что я тебе скидывал несведенный трек свой, вот береги его как зеницу ока, выкинь куда-нибудь мне на файлообменник, чтобы у меня появилась копия, потому что было все это на том диске. Вот. Просрал я половину фильмов, которые мы снимали с живыми студиями. Да не половину, все просрал. Все абсолютно записи живых студий, которые не успел обработать и выложить, ушли они тоже в небытие. Вот, если кто-то имеет возможность мне помочь бесплатно восстановить 2 терабайта на жестком, буду благодарен, потому что потерял там очень много. Вот, далее, решил я замутить такую хрень. Я решил добавить неформатку в Википедию. Вот, но такая вот хрень происходит, что в Википедии статьи о неформатке прям тут же удаляют. Оказывается, нужно, чтобы хотя бы 500 статей про нас было в интернете размещено. Поэтому, господа, друзья, враги, музыканты, слушатели, вот все, кто могут, разместите, напишите от своего имени какую-нибудь статью про неформатку в количестве 1000 символов, вот, и разместите на своих сайтах. Только это не касается социальных сетей, это именно у кого есть свои сайты. Вот, это такая вот большая просьба, с подарками что-нибудь придумаем. У нас масса всяких подписанных дисков, поэтому мы можем дарить вам диски. Может, еще что придумаем, да? Призы и благодарности будут обязательно, не забыт будет никто. Вот, ну, по делам все, рассказал, теперь отдаю бразды правления коняшке, и пускай он ведет, блин, эту программу.
2: Ну, хорошо, дружище, спасибо тебе. Значит, дорогие мои товарищи, друзья, слушатели, у нас стандартный сегодня эфир, и, как всегда, мы начинаем новый эфир с нового кота. Код, по традиции, нам предоставляет сообщество «Музыкальный город», наши партнеры, наши соучастники в деле неформатного радио. Анжелка, тебе огромное спасибо за очередной трек. Ну, как вы можете догадаться, конечно же, это наши сябры. Это музыканты из Беларуси, из города Минск, и называются ребята «Бульвар». Вот. Что могу сказать хорошего про эту группу? Данная команда появилась в 2006 году в городе Минск, и играют они по своей стилистике, ну как они о себе написали, блюз. Не знаю, так ли это или нет, блюз играет не так много групп. Чаще рок, там панк-рок, да, металл, но блюз...
1: Панк-шансон?
2: Да. Что за карта?
1: Панк-шансон, говорю.
2: Ну, панк-шансон, да, тоже некоторые музыканты играют. Вот, изначально данная группа называлась «Ход слона».
1: Смотри, народ мне пишет. На какой номер присылать? Который 7575. Вот который, как моя Аська, 96-4-7-5. Вот, туда шлите мне сообщение, потому что, ну, не остается. Только обязательно пишите там, я такой-то, и присылайте, чтобы я вас в контакты добавил. Извини, ну, я тебя оборвал. Да,
2: либо можете Захару в личном сообщении вот от меня.
1: Не-не-не, прям на телефон мне шлите, чтобы мне потом не выебываться, не забивать руками. Я просто сохраню контакты, все. Что, коняшка, ты сейчас как придумаешь личными сообщениями.
2: Ладно, хорошо, молчаю, личными сообщениями. Вот, так вот, «Ход слона» по своей стилистике в то время играли такую, знаете, помесь гаражного рока и черной сатиры. Вот мне вот, честно сказать, интересно, как помесь гаражного рока и черной сатиры с изменением названия группы «Бульвар» превратилась в блюз. Вот те, кто не знает, кто нас слушает первый раз, да, знаете о том, что мы с Захаром «Кота в мешке» традиционно не слушаем. Для нас это так же, как и для вас, большая неожиданность. Что там играют, о чем поют, мы не знаем. Вот. Ну и, соответственно, как бы, когда мы услышим, будем делиться своими мнениями, комментариями, эмоциями. Вот. Группа, несмотря на то, что свой путь начала в 2006 году, несколько раз меняла свои составы, были у них пертурбации, уходили, приходили музыканты, но, тем не менее, группа по Беларуси относительно известная, в Минске часто давали свои концерты, не только в Минске, выпустили несколько студийных альбомов, и, насколько я знаю сейчас, данные ребята уже готовы представить вниманию слушателей новый альбом. Релиз этого альбома запланирован на октябрь 2014 года, и я надеюсь на то, что музыканты из группы «Бульвар» обязательно, как только выпустят свой новый альбом, разместят парочку-троечку треков на сайте Неформатного радио, а мы их, я думаю, пригласим в один из эфиров. Вот. Но, тем не менее, сейчас у нас звучит композиция группы «Бульвар». Мы с Захаром ее до этого не слышали, и данная композиция называется «Очень интересно. Станем порнозвездами».
1: Станем, давай станем порнозвездами, коняшка, давай уже, вот. Ладно, поехали, ставим, слушаем. Надеюсь, что все будет запиписечно, да. И не придется обсирать трек. Поехали.
2: Хорошо, поехали.

0: В эфире программа 5+1.
1: Итак, друзья, это у нас был кот в мешке, по-моему, вполне себе даже ничего.
2: Думаю, что белорусы один раз не обломали.
1: Единственное, что вот качество записи, конечно, было такое средненькое, не скажу, что слабенькое, но средненькое. Вот, но нормально. Я вот вижу, ребята срутся в чате. Ребятушки, да прекратите вы, господи. Ну если трек нормальный, да попадет он в ништяки. Ну не сритесь вы из-за этого. Все были молодцы, все были красавцы. Прекратите ругаться. Ну, есть правила, от них никто не отступает. Вот, Лилька пишет, почему-то чат не обновляется. Лиль, это беда браузера, скорее всего. Обнови страничку, вот. И потом там, когда комментарий появится, нажми «Показать». Появившиеся. Вот, и все будет хорошо. Так, что за пуканье на 5+1? Спросил Хохол. А как нас, кстати, слышно? Потому что я систему обновил. Вполне возможно, что. Ну, коняшка, понятно, он у нас из МКС. Меня как слышно. Из московской коняшкиной студии. Вот. Ну, что сказать? Саня, все, я уже запутался. Коняшка.
2: Что сказать?
1: Что ты скажешь про трек?
2: Ну что, мне очень понравилось энергично, драйвово, весело, позитивно. И мне кажется, что вот данный трек, он вполне себе имеет право быть на неформатном радио.
1: Ты знаешь, я замечаю, что он типично белорусский трек.
2: Радует нас своим качеством, потому что огромное спасибо белорусам. Огромное спасибо белорусам, я это заметил уже давно, и когда у нас шел отбор на фестиваль Moto Malyaroslavets от Беларуси, и когда нам постоянно потом в мешке присылали в Беларуси огромное количество интересных команд. И с каждым разом меня белорусы удивляют все больше и больше, и причем удивляют положительно.
1: Но ты знаешь, вот. Все-таки я думаю, в большом, конечно, большую роль играет в этом Анжелка наша. Она же нам их подкидывает, да?
2: Ну да.
1: То есть, в принципе, вот понятно, что выбор у нее хороший. Надо ее уже приобщать к эфирам.
2: Пора. Я думаю, да. Если пора там уже. У них со Славиком все нормально в плане свободного времени, почему бы и нет, и сам Анжелка не
1: Славик, освободи от секса один вечер в неделю, отдай Анжелке время для любимой неформатки. Вот. Задали вот, Анжелка задала вопрос писать, да, надо разместить статью про неформатное радио, то есть, ну вот что вы думаете о неформатном радио, то есть это не реклама, ни в коем случае не должно быть рекламой, то есть вот какой-то монолог про неформатное радио на своем сайте. Повторюсь, это должны быть не социальные сети, а именно вот у кого есть свои сайты, сделайте нам, плиз, помощь. Разместите статью о неформатном радио, потому как для Википедии нужно, чтобы не меньше 500 ресурсов в интернете ссылались на наш сайт, чтобы нашу статью приняли в Википедию. Вот я считаю, что по прошествии 7 лет неформатка все-таки достойна Википедии. Вот вы как считаете? Давайте вот это обсудим, кстати.
2: Вот. Ну, в чате обсудим, соответственно, и пока в чате народ там строчит, будем объявлять уже следующего участника. И я очень рад представить вашему вниманию группу из Владимира. Она называется «Реанимация». И почему рад? Ну, во-первых, потому что группа играет панк-рок. И во-вторых, то, что это очень древняя группа, очень старая группа, которая появилась на свет в далеком 1993 году. Всегда радуют такие команды, они большие молодцы в том, что так долго существуют, не сгинаются, ну, скажем так, с каждым годом все молодеют и молодеют, да, радуют нас своими новыми треками. Вот. Так вот, группа «Реанимации» в

0: А итак, друзья, 21.46 у нас натикало на наших зеленых системных. Это у нас был Митя Кумаркин
1: и лоботрясы
0: с карими глазами. Прям вот я не зря пропел «Черные глаза» в начале. Прям очень была узбекская домра. Ладно. Кстати, вот пишет Саня, что не лучше, говорит, может, мы хуже Аза, но ничего общего. Ну, я не знаю, Саш, я тут не могу сравнивать. Я вообще никогда стараюсь не сравнивать, поэтому забей.
1: Забей на эту реплику. Так, может быть, я неправильно выразился. Я не имел в виду именно похожесть по стилистике. Я имел в виду значимость в масштабах общероссийского панк-рока, да, и то, что, ну, скажем так, всегда радует, когда старейшие панк-группы, они, ну, коптят небо до сих пор и пишут новые песни.
0: Блядь, ты че сегодня такой добрый? Коптят небо, разложившиеся старички. Ладно, давайте читать комментарии по
1: треку. Которых не так много.
0: Да, кстати, во-первых, вот удивились, это что за переход? Вот и бригадный подряд написал хохол. Нет, это хуже, написала Лилька. Все. А, ну вот Калюнин написал: ох, не люблю же я панк-рок.
1: И Славик написал: одни и те же рифы панк-рока.
0: Ну да.
1: Ну это, я скажу так, не совсем панк-рок, тут с элементами оя, даже, ну как мне кажется, какая-то вот такая брутальная музыка. Ну, на вкус и цвет, на любителя, учитывая то, что я люблю панк-рок во всех его проявлениях, мне этот трек понравился. Ну, для тех людей, которые панк-рок не любят, возможно, этот трек покажется не таким интересным.
0: Не, ну если люди не любят

0: панк-рок, то для них этот трек вообще никак не покажется. То есть вот, грубо для меня, да, вот он никак не покажется, потому что, ну, не мое, панк-рок не мое, поэтому я даже не буду комментировать никак. Хорошо, ребят, давайте вот никто на меня не обижайтесь, просто вот это не мое. Поэтому я не буду комментировать никак. Вот, дабы никого не обидеть зря.
1: Ну, в любом случае, все покажет еще строить голосование.
0: Да, которое... будет голосовалка.
1: Да, которая, кстати, начнется у нас на нашем сайте, на сайте Форматного радио. Завтра уже с утра появится, так думаю, запись эфира и голосилка. Голосование будет, как всегда, проходить до следующей среды, ровно до начала программы следующей очередной, до 21.00 по Москве. И сразу напомню вам, что сегодня треков много, и победителей в этой программе, которая сейчас идет, будет аж целых два.
0: Конечно, вот. Ты засрал меня с двойными эфирами, если честно. Я как-нибудь заставлю Захар... тебя набивать голосовалку, вот, ручкой.
1: Захар, сори, я почему сегодня именно двойные
0: эфиры тебе делал? Дам доступ к своему аккаунту для голосовалки. И вот с сегодняшнего дня голосовалки будешь набивать ты.
1: Давай со следующего.
0: Чтоб ты уже знаешь, как вот уже чтобы жалел как-то меня. А то мне и трек порезать, и все выгрузить, и статью на сайте сделать, и голосовалку набить. Блин,
1: ладно, вот обсудим
0: надо
1: это.
0: Надо и скачать, да. Все, понимаешь, вот ты как-то на меня сел на шею, ножки свесил. Давай, Зухер, работай. Вот. А я тоже живой. Я хочу и рюмочку бахнуть, и котлетку сожрать. Я теперь...
1: А рюмочку бахнуть тебе нельзя.
0: Да, я голодный, я злой пиздец теперь. Я вот уже месяц целый жру слизь, и я очень злой. В плане того, что злой от голода.
1: Я понял. Ладно, дружище, давай плавно переходить к следующему треку.
0: 30 нас... по Цельсию.
1: 30 по Цельсию называется группа. Они родом из славного города Ярославль. Из этого города у нас были и не раз участники.
0: Были ребятки, да.
1: И сразу
0: некоторые
1: скажу,
0: даже что... обосрались.
1: И скажу сразу, что данный трек никакого отношения к панк-року не имеет. Наоборот, это такой, знаете, классический, старый, мелодичный и умный русский рок. Коля видел...
0: Унылое говно будет сейчас какое-нибудь?
1: Нет, ни в коем случае.
0: Нормально все будет?
1: Вот, ну, сейчас все услышим. На самом деле, что хочу сказать. Вначале Николай загрузил несколько своих акустических треков. Они мне понравились, очень понравились. И я решил эти треки, ну, один из этих треков, запустить в грядущий акустический эфир, который, ну, примерно будет, наверное, в начале октября. Вот. Но потом Николай загрузил еще на наш сайт трек, который, ну, не является акустическим, более электрический. Этот трек мне тоже понравился. И, соответственно, сразу я его запихнул в сегодняшнюю программу. Друзья, обращаю ваше внимание на этот трек. Кому нравится спокойная мелодичная музыка, классический счет, то есть русский рок, я думаю, что вам этот трек должен полюбиться.
0: Итак, извини, коняшка, я тебя оборву. У нас нарисовался киберпанк, пишет, что у нас все трещит. Так я же задавал вопрос. Ромка, расскажи, кто трещит. Мы же не слышим, что происходит в эфире. Мы разговариваем с вешалкой, как вот глухари, знаешь, вот они в лесу такуют, и им в этот момент можно или засадить, или шею сорвать. То есть мы не слышим себя, кто шипит, кто скрипит. Ну, коняшка шипит, потому что у нас он, как всегда, с МКС вещает. Вот, или что-то еще скрипит. Напиши более развернутый коммент по этому поводу, и тогда я буду пытаться что-то исправить. Вот.
1: Ну вот Николай, кстати, написал в эфирном чате, что да-да, унылое говно у меня песни. Ну, не соглашусь, Николай, не соглашусь. В конце концов,
0: а, это вот сейчас
1: скоро.
0: Калюня будет, да, вот, который 30 по Цельсию.
1: Ой, Ромка, ну, сейчас... Слушаем. Слушаем, сейчас поймем, подумаем, увидим, услышим.
0: Услышим сейчас. Такое. Сейчас просто вот если УГ, то я так и скажу. Ты даже потом не расстраивайся.
1: Тем более Захар и сам любит играть УГ, у него почти все песни.
0: Ну, у меня все песни унылые, говно, и я этого нисколько не стесняюсь. Поехали.

0: что-то под конец песни заикаться у нас начал наш Сэм. Даже интересно, что это было. Итак, читаем. Давайте начнем с комментариев. Так, нормальный рачок, классная поэзия. Нормуль мусик, вечером с работы ехать под нее вообще супер или в баре слушать. Так, а, вот, так, когда выступление, я еду.
1: Ну, так, в Ярославле, видимо, у Николая все
0: выступление проходит. Ярославле, да, ну, далеко, вот мне туда далеко. Далее, что там у нас еще? Хорошие олдскульные. И вроде бы вот все, да?
1: Ну, и начало Фоминс понравилось.
0: Начало. Но, Калюнь, я тебе вот скажу, знаешь, как от души. Унылое говно замечательное. Вот я люблю такое унылое говно. Единственный минус этой песни, не песни, а этого трека, единственный минус — затянуто. Затянуто. Вот все хорошо, все красиво, все, но длинная она, длинная. Вот ее бы, знаешь, вот буквально секунд на 40 бы сделать меньше, и она была бы просто, вот, сказка. Потому что монотонно-монотонно, потом раз — появился красивый ход какой-то там, проигрыш, да, вступленница, потом опять пошло монотонно. Вот как-то ее чуть-чуть убавить и оживить. Да даже вот если убавить, наверное, уже и достаточно будет. Вот. Но это лично мое мнение. Не претендую вообще ни на бога, ни на кто. А так вот мне очень понравилось. Я люблю такое унылое говно. Я сам такое пою частенько. Вот. Так что вот как-то так.
1: А, ну вот еще, кстати, кучу комментариев насыпали. Да, что тут пишут. Недавно исполнили с меня галочка. Ромке Киберпанку все песни нравятся этой группы, да и люди хорошие. Вот. Галочка с Фоминса будет.
0: Сам вот, Фоминс тоже, будет. Видишь, пишет долгий только трек, очень. Очень долгий трек.
1: Вот. Да, ну и, соответственно, как бы я, наверное, такой лох, никто не заметил. Может быть, у меня просто какие-то вот глюки, да. Но мне, когда вот слушал эту песню, чем-то напомнила Сережа Щегракова по манере исполнения.
0: Нет, Щегракова нету, рядом ничего. Она не унылая, она хорошая, то есть песня классная. Единственное, что вот есть, ну, как обычно я делаю, как вот есть концертный вариант, да. Там можно играть долго, особенно если ты видишь, что людям нравится, то есть они там дрыгают ножкой. А все-таки вариант, который идет альбомный, он должен быть как вот выстрел. Короткий, сочный и запоминающийся. Потому что, когда появляется монотонность именно в альбомных вариантах, то ты устаешь от трека и не появляется желание его еще раз переслушать. То есть вот концертный вариант, он должен быть длиннее, потому что там видно, как работает гитарист, да, как делаются эти запилы, там можно пообщаться с народом, пока идет проигрыш. То есть это нормально, это хорошо, это правильно. А вот все-таки, но это опять же мое мнение, альбомные варианты, они должны быть покороче. То есть вот я считаю, что идеальный размер трека — это 3:20, вот, ну не больше. Как-то так.
1: Ну что, едем дальше, друзья. И ни одной Анжелкой, ни единой Анжелкой жива Беларусь. Помимо Анжелки, также и сами музыканты из других групп грузят свои треки на неформатное радио.
0: Калюня пишет, ой, мы ее, говорит, так укоротили. Слушай, надо еще чуть-чуть ее кастрировать, буквально вот кожицу срезать, сделать обрезание ей. Вот.
1: И будет... Ну ладно, хватит об Ярославле.
0: Радио вариант должен быть короче.
1: Да, переходим все-таки к белорусам, к сябрам нашим. Вот. И я очень рад тому, что на сайт Неформатного радио свои треки загрузила еще одна, на мой взгляд, очень интересная команда из города Минск. Она называется «Югославия», причем интересное название пишется «Ю», «Джи» и потом прописанными буквами английскими «Ославия». Вот если сейчас
0: народ изгаляется как может, я вот всегда удивляюсь, да. Чем они руководствуются, когда вот придумывают название группы.
1: Вот если сейчас нас Юлька, вокалистка данной группы, слышит, Юля, отпишись в эфирном чате, почему такое название, да, к чему это? Вот. Что вообще про эту группу хочу сказать?
0: Смотри, первое — УГ.
1: Да, Ославия.
0: УГ.
1: Ну ладно, тут УГ вообще не пахнет. Совсем не пахнет УГ.
0: Ну я еще не слышал, я не знаю.
1: Ну я слышал, я знаю. Здесь вот как сами музыканты про себя говорят, рок-н-ролл бла-бла-бла, именно так они себя позиционируют. Ну действительно, рок-н-ролл такой очень приятный, очень интересный, с обалденным женским вокалом. Для тех, кто не знает, очень я люблю хороший женский вокал. Вот здесь он присутствует.
0: Особенно, группа... когда эх, да?
1: Да. Так вот, группа эта относительно молодая. Она была создана в Минске в 2010 году, но за время существования приняла участие в большом количестве всевозможных фестивалей в Беларуси. У них довольно-таки много поклонников и фанатов. Песни данной группы известны в Беларуси. И ребята не только выступают в своей республике, в своей стране, также они выезжали, насколько я знаю, в соседнюю страну, в соседнюю братскую республику Украину. Насчет России не знаю, были они в России, не были, но если были, они, наверное, бы об этом написали. Так что, если в России еще не были, приезжайте, с удовольствием бы попал на ваш концерт. Вот. И трек, который прозвучит сейчас, называется «Молодость». Данный трек с последнего альбома, он же и первый альбом, да, ребята, потому что альбом свой первый и пока единственный записали совсем недавно, в 2014 году. Вот, трек с этого альбома, называется он «Молодость», слушаем, делимся своими эмоциями и комментариями в эфирном чате. Лично мне трек сразу очень и очень понравился.

0: В эфире программа 5+1.
1: А итак, друзья, что за хрень тут творится? Вот, почему-то у меня заиграл другой трек. Так, а реанимация, профилактика у нас уже была, да?
2: Да, да, да.
1: Вот у нас отыграла Югославия, а следующая должна была быть...
2: Калипсо
1: вот сейчас должна играть. А она у меня слетела. Я, кстати, понял, почему заикается... Друзья, вот если сегодня у вас заикается эфир, косяк мой, я забыл установить кодеки, и Сэм пытается, видать, обжать вот этими вот своими несчастными виндовскими кодеками родными, и не справляется. Вот, так что сегодня мы еще позаикаемся, следующий эфир уже все будет замечательно. Вот, нарисовался у нас Верунчик, привет, Верунчик, привет. Вот, пишет, что Юлька заставляет всех хлопать в такт во время этой песни. Ну, я думаю, да, вот оно... Хорошо.
2: А я думаю, даже и заставлять никого не надо, люди сами хлопают.
1: Да, потому что, ну, звучит шикарно. Ну, давайте, ладно, давайте начнем с комментариев. Так. Югославия лучше всех обожаю. Шикарный голос. Как всегда, очаровательный нормалек, рок-минимал с шармом, красота, дайте мне ссылку, поищи сама. Так, вот, Калюни пишет, это гораздо лучше и интереснее панка, и красиво. Отличные песни, отличные люди. Песня красивая, отлично. Ну, вообще, вот, все сегодня, все очешуительно вот написали. Наконец-то что-то хорошее. Лилька, вот это человек, человек-негатив сегодня. Она сегодня человек-негатив, и вот ее, наконец, хоть что-то порадовало. Лилька, я рад, что ты вот хоть улыбнулась, да? Так, наверное, все. А, вот, ровно чувственное исполнение, нетривиальная гармония, лаконичная аранжировка, все гармонично, молодцы. Ну, я вот присоединяюсь ко всем этим комментариям, мне тоже очень понравилось, вокал действительно хороший, да что уж там, давайте выматерюсь, да, вот разрешают мне, охуенная песня, вот, без лишних вот этих вот каких-то понтовых движений, и она выглядит изумительно.
2: Вот. Целиком и полностью согласен, Захар. Я поддерживаю и мнение слушателей, которые были написаны в эфирном
1: чате. Все ссылочку, смотрите, все заходите на неформатное.ру и находите там группу Югославия. Вот вам и всем ссылочка.
2: Вот. Ну и, соответственно, как бы призываю голосовать за данную группу, если она окажется в числе двух лидеров нашего голосования, которое появится на нашем сайте завтра с утра. Эта песня.
1: Ой, ты знаешь, а вот я чувствую, вот уже потому, что уже отзвучало, да, вот, ну, по крайней мере, как минимум, я уже 4 галочки поставлю.
2: Ну, я не меньше, на самом деле.
1: Вот, и я думаю, такая голосовалка интересная будет в этой программе.
2: Ну, и хочу еще раз сказать, белорусы, не только вот относительно группы Югославия, не только относительно группы Бульвар, вообще, а все белорусы, все участники, которые были у нас до этого, которые будут у нас после этого, да, я завидую вообще тому, как развивается рок в вашей Братской Республике. Вы большие молодцы, у вас огромное количество интересных групп. Вот, так что так. Вот, друзья, ну и, соответственно, те, кто нас слушает уже давно, наверняка вы все знаете, да, что самые лучшие песни, прибегая на середину эфира, на конец эфира, да, у нас идут эфиры как бы по нарастающей. И сейчас...
1: То есть это еще были не лучшие песни?
2: Ну, нет, есть еще и получше.
1: Слушай, ну мне уже даже страшновато делается.
2: Вот, друзья, ну что, следующий участник у нас очень маститый, очень заслуженный. Группа называется «Калипсо» из города Уфы, Башкирия. И эта группа, не побоюсь слова, является флагманом башкирского рока. Образована она была в 98-м году, в далеком. И с самого начала своего существования стала постоянным участником всех, практически всех знаковых фестивалей, которые там проводились. Играли они, в принципе, со всеми звездами, которые в Башкирии наведывались. не буду перечислять, очень много было и фестивалей, и очень много было, скажем так, выступающих и деливших сцену с группой Калипсо звезд. И на фоне этих звезд ребята смотрелись, ну, на мой взгляд, ничуть не хуже, учитывая то, что я у этой группы слышал. Вот. Группа неоднократно побеждала во всевозможных всероссийских конкурсах, и, в частности, песни данной группы неоднократно звучали на неформатном радио, хотел сказать, на нашем радио. Вот. Что еще интересного? Лидер группы Алексей Глазырин, помимо того, что очень много песен за свою карьеру написал, ну, видимо, ему рок в свое время поднадоел ему Россия, поднадоел ему Башкирия, и в 2011 году он нашу страну покинул. Уехал он, короче, в Индию. Вот. В Индии он там хиповал на острове Бали. Вот,
1: слушай, отдыхал. А в Индии, мне кажется, там все хипуют.
2: Вот, ну да, и он, скажем так, развеялся немного, отдохнул от Башкирии, отдохнул от России и, соответственно, вернулся, когда к нам на родину, он вернулся с новыми впечатлениями, с новыми эмоциями и стал продолжать писать новые песни, открыл свою студию в Уфе и начал наработать над новыми проектами, новым альбомом своей группы «Калипсо». То есть, ну что хочу сказать, про эту группу можно рассказывать очень долго. История у них очень богатая. И я думаю, что лучше всего о этой группе скажет их трек. Вот, трек, который называется «Романтика», это, на взгляд и самих музыкантов, и многочисленных музыкальных критиков, одна из самых лучших, если не самая лучшая работа данной группы.
1: Тут вот тебя переспрашивают, все-таки Бали или Индия? Ты как-то вот...
2: А я так понимаю, что он побывал и в Индии, и в Бали, и на Бали он
1: и
2: побывал.
1: И везде хиповал. Ну,
2: как-то, да, такое хиповское турне устроил по экзотическим местам на нашей планете.
1: Ну тогда он должен был начать в Амстердаме и закончить в Амстердаме.
2: Ну, это не ко мне вопрос к Алексею Козырину.
1: Ладно, «Калипсо» ставим, слушаем. «Романтика», поехали.

0: В эфире программа 5+1.
1: Итак, друзья, 22:17 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Наша Аська 96-4-7-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, добавляйтесь туда обязательно, в подписчики, и тема заведена, общаемся в комментариях. Вот, по-моему, шикарный трек прозвучал в плане работы. В плане работы просто шикарно. Вот именно звук, именно аранжировка, хорошо. Хорошо, мне понравилось. Слова я, слава богу, не слушаю, потому что вот я смотрю комментарии, пишут, что про волшебные индийские грибы песня.
2: Да нет, это они, наверное, все обсуждают в предысторию, да, когда вокалист побывал на Бали, в Индии.
1: Давайте вот начнем, наверное, уже вернее начали, давайте почитаем комментарии. Вот какого года песня, спрашивает Ромка, вроде 6-го. Звучок норм, песенка хороша, спору нет, и сведение, и голос, и аккомпанемент. Но как-то не знаю, чего-то не хватает, как суп без бульона. Саня, ну там, по-моему, бульон был шикарный. Бульон там был хороший, это зря, наверное, так. Так, Лилька пишет, вот, на мой взгляд, это одна из самых сложных песен Калипсо. И мелодически, и ритмически многослойная. Так, вот Калюни пишет, на мой вкус, девочка перед этим гораздо круче была.
2: Ну, сложно сравнивать.
1: Она была другая. Да, она была другая. Она была совсем другая. И там была своя изюминка, там тоже было хорошо. Так, вот, отличный русский рок с философией. Далее.
2: Что Фомин там пишет, это больше нравится, чем девочка.
1: Да, Фоминсу больше понравилось. Далее. Ну и все, вроде, наверное, да?
2: Ну вот, Ромка Киберпанк написал клевая песня.
1: Клевая песня, да. Никакого бульона, настоящий борщ. Все хорошо. Ну, мне понравился звук, очень качественно. Видно, что работа проделана просто гигантская. И это, я чувствую, что это не самописное что-то. То есть это в нормальной студии.
2: Захар, я открою небольшой секрет. Об этом не стал говорить, когда представлял данную группу, представлял данную песню. Если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Данная песня и данная группа победила на сайте Rock Lab, на Рок-Герое, именно вот когда еще там были братья Самойловы, когда там был Бутусов, когда они отслушивали, оценивали треки. Вот, эта песня там победила, учитывая то, что там движняк был очень нехилый, очень было много конкурсантов, и она была поддержана нашими рок-звездами, подала на наше радио, и ребята действительно большие молодцы.
1: Нет, то есть, Лилька вот пишет, что другая песня.
2: Другая? Ну, ладно. Хорошо.
1: Ну, другая, неплохо. Другая. То есть, ну, не видно, что очень, очень профессионально подошли ребята и, ну, качественно. Мне нравится так. Мне нравится,
2: такой, когда такой слышно, рок мне тоже нравится.
1: Когда молодцы. Слышно работу, когда ее именно слышно, когда слышно качество, это здорово. Вот. Мы с тобой уже водкать. Смотри, я тебя заразил своим словом паразитом вод. Теперь ну ты да. Тоже водкать начал.
2: Ну, ладно, друзья, едем дальше. У нас еще впереди много интересных и достойных проектов. Это далеко не конец нашей программы. И будут, я уверен, что будут песни, которые вам понравятся даже больше, чем «Югославия», больше, чем «Калипсо». Все самое сладкое, самое вкусное переберегаю напоследок. Хотя вкусностей уже в этом эфире, в этой программе было немало.
1: Ну вот уже сложно выбирать будет людям.
2: А, друзья мои, кстати,
1: выбирать не
2: вам...
1: надо, да, ставьте за все, что понравилось. Ставьте галочки. Это будет самый честный вариант. Самый честный вариант, когда тыкают за все, что понравилось. Тогда получается здорово.
2: Вот. Ну что, едем дальше, друзья. У нас на очереди еще одна московская группа, которая играет классический русский рок. И еще одни ветераны. Еще одни ветераны. Группа называется «Новый день». А эта группа появилась на свет в далеком-предалеком 90-м лохматом году в Москве. И свой первый альбом ребята записали еще, когда был жив Советский Союз. Данная группа является, ну скажем так, как бы сказать-то? Да скажу просто, это классический русский рок в самом лучшем его проявлении. Очень умные, очень грамотные тексты. Очень
1: качественные. Он говорит, день старперов сегодня у нас.
2: Ну, не совсем, не совсем. Молодые группы тоже есть.
1: Два старпера ставят старперов.
2: Тем не менее. Так вот, друзья, на мой взгляд, эта группа, ну, как-то вот не получила такого признания в свое время, какое могла бы получить, учитывая их хороший материал. Поскольку, ну, вот такие группы, как Алиса, там, ДДТ, Чай, Кино, другие там звезды русского рока, да, они известны, они раскручены, они популярны. А вот у группы «Новый день» материал, на мой взгляд, далеко не хуже, и тем не менее группа менее, гораздо менее известна. Вот. И учитывая то, что данная группа не так давно загрузила свой трек на неформатное радио, я решил сразу дать ему дорогу. Композиция называется «Идущим вперед». И действительно, действительно, не зря эта песня звучит ближе к концу сегодняшней программы. Песня очень и очень интересная, очень и очень хорошая. Все по классическим канонам жанра, все по классике рока, рок-н-ролла. И отдельные слова благодарности, я повторюсь, хотелось бы сказать не только музыкантам, но и звукорежиссеру, и той студии звукозаписи, на которой песня писалась. На мой взгляд, отличная работа.
1: Ну давай уже слушай, что ты хвалишь и хвалишь. Давай хвалить после того, как прозвучит.
2: Группа «Новый день», Москва, композиция «Идущим вперед».

0: Ну вот как-то так. 22-26 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка, наша Асика 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, добавляйтесь в него, подписывайтесь и общаемся в комментариях к теме на сегодняшний эфир. Вот. Ну, давайте читать комментарии. Конь это такая птица, которую пока не пнешь, не полетит. Так, вот, Лилька пишет. Надоело уже, что старые носки Цоя и Хоя пытаются выдать за новые песни. Саундтрек для фильма «Игла». Ромка вот пишет. Монотонно очень и слишком традиционно. Все, как у нас любят. Скверелла Горд. Кто тебе придумал такое название? Это что? Беличий охранник? Белка-охранник? А нет, как белка? Сквырл. Вот, пишет песня... Видимо, состояние, но текст не врезается, как фон, хотя весьма качественная запись. Нифига они не Алиса. Старая песня, не новая, 91 год. И все вроде, да? Похоже на группу Кино, вот Слайк пишет. Ну, по мне, она очень монотонная. Вот, Фома пишет, песне 20 лет почти, имейте уважение. Ну, 25 лет, и что? А я тебе могу назвать много песен, вот, «Медведи в Кавказской пленнице». Сколько лет этой песне? Мы же все ее поем и пляшем, и она как начинает петь, все дрыгаются под нее. Нет, возраст тут вообще не показатель. По мне, так вот, очень занудная песня. Вот когда было вступление, вот начался трек, я прям даже как-то раз так ухо колоночкам придвинул, а потом бум-бум-дрын-дрын, бум-бум-дрын-дрын, вот все на одной ноте, очень она нагнетает. Не знаю, может, есть, конечно, у ребят. Я, честно говоря, я больше ничего у ребят не слышал, кроме этой песни, и то я ее сегодня услышал, вот только что вместе с вами. Вот, но меня она не впечатлила, честно. Именно эта песня.
1: Бывает, что песни тебя цепляют, бывает песни, что тебя не цепляют. Это, в принципе, стандартно, и это, ну, в этом ничего плохого нет. Лично мне эта песня понравилась именно своим настроением, атмосферой, качеством. Это классика, классический русский рок. И, ну, я написал уже на сайте информатного радио, видимо, Коля именно меня прокомментировал, нифига они не Алиса. Мне просто эта песня очень напомнила некоторые композиции Кинчева из альбома «Джаз». Ну, учитывая то, что песня была...
0: Нет, ну «Джаз» вообще рядом не стоит, ну что ты.
1: Ну, это мое мнение.
0: Я после «Джаза» только начал более-менее Алису слушать, прислушиваться. Я тебе честно скажу, до этого она мне вообще не нравилась. Ну, там, может, пару-тройку треков со всего творчества до «Джаза». А вот после «Джаза» он уже стал более слушабельным. Но «Джаз» тут вообще рядом не стоит. Нет-нет-нет, коняшка тут...
1: Ну, может быть, я что-то и путаю. В любом случае, мое мнение такое, что галочка от меня однозначно будет. Трек очень хороший, атмосферный, под настроение. И чем меня действительно этот трек привлек? Тем, что это классика. Это классический русский рок, который должен быть, который нужно слышать. Вот. Так-то так.
0: Ну, не знаю. Да, Скрелла Горд прислала наконец свою настоящую фотографию, выложила в эфирный чат. Вот ты какая, оказывается, на самом-то деле. Ладно, давайте дальше. Сейчас я просто вижу, что у меня лежит в плейлисте. Сейчас, Фома, мы тебя обсирать будем.
1: Давай. Ну, я не знаю, я уверен на 99,9%, что никто этот трек срать не будет.
0: Я принципиально его обосру, просто по-дружески.
1: Друзья мои, я считаю, что трек...
0: Я сегодня, кстати, вот заметь, никого не обосрал, а по сценарию я очень плохой, поэтому...
1: Ну, может быть, ты потерпишь до последнего.
0: Придется мне обосрать Фому, просто я знаю, что по-дружески он не обидится.
1: Там нечего срать. Ну... Ладно, друзья, хватит уже томить, я скажу от себя. Можете со мной согласиться, может со мной не согласиться, может меня вообще подвергнуть обструкции, да, но скажу свое мнение. Трек, который сейчас прозвучит в эфире, это украшение не только сегодняшнего эфира, да, но и, возможно, украшение, если трек победит по ротации, украшение вообще, скажем так, ротации на неформатном радио, украшение программ 5+1 в глобальном смысле слова, поскольку это реальный боевик, ломовая вещь, и, ну, у гравитационной неустойчивости немало хороших песен, но то, что они сделали совсем недавно, это, ну, конечно, и рядом не стоит с тем, что они делали до этого. Уж прости меня, Коминс, этот трек, конечно, ты прыгнул выше жопы и выше головы с этой песней.
0: А тем жопа более... у тебя высоко от земли, потому как сам ты, сука, длинный, блядь.
1: Да, тем более, друзья, открою небольшой секрет. Я присутствовал при записи этого трека в Москве на студии с вами, Филипп Каничелло, вот, и я слышал эту песню.
0: Вообще, Коль, видел, давай послушаем, а потом будешь рассказывать. Но у меня
1: ладно,
0: уже
1: хорошо.
0: Даже... У меня друзья уже мои... слюна брызжет. Мне интересно уже, что ты так его хвалишь. Сейчас же...
1: Друзья мои, группа «Гравитационная неустойчивость», наши старые добрые друзья, Алекс Фоминс, вокалист данной группы, и песня называется «Мой рок-н-ролл», посвящение группе Алиса.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: В эфире программа 5+1.
1: Итак, друзья. Ну, говном... Говном тут и не пахнет, в принципе. Нормально, Санек, нормально. Единственное, знаешь, вот с первых рифов, как с первых фраз, вот ходит ходуном. Да, мы же все знаем эту песню «Дом ходит ходуном». Вот зря ты ее туда впихнул, прям вот сразу же идет ссылочка на ту песню. Вот, а так, конечно, замечательно. Вот, предлагают мне обосрать группу «Реанимация» и сказать, что ВПА «Дружба» великолепная. Ну, Кузенька, он, да, он лучший. Так, «Заебуха» написал Колка. Кстати, здорово, дружочек. Ты там все еще не пьешь, по ходу дела, да? Тьфу, малахольный шнур, пишет Лилька. Далее, чего там у нас? Хрипатый голос, сразу шнур. Не только голос, но и попытки Стеба. Не дожато. Да нет, Лиль, я тебе могу сказать, что шнуром там и не пахнет. В этом весь Фома, он такой и есть. Он вот... Он такой.
2: Я комментирую, знаешь...
1: 2,5 метра есть, улыбающийся, улыбающегося тела. Вот.
2: Да, я просто, раз уж такое сравнение было отмечено, да, сравнение данного трека со шнуром, ну, да простит меня шнур, но если сравнивать его песни с этой песней, да, то шнур нервно ходит в стране и посасывает кое-что. Вот, на мой взгляд. Хотя шнура я тоже люблю и уважаю.
1: Ну... Да нет, тут просто даже сравнивать, это разные вещи. Это разные вещи. Я могу одно сказать, вот Фома, его много может быть. Вот знаете, говорят про какие-то там песни, вот там, грубо говоря, там этих много не бывает. Фомы много бывает. Его надо слушать или живьем, или... стоять рядом с ним на сцене и орать дурниной. Вот тогда вообще прокатывает все хорошо. Вот. Так, спрашивают, вот можно ли уже заказывать. Саня, я не знаю, уже заказывать, наверное, не получится, потому что еще не закончился эфир. Вот я
2: у
1: вижу, что у
2: Конюшки
1: еще три трека. Еще три трека, так что сегодня мы опять без заказов, потому что Коник Скотина сделал опять двойной эфир. Вот, Игорек нарисовался. Привет тебе тоже, дружочек. Где же ты скакал, скотина, так долго? Почему тебя так долго не было? Вот. Пишут, вот пусть Конь продемонстрирует, что он поет, а там будем смотреть, что к чему. Да, а что, Конь? Чем тебя Конь обидел так?
2: Ну,
1: вот пишут, Конь, тебе дважды гореть в аду.
2: На радио есть запись живого эфира в живой студии, мое успение. Можно не только послушать, но и посмотреть, что мы там вытворяем. Брат, было это давно, но тем не менее.
1: Да, вон на сайт Неформатки зайдите, там у нас есть запись живой студии с ехидным
2: конем. Я бы с удовольствием, на самом деле, себя почаще пихал в разные эфиры.
1: А
2: да,
1: я ему не даю.
2: Да, но
1: я ему
2: то,
1: не даю. Я ему сказал, что Зухер...
2: Один ресурс, как бы не совсем это комильфо.
1: Зухер на Неформатке не звучать не будет. И Конь, соответственно, тоже. И другим диджеям-музыкантам запрещаю свое творчество ставить на Неформатке. Вот такой вот есть минус у наших неформатных диджеев. Нельзя им включать свои песни. Ну и давай, объявляй дальше, что ли.
2: Итак, едем дальше, друзья. У нас следующий участник аж из далекой Германии, из города Гамбург. Группа называется «Старый Икарус», и представляют они нашему вниманию свой трек под названием «Таракан».
1: А Икарус это же Венгрия.
2: Икарус в Венгрии, но группа находится в данный момент в Гамбурге. Вот, хотя, насколько я знаю, ребята довольно-таки часто приезжают к нам в Россию с концертами и успешно по ней гастролируют. Вот, но тем не менее, чаще всего ребята играют именно в Германии, в Гамбурге и других немецких городах. И группа пользуются заслуженной поддержкой со стороны русскоязычной части Германии, да, русскоязычной части Дойчланда, и даже немцы, насколько я знаю, на их концерт с удовольствием ходят. Вот, что касаемо трека. Данный трек, когда я его начал слушать на сайте Неформатного радио, ну, блин, вот признаюсь честно, блин, думаю, что это за хрень вообще звучит. Вот. А потом, знаете, так вот, расслушал, слушался, проникся, и, блин, ну, песня цепляет. Реально есть к чему придраться, есть к чему придраться, но она настолько нестандартная, настолько необычная, настолько интересная. Ну, блин, по-хорошему слову, по-хорошему не слову, без башен.
1: Кого тебя там смыли?
2: Ну, не знаю, там это просто...
1: Что у тебя за звуки на фоне на твоем, на заднем? Это венгры к тебе крадутся.
2: Да, на старом Икаросе. Вот, друзья мои, ну, я не буду больше говорить ничего. Давайте послушаем трек, делиться своими эмоциями будем либо в Ваське, либо в эфирном чате. Еще раз повторюсь, трек необычный, нестандартный, неформальный, неформатный точнее, да, но в то же время цепляющий. Меня, по крайней мере, он очень сильно зацепил. Ребятам большие респекты. Вот. Старый Карус, Гамбург, Германия. Песня называется «Тараканы».

0: Тапочки моей не хватает на этих тараканов. Вот. Так, вот пишут. Тараканы на икарусах. Ребятам нужно меньше нюхать дихлофос. Вот. Далее. Ромка вот пишет. Последний раз видел тараканы в Индии. У нас их больше нет. Ура. В Германии только остались. Прикольная песня. Улыбнула. Так, на шкиворотку их с маслом. По крайней мере, ребята, самобытно записаны хорошо, Люлька пишет. Вот Белка наша пишет, конец ничего, но начало, если бы не рекомендации коня, я бы не стала слушать.
1: Я бы их и сам не стал слушать, если не дослушал где-то до середины.
0: Я вчера поймал жука. Вот, кстати, вся рука в говне жука, я ее до сих пор пою, Фома, вот... Ты сволочь, ты заразил меня этой песней.
1: У неустойчивости тоже про насекомых.
0: Так, он устал от тараканов. Нудненько, тараканы. Такое чувство, что он устал петь про тараканов. Но я честно скажу, вот на середине первого куплета просто вышел на крыльцо и вместо таракана пел мудозвоны. Вот честно, вот не кривлю душой, просто про себя. Мудозвоны, мудозвоны. Вот как-то вот оно... Так, голос интересный, непостоянный. И все, по-моему. Тут больше ничего. Так, вот Фома пишет, с меня плюсик однозначно.
1: Кстати, Фома уже слышал, Фомин слышал эту группу, просто не знал, как они называются. Он об этом тоже не знал.
0: Затянуто слишком, вот. А еще тараканы есть такая группа. Много повторов по тексту, слишком утомляет. Так, Санек вот пишет, я, конечно, не знаю, но последняя группа доказывает свою никчемность. Докажите мне обратное. Вот как-то так. Как-то так. Ну, в принципе. Ну, мне
1: сказать, я попробую все-таки Саньку.
0: Попробуй реабилитироваться обратное. В моих глазах. Ты упал в моих глазах. Вот то, что у тебя там смыло за спиной.
1: Я. Скажу слова защиты по адрес.
0: Просто, понимаешь, ты так Кросс. Вот ты меня подготовил, что вот дальше будет ух! Вот после
1: ух,
0: Юльки,
1: бля,
0: понимаешь, вот после Калюни, после Юльки, потом вот грибной парень был там, который прошел пешком всю Индию. Вот, Калипсо. И вот после этого всего, вот, а ты обещал, что будет лучше, и раз...
1: Ну, не... Ну, блин, давайте, друзья мои, так, я

0: обещал, их было лучше,
1: им было лучше на протяжении нескольких песен. Вот. Что касается старого Икаруса, Захар, дай я скажу, не перебивай. Что касается старого Икаруса, ребята меня чем-то неуловимо зацепили. Песня интересная, самобытная, неординарная. И, ну, она может нравиться, она может не нравиться. Кто-то может ее вообще не понять, да, о чем они поют. Но, ребят, свои тараканы в голове. И вот если слушатель имеет своих тараканов в голове, уже своих, да, он эту песню поймет, и тараканы в его голове полюбят эту песню про тараканов. Вот, как-то запутано, но
2: тем не
1: менее.
2: То есть это была песня не для людей, а для тараканов, которые пусть в голове
1: так,
2: у людей.
1: Пусть так. Да, для тараканов в ваших головах.
2: Ну,
1: если у вас нет тараканов, вы эту песню не поймете.
2: У меня нет тараканов. У меня блохи, я тебе честно скажу.
1: У Фомы жуки.
2: И все они под хвостом. Да, у Фомы жуки. Так что мои тараканы не поняли эту песню. Ничего плохого про группу сказать не могу, но вот именно эта песня меня утомила.
1: Вот так. В конце концов, не все коту масленица. Захар должен был что-то кому-то обосрать, вот он это и сделал.
2: Ну, наконец-то. А то я прямо от сценария отбиваюсь. Ухожу куда-то, я всех любить начинаю. Может, я тоже каких-то грибов поел? Я всех люблю. Люди, люди, я всех люблю.
1: Ладно, давай дальше. Давайте меньше пиздоболить, у нас песни, и всего 10 минут до конца эфира должны мы с вами уложиться. Вот. И следующий трек от следующего исполнителя, он у нас из Санкт-Петербурга. Питер – это город, который традиционно и нас, Захаром, и радиослушателей радует. Ни разу еще за все два года существования 5+1 не было ни одной слабой группы из Питера в 5+1. Вот. Всегда эти группы из этой столицы нашего русского рока нас несказанно радуют. Вот. Тем более, что группа «Последний пионер» не так давно уже участвовала в одном из наших выпусков 5+1 со своей композицией «Нас нет». Эта песня очень понравилась и мне, очень понравилась Захару.
2: А это который с тещей был?
1: Да, да, да. Вот. И я считаю, что вот даже если, даже несмотря на то, что «Нас нет» не победила в голосовании, тем не менее, думаю, что, скорее всего, эта песня окажется в ротации неформатного радио через ништяки, либо через неформатный прорыв. Мы об этом с Захаром в свое время говорили. Вот. Ну, сейчас, в данный момент времени, группа представляет нам свою новую работу. Песня называется «Остановка сердца». И я сразу хочу, ну, как бы это сказать, покаяться, наверное, перед вами, дорогие радиослушатели. Я уже говорил и не раз говорил о том, что не будет программы 5+1 альтернативы. Не понимаю я такой, не принимаю такой стиль музыкальный. Мне это не нравится. Вот. Но для группы «Последний пионер» сделал исключение. Поскольку песни мощнейшие, просто энергетика, очень сильная подача, очень плотный звук. И, ну, блин, ребята достойны того, чтобы звучать в эфирах неформатного радио. И я считаю, что у данной музыки есть очень много поклонников, очень много любителей, да, такого направления. И ребята в этом направлении просто короли. Вот. Так что группа «Последний пионер», Санкт-Петербург, с своей композицией «Остановка сердца» слушаем.
2: Он наконец договорил. Ты знаешь мне, что слушатели пишут? Зухер, дай Диме сказать. А то я тебе мешаю говорить, это растягивается. Поехали. «Последний пионер», «Остановка сердца». Ставим, слушаем.

0: В эфире программа «5 плюс 1».
1: Ну вот, по-моему, идеальный трек.
2: По своей длине?
1: Во-первых, по своей длине. Он 2 минуты ровно. То есть вот ребята выстрелили и красиво исчезли. Вот. Такую альтернативу я люблю. Я же хожу, курю по полсигаретки на каждом треке. То есть бычкую. Вот я сейчас даже бычок докурить не успел. То есть вот реально шикарно. Мощно, забористо, коротко, быстро. Хорошо. Вот. Он красив тем, что вот они прям сразу ух и исчезли. Вот. Аранжировка продумана. Я не смеюсь, я реально говорю, вот хорошо. Для альтернативы.
2: Захар, я скажу так, что вот все-таки нас нет, а мне понравилось гораздо больше.
1: Я честно скажу, не помню, правда, не помню. Вот название группы запомнил, но раз запомнил название группы, значит было что-то неплохое. Вот, но что вот прям так, не помню. Вот, давай комментарии зачитаем. Так, Кач. Хорошо, я люблю такое музло. Зашибись, люблю Питер. Хохол вот пишет, бог его знает. Запись вроде хорошая, голос тоже сведена неплохо, но так не... Ну, не знаю, Сань, что тебе нет. Зато ты всякую херню, которую мне шлешь, вот она тебе нравится. Так, вот, Фома пишет, главное, не затянуто. Отлично, то, что надо, такого надо больше ставить, Киберпанк пишет. Так, вот, Колка пишет, кури на рабочем месте. Нет, тут смысл в том, что я теперь выхожу курить, и я курю меньше. Потому что иной раз лень сходить покурить, и я сокращаю количество никотина постепенно в своем организме. Вот, последний пионер, ребята пишут сами, вот, главное, не успели надоесть. Опять заглючило у меня все. Опять что-то глюкануло, не знаю, вот, на каком месте нас оборвало. И оборвало ли вообще? Ребят, ну-ка напишите, нас оборвало или нет. Вот, главное, не успели надоесть, написали сами ребята. Далее, все прослушала, осталась верна Югославии. Все что-то кого-то напоминает. Югославия не повторяет и неповторимо. Молодцы. Верно, но тут можно поспорить. Можно поспорить. Вот если будет желание к следующей программе, прям я с тобой в эфире буду спорить постоянно. Так, далее, что долой русский рок, даешь альтернативу. Мой коммент не зачитал. А, Игорек, я думал, ты про прошлую песню написал, про тараканов. Ну, давай зачитаю. Песня хуйня, извините за правду, вот Игорек написал.
2: Ну, не знаю. У каждого правда своя.
1: У каждого, да, своя правда. Кто-то пьет портвейн, кто-то коньяк, кто-то любит пиво. Так. Белка пишет, динамичная, но, блин, как-то не дошло до сердца. Так вот, это и хорошо. Понимаешь, вот ребята вышли, сказали то, что думали, и закончили резко. Вот мне понравилась именно вот сама задумка этого трека. Он очень динамично прошел. Вот, что это было, спросил Санек. Это, видимо, про заебы моего Сэм-бродкастера. Да, что-то, я говорю, у меня новая система стоит, еще не обкатанная, и я так подозреваю, что к следующему эфиру все исправим. Косячки в эфире сегодня проскакивают. Да, вот пишут, был обрыв, оборвало. Пел Макаревич 5 секунд. Ну, да, когда пропадает диджей из эфира, то включается автодидж, чтобы не было тишины.
2: Это все вот. Америкосы нам тут мешают.
1: Да эфир не америкосы, просто Зухер мудак. Я сломал свой компьютер, и сейчас у меня все свежее стоит. То есть вот я программу настраивал буквально за 10 минут до эфира. И, может, что-то где-то не доглядел, где-то не поставил какую-то галочку. Ладно, давай последних участников сегодняшних объявляй и будем...
2: Сейчас я это сделаю. Так вот, друзья мои, следующий участник нашего эфира, последний. Традиционно мы треки, которые представляют Тулу и Тульскую область, ставим в самом конце программы. И в данный момент времени эта группа не из Тулы, это группа из Новомосковска. Называется она... В одно слово, сразу скажу, в одно слово. Группа называется «Замолчи свой рот». Именно так, в одно слово. Вот, с композицией, которая называется «Жизнь одна». Вот, у нас...
1: «В жизни одна».
2: «В жизни одна». Не «Жизнь одна», а «В жизни одна».
1: Да.
2: Да. Вот, я сразу хочу сказать о том, что Новомосковск, как город, как рок-н-ролльный город, да, мне в последнее время нравится гораздо больше, чем Тула. Очень много там интересных коллективов, и неоднократно группа из Новомосковска
1: понтов
2: уже...
1: Понтов там меньше, чем у тульских говнарей-музыкантов, коим я и себя причисляю.
2: Ну, да.
1: Там и... ребята более искренние.
2: Вот, друзья, я что хочу сказать, что у нас в наших эфирах неоднократно принимали участие команды из города Новомосковск, и скажу больше, некоторые команды давно уже постоянно ротаться на неформатном радио. И очередная группа, которая для вас звучит, это группа «Виа, замолчи свой рот». Группа довольно-таки молодая, я, к сожалению, не могу сказать, когда они появились на свет, но такое ощущение, что появились на свет они совсем недавно, поскольку совсем недавно они записали свой EP, в котором, соответственно, как бы и вот композиция «В жизни одна» также представлена. Писались они на студии «Рокот», печально известной Захару. И, ну, на самом деле группа довольно-таки интересная.
1: Не, на самом деле студия это хороша. Это у меня просто с ней был.
2: Не сложилось, да.
1: Не сложилось. Причем я всем рекомендую. Вот ко мне недавно ребята обратились, говорят, а где лучше все записаться. Я прям их направил прямой наводкой и сказал, идите туда, там качественно все сделают. Вот,
2: если возвращаться к группе «Я замолчи свой рот», то хочу отметить, что несмотря на то, что группа молодая, у нее уже огромное количество поклонников, группа сейчас активно себя продвигает, часто выступает, и я думаю, что за этой группой большое будущее, как в Московске, так и в Туле, а возможно даже и, скажем так, на территории далеко за пределами нашей Тульской области. Вот. И, ну, что еще могу сказать? Ну, пожалуй, больше ничего говорить не буду, у нас уже время 12 час.
1: Давай уже, да, слушать, потому что мы уже перепрыгнули.
2: Замолчи свой рот, композиция «В жизни одна».
1: Замолчи свой рот, коняшка, замолчи свой рот, в жизни одна.

0: Ой, ой, аж закашлялся. Аж закашлялся. Итак, друзья, 23.06 на наших зеленых системных. Вот, ну, давайте начну. Даже не знаю, откуда начать. Ну, давайте начну сверху я, наверное, все-таки читать комментарии. Гражданка только качественно звучит, вот пишет Колка. Хохол пишет, честно, мне кажется, будто под минус. Как-то голос с музыкой не слипается.
1: Не слипается.
0: Ну, не слепо он написался. Он же хохол. Он. Все русские, кроме я. Так, Саня вот пишет, я много всякого слышал, но хватит уже тупости и криворотости. Далее, вот Игорек пишет, это пиздец. Ромка пишет, менять название «Вперед к вершинам». Прикольная песня, интересная. Немного как-то коряво, но вроде так и надо. И очень самокритичная песня. На свете, братцы, все говно. Все мы порою, что оно. Так, нормальный трек, пишет Фома. Белка решила, что стихи правильные, но слушать крайне трудно. Корявенько. И вот Саня просит не обижаться на него. Ну, в принципе, вот в комментариях, наверное, все и написано.
1: Вот. Я хочу сразу...
0: А от меня пожелание просто, ребятам, не какой-то там, а вот просто пожелание, займитесь вокалом. Вокалом, чтобы хотя бы попадать в ноты везде в песне. Вот. И, наверное, а так, в принципе, нормально. Вот, пишет мне из Владивостока, похоже на гражданскую оборону, но это пародия не более. Ну, вот как-то так.
1: Ну, я что хочу отметить, что ребята в самом начале своего творческого пути, естественно, что группа молодая, естественно, не все у них пока получается, но, по крайней мере, есть положительные моменты, есть интересные, скажем так...
0: Есть моменты, есть потенциал. Ребят, вам надо работать, и все у вас получится.
1: Ну, примерно то же самое я и писал, когда услышал впервые данный трек на неформатном радио, в комментариях к этому треку я все написал. Конечно же, над вокалом надо работать, вокал статичен, иногда не совсем попадает в ноты, вот. Но, по крайней мере, вот есть какой-то посыл, есть здравое зерно, я не знаю, как выразить, да, но песни действительно вот есть какая-то основа, какое-то вот, ну, она близка и по содержанию, по своему, по наполнению. Песня симпатичная, даже несмотря на некоторые огрехи. И, ну, думаю просто, что нужно как-то вот немного поменять концепцию своих песен, быть более энергичными, более подвижными, да, побольше драйва и побольше разнообразия. И все у вас обязательно будет.
0: Не смотрите на Егорку, идите своим путем. Вот, и все будет нормально. Ладно, что, на сегодня, наверное, уже все.
1: Ну да, 23.09.
0: Друзья, запишите номер Аськи. 674-358-469. Вот, это наш старый-новый диджей. Диджей Очкарик. Раньше он эфирил с помощью знакомых, был привязан к чужим людям, потому как он незрячий абсолютно. Вот, поэтому общаться он может только в Аське, поэтому во ВКонтакте, к сожалению, вы с ним пообщаться не сможете. Вот, посему 674-358-469, появится он после нас с коняшкой в эфире. От нас могу вам всем сказать до встречи через неделю. Не болейте, не ругайтесь, все достойные попадут куда надо. Все недостойные отфильтруются и умрут сами. Вот, коняшка, прощайся.
1: Ну что, прощаюсь, дорогие друзья. Еще раз повторюсь, что победителей в этот раз у нас будет два. У нас запись этого эфира и голосовалка появится, дай бог, завтра утром. И, соответственно, всю неделю можно голосовать за понравившиеся треки. Друзья мои, еще раз напоминаю, сегодня у нас прозвучало в эфире очень много интересных и достойных композиций. Не жлобьтесь, не жильтесь и ставьте галочки на всех, кто вам понравился.
0: Ну и все.
1: И все. До свидания.
0: До свидания, друзья. Увидимся, услышимся через недельку. Не болейте. После нас в эфире DJ Очкарик. По-любому тихо не будет. Пока.
1: Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Тирекс. В 1967 году два английских хипаря Марк Болан и Стив Перегрин Тук организовали дуэт. Дебютный сингл попал в Британии в топ-40. Альбом пришелся по душе хипующей публике. В Британии началась самая настоящая тирексомания. Даже Ринго Стар снял о группе документальный фильм. Тирекс были вдохновлены творчеством Джона Толкина и создавали эксцентрические, пасторальные, фольклорно окрашенные песни, что и раскручивало, и поддерживало их успех. Но в 77-м году Болан попал в автокатастрофу и погиб, а в 80-м году умер Стив Тук. Очень трагично, но безумно красиво и мелодично. «Слайдер».

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция» неформатного. Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Друзья, в эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио. Победитель программы Миксер. Победитель программы

верою сорванный флаг. Каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи лжи? Как отмотать время назад?

отойду, и я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну.

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

Други и подруги, здравствуйте! Здравствуйте, друзья! 21.01.19 на моих зеленых системных. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Приветствую всех онлайн-слушателей! Отдельный привет всем, кто смотрит стрим. Вот, и, собственно, вот он я. Вот меня сегодня 4 человека спросили, живой ли я вообще. То есть, в принципе, все подозревают, что мог я и закончиться. Вот, не знаю, с чем это связано, но почему-то все четыре решили, что меня уже нет на этом свете. Ребят, вот он я, живой.

туда. Если вы будете писать туда, то ваши комментарии останутся в ваших аналах. Останутся в аналах, это значит, что когда я выложу запись эфира, эти комментарии будут приклеены к нему прям как комментарий. Вот. Если вам лень писать у нас на чате, вы можете сделать что? Во-первых, сейчас прямо в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте идет стрим. Тыкайте там на видео и увидите там видяху с красным значком онлайн.

на стрих. Вот. Так, смотрите, что пишут. Захар, тебя подложка глушит. Меня подложка глушит. Ну, давайте, мы сейчас все настроим, ребятушки. Мы сейчас, давайте я чуть-чуть ее приберу. Вот так. Вот так вот. А вы мне говорите, лучше ли стало или хуже? Так, Дениска пишет, что у меня, наоборот, подложка тихая.

все вместе будем слушать. Вот, чем мне последнее время нравится бомбардировка, что у меня с ней вообще никаких, понимаешь, геморроев теперь больше нет. Раньше я делал голосование, считал голоса, страдал, мучился, теперь нет. Теперь все. Теперь, если мне какой-то трек понравится, прямо вот посреди эфира, я говорю, ребята, понравились, грузите на сайт, забираю в ротацию. Вот. Все остальные вот эти телодвижения, они больше у нас не присутствуют. Ну и еще какая новость, друзья. У униформатки. У униформатки появилась новая телега. Вот, там теперь стало возможно сделать группы в Телеграме. Раньше не было, поэтому у нас был просто канал, да? Вот, он как бы остался, или как он называется? Ну да, канал. Вот, но еще и появилась группа. Вот, в группе что поинтереснее, там много тем, там удобнее, мне кажется.

похуарить. Вот. Ссылочка там же на стриме есть. Ну и у нас в группе во ВКонтакте с закрепленным сообщением. Как понимаешь, эта группа тоже приклеена. Вот, поэтому передобавляйтесь в ту телегу, буду ее пиарить, будем ее развивать. Там 200 тысяч человек ограничение. Пока мы это все заполоним, эти 200 тысяч, я думаю, нам их, этого ограничения пока хватит. Вот, ну и все, собственно, давайте начинать. Давайте начинать. Итак, первое сегодня у нас по списку. Первое у нас по списку «Прощай, привычка». Группа «Прощай, привычка». Что у них написано в сопроводилке? Так, сейчас я чуть-чуть отскочу. Бэкграунд. А, у меня теперь три монитора, друзья. У меня, знаете, что есть? У меня же теперь есть мониторный планшет. Вот он. Очень удобная штука. Я могу теперь в него тыкать. И у меня теперь три рабочих пространства. Мне теперь стало удобнее. Я теперь всех вижу.

интересно. Вот, может, не произошло ничего. Может, вы, наоборот, стали богаче на миллион два долларов, там, три, четыре. Ну, вдруг. Вот, вы знаете, что у меня в телеге написано? Неформатное радио начало видеочат. Видеочат. Может быть, можно сюда писать комментарии какие-то? Ну, давайте я сюда пром напишу. Так, Ctrl-Enter. Пром. Нет, она не выглядит как отдельный чат. Ну ладно, мне надо экспериментировать. Так, что тут нам пишут?

нифига. Так, что там мне? Антоха пишет про песню. Про песню пишет. Мне зашло. Мне зашло. Что там еще у нас? Все, что, комментариев по песне нет. Где у нас группа «Прощай, привычка»? Почему она нам не пишет ни в один чат? Почему?

сообщества, на свои афиши, там, ближайшие концерты. Это все не возбраняется, это приветствуется. Даже если люди вас послушали, вы им понравились, они раз к вам добавились. Вот. Ну и, конечно же, не молчите, не сидите, как мышь на крупу, надулись и сидят тут, понимаешь, общаться не хотят вообще никак, ни со слушателями, ни с диджеем. Я вот сейчас как обижусь на этих гребаных музыкантов. Вот, поехали дальше. Далее у нас группа FM. Песня называется «Февраль». И написано так: «Февраль-про одиночество». Это про одиночество. У всех бывает одиночество.

привет всем. Видео на сайте опять не показывают. Слушай, ну я не знаю, с чем это связано, Юр, честно. Все разрешения проставлены, галочки все стоят. Причем, знаешь, что самое смешное? Когда трансляция закончится, это видео можно будет смотреть на сайте. Я не понимаю, с чем это связано. Ну, видимо, что-то эти америкосы там, пиндосы, мудрят. Так, что тут нам пишут? Что тут нам пишут? Вот, во-первых, нам написал Антон, что занялся он йогой и пилатесом. Я его спросил, что такое пилатес, но он мне так и не ответил. Или он слушает радио, поэтому он не слышал, что я об этом спросил. Йога? Что такое? Я знаю, что такое йога. Пишет вот, в целом ничего, но...

Что я могу сказать? Коту, когда нечего делать, он яйца лижет. Вот, ну, Олежек название группе меняет. Ну, ладно. Окрет так окрет. Посмотрим, насколько нам теперь окрета хватит. Так, Пермь у нас нарисовалась, пишет: «Здрасте всем, смотрю, нас тут сегодня много». Да, тут нас сегодня прям завались.

вторник, значит, бомбардировка. Так, Дениска пишет, рад был всех повидать, пойду за женой, завтра залечу. Давай, вали. Вали за женой. Так, что там еще? Витек пишет, уже свою доставил. Свою уже жену доставил, теперь свободен. Вот, что там еще? Про, вот смотрите, про песню никто не пишет. Репы, пушка твои, прям по душе. Мне лайкаю видосы, смотрю, сносят. Слушай, Витек, я у тебя там

увидел. Вот, короче, я, мне кажется, девочку какую-то у тебя там увидел. Интересно. Вот, и хотел спросить, то есть это ваши там ребята ревут, или это у тебя как

а значит и свою судьбу механизмом. Вот такая вот заумная, понимаешь, сопроводилка у группы «Примарий Аспект». Ну, давайте слушать.

Итак, другие подруги, приветствую всех. Приветствую всех. Тут вот Олежек пишет: Захар, а давай, вот, хоть и на работу завтра, но пофиг. Олежек, а ты знаешь, что в России теперь есть чат? Ой, чат, господи. Штраф. Теперь в России штрафуют за, как это называется, за побуждение к субботыльничеству.

лекции читать. Нет, я буду тупо бухать в одно рыло. Вот, а вам уж если хочется, то ради бога. Так.

завтрак, ищи. Ищи где хочешь. Вот, собственно, что тут людям понравилось? Ну-ка, людям. Олежику понравилась песня. Антохе не зашло. Так?

надо залить, потому что пока не разболелся. Вот, у меня есть такой момент, я вот начинаю, он начинает ныть у меня. Я вот если успею туда стопочки 4 залить, да, он остановится, и все, и хорошо, с утра я бодрячком. А вот если я этот момент упущу, он как разболится, разболится, и потом сильно болит, и долго болит.

как и Revolution, все то же самое. Там у них голосуют зрители билетами. Соответственно, группам пришлось загонять туда зрителей. И я думаю, половина из них сами покупали билеты этим вот, понимаешь, фанатам. Чтобы напихали стаканчики. Знаем мы все эти разводки, знаем. Вот, организация порадовала, бардак. Вот, мы более не будем бухать в эфире без тостов и давай хлопнем. Ну да, я теперь не могу. Это я могу вам просто действием показать, что пора. Вот, я наливаю. Но я никого не принуждаю к собутыльничеству. Вот, смотрите сами. Если вам хочется, то, конечно. Как же я могу вам запретить это мерзкое занятие? Никак.

большой, настоящий и взаимный. Ой, вообще, на самом деле, вот слово «взаимный» в сопроводилке — это прям замечательное слово, потому что бывает, что...

СВО, то, конечно. Я же уже вам много раз сказал, пока война не закончится, никаких фестивалей неформатка делать не будет. Не будет. Я даже не выступаю никуда, не езжу, пока все это не закончится. Вот. Хотел на днюху, и то не получилось. Вот.

немножко мимо. Вот где будет железненько, я заинтересовался. А тут мне как-то грустновато, простите, без обид. Ну да, песня такая. Нет, дело даже не в настроении песни, а она монотонная.

альбом. Вот, я вам советую, конечно, немножечко переосмыслить. Вот, и опять же, она уже будет тогда в двух вариантах, так даже лучше получится. Вот, поэтому вот так. Ладно, так, большая, настоящая, взаимная, удаляю, чтобы мне не путаться. Едем дальше. Далее у нас «Навстречу солнцу». «Навстречу солнцу», я, насколько помню, это группа из

Так, муза. Бодрая, мощная танцевальная композиция, над которой работали все участники группы «Навстречу солнцу». Возможно, именно эта песня станет хитом, а может, следующая. Время покажет. Работа над записью нового альбома продолжается.

где ты? А почему тебя здесь нет? Вот, поехали, ставим, слушаем «Навстречу солнцу». Если я все правильно понял, это орловская группа. Трек называется «Муза». Поехали.

Вот я за эфиром в очередной раз ругался матом на музыкантов. Я говорю, музыканты, собаки, женщины, где вы? Где вы? Почему вы думаете, что вот... я даже не знаю, как сказать-то без мата. Вот без мата очень...

Город Орел. И она раньше ни разу звучала в неформатке. Она у нас очень давно, мы друг друга знаем. И она знает, что надо быть на эфирах. Соответственно, или она не знает, что сегодня эфир с «Навстречу солнцу», потому что уж она бы пришла, мы с ней в нормальных отношениях, мы всегда хорошо общались, мы ни разу не поругались. Вот. Или, блин, она тоже звезду включила. Я не знаю. Но, тем не менее.

называется... Сейчас. Есть такое выражение «заматерело», да? «Заматерело». Вот как это выразить в отношении девочки, да?

Вот, время пошло на плюс тебе, как вокалисту и, собственно, звуку группы. Вот, я надеюсь, что все у вас удачно, все у вас хорошо. Так, что там, Витек вот пишет, многие музыканты сейчас считают, что за ними бегать должны. Ни хрена сами не делают, кто бы за них все сделал, а они все звезды. Они все звезды. Ну, как тебе сказать, ну и шли бы эти звезды на небо звездеть, да? Вот послушаем сегодня и забудем про них. И больше знать не будем знать про них. Пускай эти звезды светят кому-нибудь, но не нам. Мы обиделись. Фу-фу-фу. Так. Что там? Трек недоступен в общем доступе. Итог. Послушаем и забудем. А вы старались, сочиняли, записали, красиво вышло. А итог. Вот. И все, трек остался при них, а не у слушателях. А не у слушателях. Да. Согласен.

общение. Вот, ну как бомба Питер, так все, как этот, я не знаю, в пустоту. Мы вещаем в космос. Вот, и когда этот сигнал отразится от Солнца и вернется к нам, вот тогда они нам соизволят ответить. Ладно!

поставлю коры в угол, вот там закопаете меня, и все, и как бы ладно, закончилась информатка, но нет-нет, да кто-нибудь и да, да, нет-нет, да кто-нибудь и да. Вот, поэтому я кайфую, честно, я рад, что я вам доставляю удовольствие. Пусть это не скромно звучит, пускай, вот, я не дал я эту скромность, потому что живем один раз. Вот, ладно, я тоже всех вас очень люблю, ребят, на самом деле, поэтому... Все очень взаимно. Так, ладно, поехали дальше. Дальше у нас группа Консуэло. А, одна Эл Консуэло.

рассветом, приурочен к 28-й годовщине со дня смерти знаменитого русского поэта 20 века Иосифа Бродского. Но закончился путь земной, и началась жизнь вечная. Жизнь в искусстве, жизнь творчества.

Итак, другие подруги, я когда прочитал название «Роза герань гиацинты», вот, я думал, что сейчас будет что-то у нас там прям про войну. Вот, Антоха пишет, оружие с названием «Роза» у нас нет. Как-то обходимся цветочками попроще. Слушай, я тебе скажу так. Я когда смотрел...

Там было то ли пионы, герань, гиацинт. Сейчас я погляжу, попробую папочку-то найти. То ли тюльпаны, герань, гиацинт. Поэтому как бы у меня в голове все сложилось.

звучало лучше, честно. Ну, мне так кажется. А потому что вот звуковой ряд, то, что ребята-музыканты сделали, он прям хорошо, эпично звучал. А когда вот падает на все это такой опереточный вокал, то оно прям появляется такое, как это сказать, некое... я не знаю, как правильно сказать. Чувство...

знаю, как это словами выразить. Короче, вот мне кажется, если бы вот избавить вокал вот от этого, вот конкретно в этой песне, да, то она бы, мне кажется, прям вот до мозга бы дошла, прям до сердечка. Вот, до самой задницы бы пробрало. А вот это...

блокады. Посвящается всем воинам духа, тем, которые выстояли, не сдались, отстояли город в те морозные, голодные, страшные годы. Их невероятную, непобедимую силу духа не удалось сломить. Посвящается нашим ребятам, которые прямо сейчас, в эти минуты сражаются за наши жизни, отдают свои. Эта песня о всех вас, о непобедимых воинах духа.

уже прям, я чувствую, прививается. Я что хочу сказать, ребят. Вот так, сейчас я зачитаю. Вот Антоха пишет: эта песня мне не зашла. Звучит эпично, но более естественно. Сова на глобусе трещит. Слушайте, я сейчас расскажу. Я сейчас расскажу, чего было не так. Ну, я свою мысль выскажу. Настя, Настенька, ты умница. У тебя красивый голос.

Но я скажу честно, я прочитал сопроводиловку, да, я знал, о чем песня. Но я честно говорю, что я вот сейчас сидел, я надел студийные наушники, чтобы меня вообще...

музыкой, а смыслом. Вот, а смысла эта песня не донесла вообще вот ни на грамм. Ну, честно, Настенька, я ни в коем случае тебя обидеть не хочу. Вот, послушаешь ты запись этого эфира. Вот, но нет, такие песни нельзя так петь. Там все красиво, вообще ни слова не... Ну, вернее как, слова понятны, смысл пропадает, понимаешь? И вот...

что красиво надо петь о любви, о лете, о зиме, я не знаю, о солнце, о чем угодно. Вот, но когда ты поешь про человеческое горе, про то, о чем написано в сопроводиловке, в первую очередь надо доносить смысл песни. Вот, а смысла вот вообще не было. Я слышал крутость аранжировщика, я слышал крутость вокалистки, вот, и вот эта вся крутость, то есть эта песня вокруг исполнителя, а не вокруг воина духа, вот.

если потерялся. Поэтому мое пожелание, конечно, на будущее, если, Настюш, ты замахиваешься на достаточно серьезные такие темы, тут вот это все не нужно. Вот эта вся крутость.

Я думаю, она меня услышала. Настенька, ты умничка, ты молодец. Но вот, блин, такие песни так нельзя делать, честно. Это прям вот большая ошибка. Ладно. И опять же, вот имею

Так, что там еще у нас? Все, все, у нас очень мало комментариев. Ну, на самом деле, Вероника должна умереть, я согласен. Поэтому, Антоха пишет, я так думаю, что Вероника скорее хочет постукать вопрошающе. Ребят, в группу пустите, загрузите свой трек на неформатку. Я его еще раз послушаю. Мне кажется, я его, наверное, возьму. Я его

будет немножечко длиннее, чем обычно, потому что я сунулся пособирать треков, которые новые вышли у наших давних, у наших мастодонтов, да, у тех, кто уже давно с нами, давно в эфире. Вот, плюс будут треки, которые изданы на лейбле «Неформатки». Вот, и как бы я сунулся, а вот не было меня с 12 декабря, да, с 12, по-моему. И вот по 13 февраля, декабрь, январь, 3 месяца, да? За 3 месяца очень мало. Короче, я думал 2 эфира насобирать, насобирал один удлиненный. Ну, там треков 10, наверное, 12. Вот, поэтому завтра миксер будет чуть-чуть подлиннее, чем обычно. Вот, но тем не менее он будет. Вот, как бы все, начинаем новый сезон бомбардировки, начали, начинаем новый сезон миксера. Закончу я сегодня песней «Колки», «Земля королевы мод». Медленно называется песня. Я просто на этом компьютере сейчас хаотично

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Пузырь винища от этой группы стоит 50 баксов. Концерт в Рио-де-Жанейро в 1983 году собрал 247 тысяч человек. В 96 году билеты в Tiger Stadium, вмещавшие более 44 тысяч человек, были проданы за 47 минут. Это одна из самых известных рок-групп мира. В Японии вообще образовалось целое направление Visual Kei. В общем, KISS. Народ это, кто еще не понял. Шок-рокеры образовались в Нью-Йорке в 1973 году. Первый свой концерт они дали 30 января 1973 года. Они играли для трех чуваков, бухавших в кабаке «Попкорн-клуб» в Квинси. А 18 февраля 1974 года парни уже пели и плясали на телевидении, на ABC, в программе «Дик Кларкс концерт». Песню, которую они там лобали, мы сейчас и заценим. Nothing to lose.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, пошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

свою меру, узреть смертная экосфера. А что дальше, не знаю, как дети играем у самого края, гуляем по грани. Свои поймут, о чем я, добра им у приюта поют. Дорога к краю прямая, там точно ждут. Знаю.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитативом сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, Настя повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом, кто я? Время – вода, кто я? Зачем себе кажемся мгновенно?

зависая на краях ада и рая. Ошибок и осознание главного — любить и быть для кого-то радугой, другом или источником, ручьем или рекой, а может, бескрайним морем с белыми парусами на горизонте.

Тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом, кто я, время – вода. Кто я? Зачем себе кажемся мгновениями радостей, мегатоннами горя? И с собой споря, делим на доли, надо ли, на то или. Тело ищет у земли опоры и смысла, душа же зависла между прошлым и будущим, ловя скользкое равновесие настоящего.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: И теперь я до смерти остался один. Две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин, на картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно, что из этой земли силу пьет и любовь, и печаль, и отвагу. Теплый ветер и вечер, и солнце в пыли. Перекладываю я, кладу на бумагу. Бог у Бога портянки украл и привет. Бог натер волдыри, ему больно, хромает.

проборе. Общий смысл мне понятен. Вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня, было б две, отдал бы, отдал бы и вторую. И мы можем не видеться, жизнь или две. Я чего-то устал, я посплю, если можно. Верю я, ты придешь, жив и бодр вполне, и разбудишь меня. Осторожно.

настанет время пробуждения нот. Свет ударит в глаза, растекаясь пламени, закружится лед, в такт ударит гроза.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Марк Наумович Бернес, величайший актер, советский шансонье, благодаря которому сложился золотой фонд советской песенной классики, лауреат Сталинской премии первой степени 51 года. Народный артист РСФСР. Песен он исполнил за свою жизнь не так, чтобы много, около 80, но все они были гигантскими, огромными, в то же время тихими, скромными. Но в этом-то и была их сила и мощь. «Напиши мне, мама, в Египет». Марк Бернес.

Мне бы лучше в Сибирь путевку, но учти, когда выйдет срок, вдруг

Вот такие дела были в Советском Союзе египетские. Из песен даже узнавали, чё к чему. Марк Наумович снялся более чем в 40 фильмов. Образы героев Великой Отечественной войны такие же, как и его песни, спокойные, но с геройским стержнем где-то внутри. Родился он 8 октября 1911 года в Нежине, Черниговской губернии. В 17 году с семьей переехал в Харьков. По окончанию 7-летней школы в 1928 году начал свою самостоятельную жизнь с расклейщика афиш. Работал зазывалой, живой афишей. Начал посещать занятия в театральном техникуме, одновременно поступив статистом в Харьковский театр Муссурий. Там и сыграл первую роль, заменив заболевшего актера. В 17-летнем возрасте переехал в Москву, где стал работать тоже статистом в малом и большом театрах. В 30-33 году играл небольшие роли в Московском драматическом театре, а с 1935 года стал сниматься в кино. А после фильма «Два бойца», где он с поразительной задушевностью спел «Темную ночь», стал любимым артистом всего Союза, всей России. «Темная ночь», Марк Бернес.

твою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

детской кроватке не спи. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: 1950-60-х годах Марк Бернес создал в кино сложные характеры людей с нелегкой судьбой, таких как Умара Магомед в фильме «Далеко от Москвы», Чубук, «Школа мужества». В этот период появились такие песни, как «Если бы парни всей земли», «Я люблю тебя, жизнь», «Москвичи». Ну и тут нашлись злопыхатели. В 58-м году началась травля Бернеса. Начали, так сказать, искоренять пошлостью в музыке. Ну а как же, статья вышла, «Звезда на Волге», нарушение правил дорожного движения, как сегодня принято говорить, заказные статьи черного пиара. Но это было написано в «Правде» и в «Комсомольской правде». Все, 3 года сиди без работы, иди разгружай вагоны. Но ничего, народная любовь вернулась к Марку Наумовичу. Польша, Югославия, Чехословакия, Румыния, Болгария, Англия. Появились и новые песни «Хотят ли русские войны?», «Я работаю волшебником», «С чего начиналась Родина?» и «Журавли». Последняя запись Марка Бернеса с одного дубля. 16 августа 1969 года, на 58-м году жизни, Марк Наумович Бернес скончался от рака легких. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, участок номер 7. Любимый город.
1: Знаешь, мне самой не хочется ехать.

вернется знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд, любимый город, другу улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад и нежный.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

без парашютиков. И как заманчив идеи чудиков. Безумец, гений не отличаются, лишь измерения для них смещаются. Мы одиночество закроем маскою, себя источим мы звериною ласкою. Уже изношено до дыр исподние, но все неведомы пути Господние.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

Пусть наши дни нам не вернуть назад, но я прошу, позволь мне досказать.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Шук-шук, не Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Джамирокуай. Название придумал вокалист группы J.K., соединив слова «джем» и «ирокез». И получилось «джема ирокезы». С культурой североамериканских индейцев связан и логотип Джамирокуай «Buffalo Man» – «человек-бизон». Это изображение тоже придумал Кей. В различных вариациях сопровождает группу на многих обложках альбомов и синглов. Из первоначального состава группы остался только Джей Кей. Так что можно сказать, что Джамирокуай – это и есть Джей Кей. Выпущено на сегодняшний день 9 студийных альбомов, проданных более чем 30-миллионным тиражом. И это все еще фанк, старый, добрый, придуманный Джеймсом Брауном. Классная музыка не стареет. Feel just like it. So...

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
3: Нет, мама.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Да, шел, и как-то да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

правда, але мало.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень, а никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки», город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень», «Поехали».

0: Друзья, в эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио. Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Как-то в начале 90-х годов в Айове два чувака варили забор. И решили собрать группу, где было бы много перкуссий, диджеев, ну и вообще всего. И потихоньку, лет эдак за 7, они собрали нехреновый коллектив из 9 человек. А называется он Slipknot. Группа известна своим сценическим имиджем. Участники носят комбинезоны и уникальные маски, отображающие личность каждого из них. Маски и комбинезоны меняются с выходом нового альбома. А поют слепы про нашу сраную жизнь. Заслушаем, свежачок.

0: Стеночка отбойником рушится высокая, вернулось мое солнышко и осталось около.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
3: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага, воин, поехали».

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

Песни дождливые слушаю. Осень неплохо поет. Память свечою потухшую меня в изголовье ждет. Простывшее кашляет небо, в тучи укутавшись спит. Добраться однажды мне туда, где душа не болит.

Питер, Питер, привет, я скучаю. Питер, город прекрасных людей. Я скучаю за теми друзьями, все с душой гениальных идей. Пусть тебя охраняет небо, город творчества, город тепла. Пусть побольше в тебе будет света, город сильный, ты город-скала. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.

0: не дают нам забыть о многом, вдохновляя собой сердца. Неразрывной серебряной нитью слышим детские голоса. Я сегодня желаю ребятам свое дело нести здесь в народ. Ведь когда-то наступит однажды передать эстафету юнцам. Сколько пройдено годы в них литься, от души всем вам шлю привет. Небо чистого вам и мира, в этой песне секретов нет. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.
1: Сердце будет моем сиять.

Я живу, живу я, я живу, живу. Я пою, пою я пою, пою. Я пою, пою я пою, мотив. Я творю, творю я.

0: тварю, тварю я!
1: Участники сборника «Грани».
2: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».